0: вместе. Дружба. Третий тип любви – это эрос. Эрос. Это греческое слово означает «любовь», но эта любовь более романтичная, и чувственная или страстная. Это любовь между двумя любящими сердцами, между теми, кого мы часто называем влюбленными. И так есть расположение, есть дружба, есть также страстная любовь. И четвертый тип любви – это наивысшая форма любви, и по-другому ее можно охарактеризовать как жертвенность, желающая дать самое лучшее и служить другому без условий, несмотря на невосполнимые затраты. Это также посвященность. Пожалуй, лучшее определение этой любви, которое я слышал, это искать высшее благо для другого человека. Это четвертый тип любви Библия называет любовью агапы. Греческое слово агапы в значении любви представляет собой то, в чем больше всего мы нуждаемся. Любовь агапы лучше всего выражена в отношении Бога к нам. Бог любит нас. И сегодня мы хотим обратить наше внимание на любовь агапы. Любовь, подаренную нам, особенно на то, как любовь эта может быть проявлена в нашей жизни. Вы вряд ли удивитесь, услышав, что библейский текст 13 главы 1 послания к Коринфянам лучше всего раскрывает сущность и важность любви агапы, поскольку этот текст знаком многим христианам. Прочитаем этот прекрасный текст Божьего Слова. Первые 8 стихов, а затем 13 стих из 13 главы, написанный апостолом Павлом, первое послание к Коринфянам. 13 глава начинается так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ну а теперь 13 стих 13 главы 1 послания к Коринфянам, которое было написано апостолом Павлом. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Тема любви – тема большая, серьезная, глубокая. О ней можно говорить достаточно много. Давайте сегодня зададим несколько вопросов. Первый вопрос – сколько имен вы можете назвать и сказать слова «Я люблю этого человека»? И, скорее всего, найдется немного таких людей, хотя ко всем вы относитесь хорошо. Но погодите, скажете вы, я же не ненавижу остальных людей. Я просто не всех люблю одинаково. Однако я хотел бы отметить, что я не говорю о ненависти, как о противоположном состоянии любви. И один известный психолог писал, ненависть не является противоположностью любви, это апатия. Помните, как в детстве вы не хотели иметь близких отношений с определенными личностями. Вы не жадничали своими игрушками, вы не дрались с ним и не обязательно реагировали на все его аргументы, не спорили. Вы всего лишь говорили своим друзьям, чтобы они не обращали на него внимания, и тогда он уйдет. И они так и делали. Когда мы относимся к кому-либо с равнодушием, то показываем этому человеку «я тебя не люблю». И теперь можно задать другой вопрос. Кому мы безразличны? Кому равнодушны? Давайте откроем самое великое эссе во всей литературе на тему любви и прочитаем еще раз 13 главу 1 послания к Коринфянам. Мы назовем эту тему «настоящая любовь». Что значит, когда мы говорим слова «я люблю»? Ведь не играет роль наш статус в обществе, цвет кожи, наше образование. Эти слова говорит известный певец, спортсмен или простой рабочий. Это мужчина или женщина. Это мой сосед или мой начальник, или кто-то в моей семье. Что значит сказать это? Я тебя люблю. Когда мы открываем этот отрывок текста из 13 главы, он помогает нам понять, что такое любовь. Нам просто нужно применить это в жизни. Нужно не только говорить об этом, нужно подражать образцу. Я согласен с одним из толкователей Нового Завета, который писал: «Печально придавать огранке алмаза и отрывать по лепестку от благоухающей розы». Язык апостола Павла не требует комментариев, поскольку это язык сердца. Я не считаю, что апостол Павел написал 13 главу 1 послания к Коринфянам для анализа или разбора по частям. У вас в жизни было такое, что к вашей молитве придирались? Или к вам придирались после того, как вы спели песню? Это бы просто испортило все. Я считаю, что не нужно придираться к 13 главе 1 послания к Коринфянам. Но считаю, что нам нужно услышать, о чем здесь сказано, и затем воплотить это в нашей жизни. Давайте читаем снова. Вот что пишет апостол Павел. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Через всю 13 главу 1 послания к Коринфянам звучит простое утверждение. Если я не оказываю влияние на других через любовь, то я вообще не оказываю никакого влияния. Если я умею говорить в отточенной, впечатляющей манере, если я могу произносить звуки, понятные только ангелам, если у меня выдающийся дар пророчества, что я бы знал все будущее, все о нем, если у меня настолько непоколебимая вера, что я могу и горы передвигать, если я был бы настолько жертвенным, что отдал бы все мои богатства для нуждающихся, или если бы я показал наивысший пример бескорыстия и пошел бы в газовую камеру за Евангелие, но и не имел бы любви, вот этого основного ингредиента, тогда все мои слова имели бы пустой звук посуды из латуни. Все мои знания и вся моя вера были бы бесполезны. Вся моя благотворительность и все мученические страдания равнялись бы нулю. Дорогие друзья, я предлагаю вам записать несколько фраз, и можно назвать их принципы любви. Первый принцип. Любовь – важная неотъемлющая часть, а не выбор по желанию. И это становится понятно, когда мы читаем первые три стиха. Любовь необходима всем. Любым отношениям необходима любовь, общинам необходима любовь, пасторам и их приходу необходима любовь, прихожанам, членам церкви, мужьям с женами и родителям с детьми, и женам с мужьями, и начальникам, и подчиненным, и членам Божьей семьи, и деловым отношениям. Мы все нуждаемся в любви, в принятии. И это главный ингредиент, основная составляющая жизни. И он не выбирается по желанию. Убрав любовь, любое общение, семья, церковь может привести к законничеству, к положению гнета, раздражения, наполненной напряжением ряда требований, условий и бесполезных заданий. Любовь первостепенна. И это не выбор по желанию. Просто я предпочитаю держать все в себе. Я не люблю выставлять мои чувства на показ. У меня много прекрасных мыслей. Я хорошо отношусь к определенным людям. Некоторые люди действительно красивые. Эти чувства нахлестывают, приливают, но я не показываю их. Если вы так думаете, тогда вы не поняли того, что Бог говорит о любви. Поскольку в следующих стихах сказано, любовь – это проявление, но не намерение. Это вторая мысль. которую следует запомнить. Любовь – это проявление, а не желание, не намерение. Это действие, а не желание. Не просто слова, а дела. Недавно я наткнулся на интересную историю. Это случилось еще в 1928 году. Невероятный случай был представлен судье. И дело касалось человека, который шел по палубе корабля и внезапно споткнулся о веревку и упал в холодную глубокую воду причала. Он пытался всплыть и звал на помощь, и затем снова тонул, явно попав в беду. А его друзья были слишком далеко, чтобы помочь. Некоторые из них даже не слышали его. Но всего лишь в нескольких метрах на другом причале, на палубе другого корабля, загорал молодой человек. Он слышал: «Помогите, помогите! Я не умею плавать! Помогите, я тону!» Молодой человек отлично плавал, но ничего не делал. Только повернул голову, чтобы посмотреть, как человек барахтается в воде и тонет. Тонущий несколько раз всплыл в панике, а после исчез навсегда под водой. Семья утонувшего человека была настолько расстроена таким явным проявлением огрубелого безразличия, что они подали в суд на загорающего человека. И они проиграли. Суд постановил, что человек на причале не нес законной ответственности за попытку спасти жизнь другого человека. И я предполагаю, что они были согласны со словами Каина: «Да разве я сторож брату моему?» Хотелось бы сказать, что безразличие может быть и законно, но это аморально. И для меня повернуться к безразличию, когда кому-то нужна помощь, это аморальный поступок. И я нахожу, что любовь терпелива, любовь добра, любовь не обладает завистью, и любовь не хвастается и не страдает высокомерием. Я нахожу любовь, не поступающую непристойно. Любовь — это достигаемый опыт, это жертвенность, это проявление, выражение уважения одного к другому. Манящая теплота проступает в словах этого текста. И если прочесть эти слова и действительно взаимодействовать с ними, то вы не останетесь прежними. Любовь — это не просто слова, это дела. Третья мысль. Любовь — это магнит, который притягивает людей. Она никогда не разделяет их. Нет, никогда. У любви есть притягательность. Когда я вижу одного христианина, отделившегося от другого христианина, и разрушенные отношения, то не нужно ходить далеко, чтобы увидеть сломанный мост любви. Если я натыкаюсь на семейные отношения, которые разрушены или подорваны, я обнаруживаю отсутствие любви на одной или обеих сторонах. И в этом случае это неизбежно. Даже когда было совершено что-то плохое, и мы читаем об этом в 5 стихе, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Любовь отказывается от этого, и мне очень нравится далее, не мыслит зла. Она не хранит записи о злодеяниях, совершенных против меня, чтобы ежедневно напоминать о них. И все же это не значит, что мы никого никогда не обидим. Мы люди. Мы терпим провал. Мы несовершенны. Другие являются людьми и также несовершенны. И они могут не оправдать наших надежд. Храним ли мы записи об этом? Не по любви вести такие записи. Прощая, нужно не вспоминать. Однажды я обидел человека и не знал об этом, пока не стал замечать, как он вставал и уходил, когда я начинал проповедовать. Он оставался на общее пение, он оставался на все, что происходило до моей проповеди, но затем вставал и уходил. Он стоял вне зала и смотрел на меня сквозь стекло. Я не сразу это заметил, но в конце концов я понял, что здесь что-то не так. Я пытался восстановить мост отношений с этим человеком, но не мог заново построить эти отношения. Я очень этого хотел, и дошло до того, что эта мысль стала меня преследовать. Я начинал думать об этом в преддверии воскресений. Я думал об этом, когда воскресенье заканчивалось. Я думал об этом на неделе. Этот человек был очень чувствительным, и у него в сердце была большая обида. Ему было очень трудно, а я даже об этом ничего не знал, пока мы не поговорили, не выяснили. И несмотря на приложенные усилия, он сам не собирался восстанавливать отношения. Но я с радостью говорю, что мост снова был построен, и отношения восстановились. Это свидетельствует о любви, которая не ведет учет пережитых страданий, которая радуется любви, радуется истине, и которая не радуется неправде. Вы знаете о такой любви? Вот такая любовь поможет вам любить свою тещу, своего тестя, своего зятя, свою невестку. Это не смешно, особенно в случае разорванных отношений. Но стоит заметить, что это поможет вам. Это не психология позитивного мышления, не манипуляция другим человеком. Божья любовь исцеляет душу человека и помогает стать другим. Любовь через его Сына Иисуса поможет совершиться чуду. И она заставит вас любить нечестного начальника. И вы обнаружите, что ваш гнев превратится в сострадание. А между состраданием и гневом большая разница. И вы найдете в себе ранее невиданный амортизатор. Вам хватит терпения вынести провалы другого человека, и вы будете удивлены тем, что любовь делает, когда определяет отношения, все переносит и никогда не перестает. Порой я ищу определенные места в нашем доме, чтобы поместить на них листочки с написанными истинами о любви. И это я делаю ради обучения своих детей тому, что такое любовь. И я постарался использовать простую манеру преподнесения истин о любви, как азбука А, Б, В, Г, Д и так далее. А. Я тебя люблю, и в этом я принимаю тебя таким, какой ты есть. Любовь говорит: я принимаю тебя таким, какой ты есть. Это принятие. Чтобы меня принимала жена, я не должен быть совершенным, не совершать ошибок. Я не обязан всегда быть хорошо одет. Я не обязан всегда быть в хорошем настроении утром, чтобы меня любила жена. Я не обязан всегда источать такую теплоту и харизму, которые могут быть в другой части дня. Она видит меня, когда я в упадке. Все же она меня любит. Это означает, что когда один человек не очень любезен, любовные отношения не рушатся. Любовь. Я принимаю тебя таким, какой ты есть, без условий. А. Я принимаю тебя такой, какой ты есть. Б. Я ценю тебя. Я считаю тебя ценным. Почему? Потому что ты человек. Потому что душа, находящаяся внутри тебя, вечна, и Бог поместил туда эту душу. Он может работать над этой душой, чтобы привести к правильным отношениям с его сыном. Но эта душа вечна. Потому что я являюсь человеком вместе с другим человеком, и я вижу этого человека ценным. Это не значит, что я отрицаю его проступки. Это не значит, что я одобряю его беззаконие. Это значит, что я нахожу его таким же ценным, и у меня есть место в жизни для любви. Я считаю тебя ценным. Я уважаю тебя. В. Я переживаю, когда тебе больно. Когда мой близкий человек, мой друг, мои любимые испытывают боль, переживания, я переживаю, сострадаю. Иногда мои слезы падают вместе с его или ее слезами. Когда мой друг вздыхает, я вздыхаю тоже. Когда моего друга притесняют и раздражают, то я притесняем тоже. Я понимаю раздраженность. Я переживаю, когда тебе больно. И это буква В в этой простой формуле. Г. Я желаю тебе самого лучшего. Это не значит, что я дам тебе то, что ты захочешь. Потому что я хочу того, что лучше для тебя. Я желаю тебе то, что лучше для тебя. И в этом нет никакого лицемерия. Здесь только искренность. Такова наша любовь. Таково наше предубеждение. Это наше условие. Я желаю лучшего. Я хочу лучшего. У меня есть движущая сила помогать сбываться тому, что лучше для тебя. Я принимаю тебя, какой ты есть. Я ценю тебя, уважаю. Я переживаю, когда тебе больно. Я желаю тебе лучшего. И следующая часть непростая. Да. Я забываю все обиды. Любовь не бесчинствует, не ведет учета пережитых страданий. Я забываю все обиды. Это не просто, но это любовь. А вы все еще помните и ведете учет обид. Вам нравится этим заниматься? Представляете, насколько длинный будет список, если трое или четверо соберутся вместе и дадут друг другу списки нанесенных вами обид. Знаете ли вы, сколько людей мы бы отметили тогда? Почему? Сколько же длится наша жизнь? Да она всего лишь пар. Она подобна утреннему туману. Она появляется так же быстро, как исчезает. И ваши 60 или 80 лет вы хотите провести свою жизнь наполненными чувствами мести? Вы хотите вычеркнуть из своей жизни людей, с которыми вы не желаете находиться, и когда вы с ними сталкиваетесь, вы не хотите с ними разговаривать? Вы так хотите прожить? Я никогда не видел в Писании человека, с которым Иисус не говорил бы. До самого конца Он говорил с людьми, которые плевали в Него, которые пригвоздили Его ко кресту. Именно Божья любовь притягивает нас к Нему. Когда мы были еще грешниками, проклинающими, оплевывающими, Он умер за нас. И живая книга Библии говорит, что любовь не раздражается, не мыслит зла. Она не сердится. Она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Она не сердится, она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Последняя мысль. Любовь – долгосрочное вложение, а не скоро возвращаемый заем. Это не кредит. Это постоянный процесс. И об этом написано в 4 стихе. Любовь долготерпит. Это долгосрочно. И 7 стих. Любовь все переносит. Это долгосрочно. Любовь никогда не перестает. Так сказано в 8 стихе. И это долгосрочное вложение. 13 стих. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь проверяется испытаниями. Но любим ли мы Бога? Мы хотим возлюбить ближнего. И мы можем это сделать только тогда, когда наше сердце узнает Господа и наполняется Его любовью. Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Сына Единородного, чтобы каждый грешник мог обратиться к Нему и иметь жизнь вечную. Но для этого нужно покаяться. Тогда мы сможем полноценно принимать, любить и заботиться о других. Если вы еще не молились, то сегодня есть возможность узнать Божью любовь, обратиться к Богу с молитвой. Благослови вас, Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Подлинная любовь». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами. Находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давайте вспомним некоторые выводы из этой передачи. Первое. Любовь говорит: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Любовь принимает. Второе. «Я считаю тебя ценностью». Любовь ценит. Третье. Любовь говорит: «Я переживаю, когда тебе больно». Любовь сопереживает и разделяет печали. Четвертое. Я желаю тебе лучшего. Пятое. Я забываю все обиды. Любовь не может быть злопамятной. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Требуется ответственность. А наша сегодняшняя передача подошла к концу. И мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Требуется приют для пострадавших в буре. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. Пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни».
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи», которая была написана Летти Кауман. Эта книга помогала ей, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшние места из Писания записаны в послании к римлянам в 8 главе, в 26 и 28 стихах. Там есть такие слова: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно», и далее «Все содействует ко благу». Самые большие недоразумения в нашей христианской жизни встречаются в связи с ответами на наши молитвы. Бывает, что мы молимся о терпении, а Отец наш Небесный ставит

нас в условия, при которых наше терпение в высшей степени напрягается, потому что от скорби происходит терпение. Римлянам 5:3. Мы просим, чтобы Он дал нам покорность, а Он посылает страдания, ведь страданиями мы приобретаем навык послушанию. Мы молимся о том, чтобы избавиться от эгоизма, тогда Бог посылает нам случаи, при которых требуется самоотвержение. Это для того, чтобы мы искали пользы других и научились полагать души свои за братьев. Мы просим о силе и смирении, а приходит ангел сатаны удручать нас, и натиск его приводит нас к тому, что мы, повергшись в прахе, начинаем взывать об избавлении от него. Мы молим: «Господи, умножь в нас веру», и неожиданно средства наши берут крылья и улетают, или вдруг дети серьезно заболевают, или еще какое-либо испытание постигает нас, при котором требуется твердая вера, которой прежде не приходилось проявлять. Мы просим у Бога кроткого сердца, как у Агнца, и вот Он ставит нас на смиренное служение. Или условия, при которых люди нас оскорбляют, и мы оказываемся бессильными возражать, чтобы не воздавать злом за злом. Ведь как овца введен он был на заклание и не отверзал уст своих. Исаии 53:7. Мы просим избавления от духа раздражительности, а внезапно налетает истинная буря искушений, вызывающая раздражение с нашей стороны. Мы ищем успокоения, но нервы наши возбуждены и нет желанного покоя. Это все для того, чтобы, обращаясь к Нему, мы поняли, что тишину, которую Он дарует, ничто не может возмутить. Мы просим Господа умножить в нас любовь, и в ответ Он посылает нам страдания. На нашем пути мы встречаемся с весьма неприятными людьми, которые действуют на наши нервы и оскорбляют наши чувства своим необдуманным поведением. Но любовь ведь долготерпит, милосердствует, не бесчинствует, не раздражается, любовь все переносит, всему верит, всего надеется и никогда не перестает. Мы ищем того, чтобы изобразился в нас Христос, и на это Он нам отвечает. «Вот я испытал тебя в горниле страданий» Исаия 48:10. «Устоит ли сердце твое, будут ли тверды руки твои» Иезекииля 22:14. Чтобы иметь мир и победу, надо научиться все принимать как от руки Божьей. Всякое обстоятельство, будь то испытание или лишение, будем принимать как посылаемое им, нашим любящим Отцом. Будем жить на небесах выше туч, в самом присутствии престола Божия и сверху вниз смотреть на все окружающее нас, как определенное нам нашим любящим

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 23. Сапожник Авдеич. Вечерело. Проходя тесной улочкой города Есиль, Онищенко стал думать о ночлеге. В полуподвале одного из домов он увидел бородатого старичка, сидевшего за сапожным столиком и чинившего обувь. На носу у него были очки, светила ему керосиновая лампа, свисающая с потолка. Чем-то родным, знакомым повеяло на Онищенко. Сколько просидел он вот так за столиком, сколько добрых дум прошло в его голове за таким занятием, и он, спустившись по трем деревянным ступенькам, постучал в дверь. Открыл ему старичок и приветливо сказал: «Милости просим, заходи, гостем будешь. А я, дедушка, в ночлеге нуждаюсь, не пустишь ли меня?» «А и то ладно, я живу один, постель у меня есть, и щи в печке горячие». «А у меня в сумке хлеб есть», — сказала Нищенко и почувствовал себя как дома. Старичок закончил работу, убрался на верстачке и пригласил путника к столу. Поели щей, попили чаю с сахаром и разговорились. А Нищенко кратко рассказал о себе, кто он и куда направляется. И старичок рассказал о себе. «Была у меня старуха, намного моложе меня, и был у нас сын. Ему было уже 12 лет, и старуха померла. Очень горевал я, но время загладило боль. Вся радость моя был Петька, сынишка. И сапожному делу учился, помогал мне, в церкви пел на клиросе. Да заболел он и помер. Тосковал я очень. И даже на Бога роптать стал. За что меня, Боже, так наказываешь? Что я сделал настолько недостойного? И в церкви перестал бывать, и даже руки хотел на себя наложить. Но однажды Бог послал мне на ночлег, вот как тебя, старичка. Шел он в монастырь Богу помолиться, и рассказал я ему о своем горе, о том, что ропщу и жить не хочется. Он мне сказал, что это оттого я так возроптал, что неверно живу, что только о себе думаю, как чайку попить, да подольше поспать, а что надо думать о Боге, о том, как помочь другому, как приютить, да накормить бездомного, голодного. Тогда, говорит, и на Бога не станешь роптать, и жизнь полюбишь. А когда уходил, подарил мне маленькое Евангелие, вот это. Стал я его читать, так каждый день и читаю. Прочту немного и работаю. И на сердце легко стало. Про мытаря, про бедную вдову, про богатого и про Лазаря, про доброго самарянина читаю, помолюсь на ночь и как дитё засыпаю. Слушал Иван старика, и слезы сами текли из его глаз. Как это верно, какая все правда. Было уже поздно, когда два человека, евангелист Онищенко и старичок-сапожник Кузьма Авдеич, встали рядом на колени и излили в молитве свою радость жить и идти по пути, указанному Спасителем в Евангелии. А утром Иван сказал старичку: «Авдеич, если у тебя много заказов, а сил не хватает, то давай я у тебя поработаю денек-другой, помогу. Я молодой, дело это знаю». «И то верно», — одобрительно отозвался сапожник. Сварил Авдеич щей, поставил в печь кашу, и сели они с Онищенко делать починку. Заказов была целая груда, все больше для бедных людей. Авдеич делал добротно и денег больших не брал, а то и совсем даром делал. Работали они споро, дело ладилось. За работой, за разговором незаметно наступил вечер. Почти все заказы были выполнены. Долго и горячо молились в этот вечер Авдеич и его гость. Утром, собравшись в дорогу, Иван крепко обнял старика, и они три раза поцеловались. «Да сохранит тебя Бог в пути твоем», — торжественно сказал старик, отирая слезы. Нам потому, Авдеич, хорошо вдвоем, что нас объединяет одна лоза – Иисус Христос. Мы ее ветви, и если приносим плод, то мы действительно ветви живые. Глава 24. У Иртыша. Немногим меньше года шел Онищенко от Орска до Иртыша. 1000 верст. Расстояние для пешего хода большое. Кормился он в основном сапожным ремеслом. Трудно и непросто было войти в дом и завоевать доверие. Места были дикие, не такие, как на Украине и в средней части России. Часто за целый день пути не встречалось ни одного селения и хутора, а в те, что попадались, зачастую не пускали ночевать. Места пустынные, много бродячих людей, много ссыльных, идущих после отбытия срока, а люди разные встречаются, и воры, и недобрые. Нередки были случаи убийства, ограбления, насилия. Это делало жителей недоверчивыми, замкнутыми. Поэтому Иван старался идти как можно дальше, не заходя никуда. А если где останавливался, там находился неделю, а то и две. Сапожничал, входил в доверие, его скоро начинали любить. Он читал Евангелие, хорошо чинил сапоги и шил новые, вносил в души людей так необходимое им духовное тепло. 2 месяца в трудное зимнее время он пробыл в Еселе, в доме киргиза Басиля. Басиль делал сбрую для лошадей. Онищенко шил и чинил сапоги, и у них хорошо получалось общее дело. Басиль ходил в мечеть, Иван никуда не ходил, но Бог у них был в душе, и они оба любили Бога. Они никогда не спорили о нем. Иван каждый день читал Евангелие, его слушали соседи, заказчики, слушал Басиль и принимал все слова Иисуса Христа. «Так и у нас, верно это», — говорил он, слушая Ивана. Но дальше не шел. Казалось, его вера раз и навсегда преградила доступ к христианству в его разум. В жизни он был безукоризненным, дело вел честно, в семье добр и к людям милостив. Только курил трубку и в праздники с друзьями выпивал стакан водки, и тогда пел песни, длинные и тягучие. На молитву вместе с Иваном он не становился, а сам каждый день 5 раз постилал в своей комнате коврик, становился на колени и подолгу молча кланялся. В такие минуты бесполезно было звать его, ни за что не поднимется, пока не окончится положенное для молитвы время. Вера его была загадкой для Ивана. Вера Ивана была тайной за многими замками для Басиля. В основном же Бога они понимали похоже. Бог есть Творец мира. Бог есть любовь. Только в вопросе вечности чувствовалось, на чьей стороне больше жизни. Басиля земное тяготило, не было у него постоянной радости. Часто он бывал невесел и как бы опустошен. Онищенко много думал о вечности, и для него она была светом и доброй надеждой. Поэтому он постоянно был добр, жизнерадостен, любвеобилен. Много семян Евангелия посеял Иван в Еселе. Семена ложились добрые, но почва была сильно окаменевшей, и ранних всходов он не видел. Ночами он горячо молился, но понимал, что для всходов нужно время, нужен дождь, солнце, и что это в руке Бога. Он сеятель, пахарь не оглядывается назад, он пашет, вперед, только вперед. Сеятель не задумывается, зная, что это в руке Бога, и что в свое время посеянное взойдет. Вышел Иван из Еселя, не провожаемый вновь обретенными друзьями, но это не огорчило его. Он оставил здесь все, чем был богат. Слово Евангелия – живой пример своей жизни. Дело, порученное ему хозяином, он делал. Останавливался Иван в Александровке, в Алтасаре, в Екибастузе. 2 недели сапожничал и сеял семена истины в Майкане. И вот однажды, к вечеру, усталый от дневного зноя и духовного одиночества, он остановился у селения Белогорье, раскинувшегося на самом берегу Иртыша. Как зачарованный смотрел Иван на быстро текущие воды большой сибирской реки. позади радости и печали, впереди новый, никогда не хоженый путь. Одно известно, с ним Бог, он с Богом. Может ли быть плохо? Иван положил на землю сумку, сиряк и прошелся по берегу. Сначала по течению влево, затем против течения вправо. Как хорошо здесь! Хорошо на Днепре широком, хорошо на могучей многоводной Волге. А здесь все ново и удивительно. Это начало Сибири. Это, собственно, начало его этапа по сибирской земле, по тайге, по лесам среди самобытных, неведомых ему людей. Читалось ли там Евангелие? Знают ли здесь об имени Иисуса Христа? Иван встал на колени лицом к реке, к Сибири, и долго молился, прося сил, радуясь неизвестному, но ожидающему победы любви миру. Темнело. Иван надел сиряк, вскинул на плечо сумку и пошагал в село. Как примут его здесь? В облике этого села было что-то знакомое, украинское. Только построено все не из ракушечника и глины, как в основе, а из дерева. И дома все, видимо, недавно поставлены, еще светлые. Только вошел он в село, как навстречу ему вышли две девушки-подростки и прямо подошли к нему. «А мы видели тебя», — сказала одна из них. «Ты пришел на берег, долго смотрел на реку, потом положил сумку и прошелся по течению и обратно. А потом ты встал на колени и молился. А мы молились о тебе. Кто ты такой?» «Я издалека, с Украины, из Основы. Это на Херсонщине». «А мы ведь тоже оттуда, из Знаменки. Да мы ж прямо родичи с тобою. Иди к нам, как тату и мама рады будут». Сопровождаемый девушками, Иван вошел в просторный дом. Постройки во дворе были небогатые, но новые. Во всем царил порядок. Так было во дворах родной Основы. Села и хутора, которые проходил Иван в этих местах, были другие. Старые, потемневшие от времени избы, неустроенные дворы, скудная зелень около изб, засоренные, покосившиеся заборы, частоколы. Видно, что люди живут как временные жильцы. Так оно и было. Ссыльные, переселенцы, одиночки или сошедшиеся на время. В доме Ивана приняли как родного и близкого. Когда хозяин увидел его и узнал, что гостя зовут Ивана Манищенко, он обнял путника, а потом стал рассказывать. «Мы тоже евангелисты, из Знаменки, Елисаветградского уезда, Херсонщины. Детки вот наши, Надя и Маша, они близнецы, родились там. Нас 3 года назад 6 семейств евангелистов Знаменки без суда погрузили на наши же брички и привезли сюда, на пустой берег Иртыша. Правда, помогли лесом, чтобы мы построились. Из других мест привезли еще, и нас здесь целый поселок евангелистов. Слава за все Богу! Нам только запретили обращать в свою веру народ из других селений. А у себя верьте, молитесь, живите. Есть наделы земли. Трудимся, славим Бога, что нам еще нужно? Весь этот берег белый, меловая гора под почвой. Так и село наше зовется, Белогорье. Все мы были крещены еще в своих родных прудах, а подрастающих крестим теперь в Иртыше, в Сибирской реке. Девочки вот только недавно приняли крещение, растут умницы, радуют нас, стариков. А про тебя, Иван Федорович, мы много знали по Знаменке, еще слышали много о начале твоего странствования и всегда молимся за тебя в молитвах наших. Ты с дороги, устал, раздевайся, помоешься, покормим тебя и спать ляжешь. А завтра соберемся все после работы, расскажешь нам назидание, порадуемся все вместе. И вопросов у нас много, теперь особенно много, когда мы стали жить всем селом евангелистов и сложных подчас. Сколько времени прошло с тех пор, как Онищенко мог спать как дома. Рядом близкие по духу люди, одно разумение, одни стремления, и снились ему в эту ночь домашние. Надя с этими девочками, тато, мама, меньшие братья. и он наслаждался во сне дорогим сердцу общением. Днем он долго сидел на берегу Иртыша, смотрел вдаль, где раскинулась Сибирь, потом обошел все дворы Белогорья, со всеми поговорил, познакомился. Евангелисты, пробужденные, крестившиеся в доброе обещание служить Богу чистой совестью, живущие по Евангелию, старающиеся жить, поправил он себя, хорошо понимая сложность пути всякого человека. А вечером в просторной комнате Терещенко Александра Михайловича, мудрого человека, из той же Знаменки собрались все белогорцы. Торжественно проходило молитвенное собрание. Направление оно имело необычное, не призыв к покаянию, а призыв к достижению совершенства в жизни по Евангелию, к перенесению жизни из требований плоти в жизнь духа.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

«Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яйско Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. В нашем предыдущем изучении жизни и служения апостола Петра мы обратили внимание на реакцию на проповедь апостола Петра, как она записана для нас в книге «Деяния святых апостолов» в 2 главе. Может казаться удивительным, что религиозные вожди народа, очевидно, сохраняли низкий профиль в то время. Около 3000 признали свой грех в отвержении Господа Иисуса Христа и стали новым творением во Христе через труд блаженного Духа Святого. Очевидно, религиозники сознавали, что произошло. Их ненависть ко Христу не уменьшилась. Они должны были подкупить воинов, чтобы солгали о воскресении, для того, чтобы устранить, если возможно, эффект воскресения. Но теперь, несколько недель спустя, Пятидесятница только добавила к их страху, их чувство ужаса перед тем, что произошло в Иерусалиме. Симон Петр проповедовал в силе и доказательстве Духа Святого. Приблизительно 3000 обратились к Иисусу Христу. Петр и другие апостолы продолжали ходить в храме в Иерусалим, и куда бы они ни пошли, сверхъестественное доказательство, что Бог действовал в них и через них, было очевидным. И возрастающее число верующих соединялись вместе в любви, в молитве, поклоняясь в храме и заботясь о благосостоянии друг друга. Возможно, мы должны позволить нашему воображению оценить эффект на религиозных вождей, которые противопоставили себя против вести Господа Иисуса. Петр ясно указал: «Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Теперь доказательство Божьего действия через Петра и других апостолов стало известно во всем городе. Какая будет нормальная реакция? Они, религиозные вожди, были публично обвиняемы в распятии Христа. Мы могли бы ожидать, что они будут стараться всякими возможностями, доступными им, сдержать всякое действие проявления сверхъестественного. Деяния святых апостолов, 3 глава, говорит о Петре и Иоанне, теперь тесно трудящихся вместе, направляющихся в храм в час молитвы. На протяжении часов дня инвалиды и нищие просили милостыню у идущих в храм. Это был знакомый вид для посетителей храма, и звенели монеты, когда их бросали просящим помощи. На протяжении столетий нищие искали такой помощи. Поэтому не было ничего особенного в этом виде, когда Петр и Иоанн приближались к храму. Но необыкновенным был ответ Петра на просьбу хромого человека, который никогда не имел способности ходить. Петр говорит повелительным голосом: «Взгляни на нас». Излишне говорит, человек немедленно с ожиданием посмотрел на Петра и Иоанна. «Будет ли милостина, благосклонная и большая от такой пары мужчин, которые так обратились к нему?» Первые слова могли пасть на его уши, как капли холодной воды на его лицо. «Серебра и золота нет у меня». Явился ли немедленно вид разочарования на лице хромого человека? Это была бы нормальная реакция. Но когда последовало удивительное повеление: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Заметьте осторожно, человек никогда не стоял на своих ногах. От чрева матери он был хромой. Теперь ему было сказано, чтобы он встал и ходил. Видели ли вы ребенка, учащегося ходить? Как внимательно мать или отец следят за ребенком, иногда протягивая свои руки и поддерживая его за подмышки, предохраняя малыша от падения? Видели ли вы мужчину или женщину, проведшую много времени в постели и тогда старающуюся ходить? Когда почти в страхе личность держится за опору, ставя свои ноги на землю. Однако Петр повелел этому человеку встать и ходить. Обратите внимание на то, что произошло. Петр нагнулся, взял человека за руку и помог ему встать на ноги. Это выражение заботы и уверенности имело свое влияние на хромого человека. Какой страх или беспокойство имел хромой человек относительно результата, все изменилось в чувство веселья, когда сила проникла в его ноги. Он стоял на своих ногах, он скакал от радости, он ходил, он прославлял Бога. Его радость не имела границ. Выражение его хвалы и благодарности Петру и Богу, который чудотворно посредничествовал ради его, снова и снова звучало в храме. Люди, которые раньше видели его сидящим у дверей храма, называемых красными, просящего милостыню, теперь вынуждены были верить, что произошло великое чудо. Народ узнал Петра и Иоанна, слыша их весть, так как, несомненно, они снова и снова проповедовали им после Пятидесятницы. И это последнее доказательство вескости утверждений Петра относительно Христа произвело глубокий эффект. Народ затем собрался туда, где стоял Петр и Иоанн с исцеленным человеком с ними. Это был драматический момент для всех заинтересованных. Мы читаем: «Весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Иоанн, казалось, был готов позволить Петру еще раз выступить с речью к народу, теперь окружающему их. И Петр со своей стороны был готов Духом Божьим воздать славу Богу за достигшее. Многие изумлялись от этого. Увидев это, Петр сказал: «Что дивитесь ему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Слава была Иисуса Христа, которую Бог дал ему. Подчеркивая эту истину, Петр ссылался на отцов их, Авраама, Исаака и Иакова. Заметьте, как Петр подчеркивает обращение: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, провозгласил Сына Своего Иисуса». С ранейших времен эта форма ссылки употреблялась самим Богом в обращении к народу или к людям во время их поклонения. Например, Исход 3 глава 6 стих: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И Бог тогда наставил Моисея, каким образом он должен подойти к людям. Как передано нам в словах книги Исход, 3 главе 16 стихе: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал». Обращение Моисея было записано таким образом: «Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его за грехи его». Ссылка на Ветхий Божий Завет, заключенный с его ранними служителями, передается в 4 книге Царств, 13 главе 23 стихе, таким образом: «Но Господь умилосердился над нами и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковым, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Илия употреблял этот вид подхода, когда обвинял народ в их идолопоклонстве, и тогда просил Бога проявить силу и доказать, что Он один Бог. Обратите внимание на третью книгу Царств, 18 главу 36 стих. «Подошел и я, пророк, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает всей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой». Бог немедленно проявил свою силу в ответ на просьбу Илии. Люди поэтому пали на свои лица и говорили: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так это было, что когда Петр провозгласил: «Бог Авраама и Исаакова и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Обращение было драматическое. Можно только сравнить явление Петра во дворе дома первосвященника, когда он так категорически отрекался от своего Господа, с Петром, который теперь уверенно стоял в силе пребывающего Духа, бесстрашно обращаясь к людям относительно их греха в распятии Господа Иисуса. Необходимо обратиться опять к словам послания к Ефесянам, 1 главе 17 стиху и дальше, где апостол Павел молился, чтобы церковь могла понять удивление и славу могущества, силы и мощи, воздействовавшей во Христе, воскресив Христа из мертвых, и теперь доступная для верующих для защиты, укрепления и ободрения. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас, умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мы с вами говорили о том, что Библия очень ясно показывает нам семью как инструмент Божьей славы. Семья – это место, где Бог хочет прославляться. Вы знаете, чем больше мы изучаем тексты Священного Писания, которые говорят нам о семье, мы больше и больше проникаемся этой очень важной истиной. Семья – это арена, где прославляется Господь. Бог ни для чего другого не создал семью. Сегодня люди используют это место для того, чтобы, может быть, где-то находить себе любивые, так сказать, мечты, чтобы они оправдывались или находили место, чтобы их разные притязания на жизнь, на свое тщеславие, чтобы оно имело, скажем, реализацию в семейном контексте. Но Библия, чтобы короче это сделать, Библия говорит нам опять и опять, что семья – это место служения. Папа служит маме, мама все, что делает, она служит папе. И в разных всех сферах, что касается папы и мамы, они служат друг другу и не иначе. И также мы с вами в последнюю среду говорили о том, что все то, что делают родители, это должно быть служением для своих детей. И, конечно же, дети не являются здесь исключением. И это очень важно увидеть, что Бог обращается к детям. Мы однажды, гуляя в парке со своей дочуркой, мы обратили внимание на маленькие цветочки. Но что интересно, вот эти маленькие-маленькие точечки, их даже не видно, когда идешь, то не видно, но нужно нагнуться, чтобы их увидеть. Их Бог сделал, и Бог сделал для того, чтобы они славили Его. Не говоря уже за больших всех и зверей и так далее, за все галактики, звезды, цифры, которые известны только ученым, и нам их, наверное, никогда не понять. В то же самое время все это существует для Его славы. И смотрите, Бог вот обращается к детям. Бог, Творец Вселенной, который занят историей мира, который занят человечеством, историей, как развиваются, скажем, события от государства к государству. Бог занят тем, чтобы свою славу везде являть, и Он конкретно, представьте, что вот мы сейчас будем с вами читать текст, Бог Сам обращается к детям. И этот Христос то же самое сделал. Он говорит, посмотрите на лилии. Если лилии для Бога важны, и Он их так одевает красиво, красивее, чем славу Соломона, то как много больше вы. Это очень удивительный момент, друзья. В этом тексте, который мы сегодня с вами будем читать, этот текст дышит любовью, благодатью Божией. Этот текст, он показывает нам мир свободы. Мир свободы, которую Бог предлагает. Свободу, которую Он дарует нам, когда мы повинуемся Его Слову, свободные от себя. И Бог, созидая семью, Он все там правильно расставил. Отец должен заниматься вот этим, мама должна заниматься этим. И дети тоже должны, а это не исключение. Дети не исключение. Дети должны иметь ясное, понятное, осознанное отношение к своим родителям. И это Библия называет служением. Я хочу, чтобы вы понимали, что Бог, несмотря на ваш возраст, Он хочет, чтобы вы как можно раньше понимали эту концепцию в семье, вы тоже можете служить. Служение начинается, кстати, в семье. Оно не начинается где-то на миссионерском поле. Оно начинается в семье. И мы с вами увидим этот текст в связи с другими многими текстами, которые говорят об отношении детей к родителям. Дети не исключение. Бог их потому что любит, Он хочет, чтобы они тоже были свободны. Он их снабжает необходимой истиной, чтобы они могли служить. Мы с вами слышали не раз определение служения. Я хочу сегодня еще раз повторить его для вас. Когда речь идет о служении, здесь не идет о каком-то бремени или о том, что на самом деле замыкает нас или забирает у нас свободу. Служение – это быть инструментом в Божьих руках, чтобы распространять Божьи ресурсы тем людям, которые Бог дал для меня в моей жизни, рядом со мной, кто бы это ни был, там, может быть, моя жена, может, муж, дети и так далее, родители. Бог делает нас инструментами в своих руках, чтобы мы могли быть распространителями Его ресурсов для тех людей, которые рядом с нами. И у нас должна быть одна цель. То, о чем мы сегодня говорим, должно всегда быть пронизано одной целью для славы Божией, чтобы в этом прославился Господь. В Ефесянам 6 глава мы прочитаем с вами 3 стиха и будем возвращаться к нему вновь и вновь, к этому тексту. Я хочу, чтобы вы просто внимательно слушали сегодня и записали для себя, что Бог ожидает от вас, как детей. Еще раз хочу напомнить вам о том, что, говоря сегодняшнюю проповедь, я не обращаюсь к вам, как, может быть, к тем только, кто младше меня. Это моя проповедь для меня. Я тоже сын, у меня еще живые папа и мама. И то, что я, о чем сегодня проповедую, касается точно так же меня и всех тех, кто сегодня здесь есть, у кого есть еще папа и мама. Ефесянам 6 глава, с 1 стиха по 3. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Используя этот текст больше всего и другие тексты, я хочу, чтобы вы сегодня запомнили для себя 4 слова. 4 слова, на которых строится все ваше служение вашим родителям. Эти слова, они в принципе очень известны для вас, это не какие-то научные, это простые слова, но я именно оставил их вот такими простыми, и хочу, чтобы вы просто сегодня их запомнили, и это будет та линейка, с которой вы сможете измерить свое служение. Если в этой сфере вашей жизни, друзья мои, не прославляется Бог, то все остальное, как бы вы много ни делали, оно не имеет, в принципе, никакого смысла. Почему? Потому что если в этой сфере вы не угождаете Богу, маловероятно, что вы это делаете где-то еще. Это библейский принцип и его последовательность. 4 слова. Любовь, послушание, уважение, забота. Вот эти 4 слова запомните. Если что-то ускользнет из вас, от вас, от вашего внимания, я хочу, чтобы вот эти 4 стали сегодня вам хорошим напоминанием. В каждом этом, в этой в сфере, они все как гроздь винограда, они все вместе идут, их нельзя слишком различать, но они, переплетаясь друг с другом, имеют свои оттенки, и таким образом вы сможете проверять себя и исследовать. Вот эти 4 слова – любовь, послушание, уважение и забота. И мы об каждом из них поговорим сегодня. В первую очередь, вот эти 4 библейских принципа, которые определяют отношение детей к родителям как служение. Первое. Любите своих родителей. Любите своих родителей. В этом тексте, который мы прочитали, апостол Павел обращается к детям, и он имеет здесь 2 повеления. Эти 2 повеления очень важны, но апостол Павел, когда бы он ни говорил, он обращается к источникам Ветхого Завета, то есть Писания. И он здесь использует очень важный текст, к которому я хочу, чтобы вы сейчас вместе вернулись. Я думаю, что это основание всего того, о чем он дальше говорит. И это была та атмосфера, в которой служение детей родителям могло совершаться. Он говорит, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, и он говорит из книги Исход, 20 глава, 12 стих. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли эту книгу, Исход, 20 главу, и мы с вами вместе прочитаем 2 стиха, 12 и 18. Бог выводит израильский народ из Египта, и очень много раз мы читаем, что когда Моисей приходил к фараону, он говорил, отпусти народ мой. Это Моисей приходит к фараону, говорит, отпусти народ мой, чтобы он мог поклониться Господу в пустыне. Поклониться Господу. Смотрите, несколько раз эта фраза повторяется, вы можете сами проследить это в первых главах Исход. Но смотрите, что происходит дальше. Бог приводит израильский народ, он приводит теперь его в пустыню Синай, возле горы Синай, вернее, останавливается весь народ, и Бог теперь объясняет ему, как совершать нужно служение. То есть, каким образом это поклонение, каким образом то спасение, о котором слышал фараон, теперь должно реально в вашей жизни, как оно должно теперь осуществляться. И он начинает с первого стиха, изрек Бог все слова сии, и говорит, «Я Господь, Бог твой». Это заглавие всего этих 10 заповедей, которые практически показывают, что значит знать или верить в Бога, как в Господа. И вы помните, первые 4 заповеди, они суммируются, Христос их суммирует каким образом? Первые 4 заповеди, они говорят о нашем отношении с Богом, и Христос их суммирует, вы можете прочитать, Марка, 12 глава, он там суммирует, говорит, возлюби Господа Бога твоего, это самая великая заповедь. Он суммирует эти 4 заповеди, весь закон суммирует в 2 заповедях. Первая, возлюби Господа всем сердцем, и вторая, он говорит, возлюби ближнего самого себя, как самого себя. Третьей нету там, полюби себя, или старайся любить себя. Третьей нет, там есть только 2, Христос суммирует вот эти 2. И смотрите, очень важно, что первые 4 говорят о нашем отношении с Богом, остальные 6 говорят о моем отношении к людям вокруг меня. И теперь смотрите, как очень важна деталь здесь. Бог, когда начинает говорить о моих отношениях с другими людьми, он сразу начинает это с семьи. И он обращается к детям. Он обращается к каждому человеку, у которого живы родители. И смотрите, что он говорит. Это 6 заповедь. Первая, помните, какая? «Да не будет у тебя других богов». Вторая, «Не делай себе кумира». Третья, «Не поклоняйся им и не служи». Четвертая, «Помни день субботний». И теперь 5. Пятая заповедь, она звучит следующим образом, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Смотрите, из этого и Бог показывает эту вдохновенную последовательность. Из этого вытекают все остальные отношения. Не убивай, можно другими словами сказать, цените жизнь других людей. Не прелюбодействуй, он говорит, цените брак, цените брачные отношения. Цените тот метод или план, который Бог дает в браке. Дальше он говорит, не кради, то есть цените собственность других людей. Цените принадлежность каждой вещи кому-то, цените это. И дальше он говорит, последнее, он говорит, не произноси ложного свидетельства, это предпоследняя, 9 заповедь, не произноси лжи на другого человека. Цените честь других людей. И последнее он заканчивает, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего, не завидуй другим людям. Смотрите, как важно здесь, одну очень важную деталь. Вот эта 5 заповедь, она начинается именно в контексте семьи, и Бог говорит, почитай отца твоего и мать, и последовательный контекст показывает нам, что с этого дома начинается учеба, начинается вот эта лабораторная практика, на самом деле workshop, как на самом деле относиться к другим людям. Почему это важно? То, как вы относитесь к своим родителям, это на самом деле определит все остальные ваши отношения с другими людьми. И то, как вы иногда относитесь с людьми своими, очень много говорит о том, как вы относитесь к своим родителям. И Бог, обращаясь вот к этим горизонтальным отношениям, Он начинает именно с этого контекста. Семейного контекста. Он хочет, чтобы там в семье дети учились правильным отношениям. Все остальное следует. Но еще раз, смотрите, вот эти 2 tables, 2 tables, да, of the law, вот эти 2 tables, они взаимосвязаны тем, что вторые, мои горизонтальные отношения, которые начинаются в первую очередь с родителями, они прямо пропорционально связаны с моими отношениями с Богом. То есть, еще раз, то, как я веду себя с родителями, это индикатор моих отношений с Богом. И если у меня нет правильных отношений с Богом, у меня никогда не будет правильных отношений к моим родителям. И я могу другим людям говорить, что у меня очень хорошие отношения с Богом, но если у меня нет правильных отношений с моими родителями, и у нас у каждого есть самые разные родители, и у нас много есть самых разных препятствий, в кавычках, которые мешают нам относиться правильно к родителям. И опять-таки эти препятствия начинаются в нашем сердце, в том мире, который окружает нас и так далее. То есть мои отношения с родителями, они являются индикатором того, какие у меня отношения с Богом. И мои отношения с Богом определяют мои отношения с родителями. И это очень важно, друзья, потому что, когда Бог обращается к детям, Он не умоляет их, потому что у них, возможно, малый возраст и больший возраст и так далее. Он просто показывает, что в любом возрасте дети должны любить своих родителей, но это возможно только тогда, когда у них будет сила Божья для этого. Сила Божья для того, чтобы они могли любить так. Я хочу вернуться к одному очень важному элементу. Христос, когда суммировал все 10 заповедей, Он сказал о наших отношениях к Богу, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем. И вот эти 5, 6, 7, 8, 9, 10 заповеди, Он их суммирует следующим выражением: «Возлюби ближнего твоего». Я решил буквально несколько дней назад добавить именно этот принцип. Возможно, он звучит немножко так банально звучит или сентиментально, то есть не совсем касается нашей души. Буквально недавно я услышал по радио один раввин, еврей, который объяснял 10 заповедей. К нему позвонила женщина и рассказала об ужасной ситуации, как и ее сын недоволен на нее и выражает недовольство и так далее. И еврей, раввин, отвечает и говорит: ты знаешь, нигде в Библии не написано, чтобы дети любили своих родителей. Написано, чтобы они повиновались своим родителям. Я был крайне удивлен этим, что раввин мог заявлять подобные вещи. В Библии, возможно, нет прямо написано: дети, любите своих родителей, но, опять-таки, нужно знать Христа, Его учение, потому что Он сказал: возлюби ближнего своего. И любовь к ближнему, любовь к людям, к друзьям, любовь, которую вы потом будете практиковать в брачных отношениях, к которым, даст Бог, вы придете. Я обращаюсь сейчас к моложе, возможно, к молодому поколению. Вопрос в том, что на самом деле это будет возможно тогда, когда Бог совершает свою перемену в нас, когда Бог делает в нас свое дело. Когда Иисус Христос, показывая нам вот в эти все 6 заповедей, которые показывают горизонтальное мое отношение к людям, они являются тоже выражением моей любви. Любите своих родителей. Римлянам 1 глава 30 стих, это в списке всего каталога, который апостол Павел показывает. Во 2 Тимофею 3 глава подобные тексты, 3 глава 2 Тимофею, показывают нам каталог вот этих разных пороков, признаков настоящего времени, какие будут люди. И один из них, который рядом стоит с кражей, с прелюбодейством, это неподчинение своим родителям. Это признак невозрожденного сердца. Признак невозрожденного сердца. Любовь же – это признак сердца, в котором действует Господь. Любовь, которая ищет высшего блага. И вы знаете, что очень важно, чтобы мы не только, я обращаюсь к тебе, к родителям, которые здесь есть, или которые думают быть, очень важно, чтобы мы учили своих детей любить родителей. Но я хочу сегодня спросить у вас, насколько вы на самом деле сегодня любите своих родителей? Дело в том, что Библия говорит о любви не столько о как об эмоциях, сколько о решении воли. И это не новое для вас, но оно касается вас, потому что Бог хочет, чтобы вы любили своего ближнего, как самого себя. Чтобы вы любили ближнего, как самого себя. И это задача или заповедь, которую Бог дает для детей. Любовь – это не столько эмоциональная привязанность, сколько, будучи признаком возрожденного сердца, это решение. Решение что-то отказать от себя и сделать для того человека, который рядом. И родители – это самые первые ваши ближние. Вы научитесь любить ближних только тогда, когда вы научитесь любить своих родителей. Несколько моментов, которые я хотел просто отметить для вас. Апостол Павел часто очень говорит и показывает нам о любви Божьей. Не только апостол Павел, вся Библия говорит нам о любви Божьей. Я хотел бы несколько характеристик назвать. Вы можете для себя просто для себя сделать несколько пометить. Какая же это Божья любовь? В первую очередь, она это любовь, которая жертвенная, распинающая себя. Любовь, которая отказывается от себя. Библия нам говорит именно о такой любви, которая отказывается от своих интересов, своих планов, своих хобби. И если это не касается самых-самых маленьких детей, то вас, постарше, молодежь, это очень много сегодня касается. Я хочу спросить у вас, любите ли вы своих родителей? И в то же самое время я хочу спросить у вас, любя их, когда последний раз вы отказались от своего, чтобы просто внутри, отказавшись от своего, поставить их за объект служения? Служение невозможно без распятия себя. Служение невозможно без креста. Иисус Христос для нас является очень хорошим примером. Он был на кресте, и этим Он служил. Распинающаяся себя любовь или отвергающая себя любовь – это инициируемая любовь. Когда последний раз вы проявили инициативу, а я сейчас, может быть, обращаюсь к некоторым из вас, которые все еще оправдываются тем, что ваши родители не заслуживают вашего внимания. Вдруг, если среди нас есть таковые, когда вы последний раз инициировали отношения с вашими родителями, Бог говорит о том, Иисус Христос говорит, что вторая подобная есть заповедь – возлюби ближнего, и ваши родители – это те, которые в первую очередь вы должны любить. Сегодня вы должны были любить своих родителей, завтра вы должны любить. Сегодня после собрания вы придете, вы можете спросить у своих родителей, как папа, мама, я могу любить тебя больше. Эти вопросы нужно задавать. Мама, как я могу проявить с моей стороны любовь к тебе больше? Как я могу тебя любить? Вы знаете, что Бог запланировал свою любовь. Он не просто спонтанно, вдруг вот Он почувствовал, что пора бы уже полюбить мне этих несчастных людей. Он запланировал эту любовь. Веками Он развивал, Он прогрессировал, Он показывал нам во всех своих событиях, мероприятиях, Он запланировал эту любовь и очень четко ее исполнял. Если вы говорите сегодня, что вы любите своих родителей, когда последний раз вы сделали план? Вот я сделаю это, потому что это приятно будет для моих папы и мамы. Я думаю, что здесь ничего сложного нет, но иногда немножко больше инициативы и запланировать себя, это на самом деле поможет. Любовь – это решение, это воля, это посвящение. Мне нравится, как Стюарт Скотт, он дает очень хорошее определение любви. Любовь – это бескорыстное и постоянное посвящение или решение воли. Это бескорыстное, постоянное посвящение воли. Чтобы заботиться и приносить благо другому человеку через праведные, правдивые и сострадательные мысли, слова и дела. Это запланированная любовь. Вы знаете, что когда идет речь о любви сейчас, я прошу, чтобы вы забыли за букеты, за розы, за чувственные какие-то восприятия того, о чем идет речь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание теперь на 18 текст. Когда Бог говорил о том, чтобы люди любили Его и потом любили друг друга, что-то происходило вокруг. Откройте опять книгу Исход, 20 главу, и прочитайте со мной 18 стих. Когда речь идет о любви, когда Бог говорит о любви, это не вам не цветочки. Это намного больше. Я хочу, чтобы вы просто увидели это. Смотрите. Это visual effect, который показывал, что Бог очень серьезно повелевает нам любить друг друга и Его. Смотрите, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали». Это visual effect, который, или PowerPoint, который Бог показывал для своего народа. И Он говорил, когда я говорю о любви, о том, что вы любили меня и любили друг друга, любили ближнего своего, идет речь об очень серьезном занятии. Это занятие Он называет любовь. Это означает посвящение, это решение воли. Это запланированная любовь, это распинающая себя любовь. Это инициируемая любовь, это любовь, которую человек инициирует, и делает это он из-за того, что Бог повелевает ему это делать. Бог повелевает нам. Когда речь, кстати, идет о вашей обязанности к родителям, здесь не идет речь о правах. Недавно мой малыш, он говорит, стоят они там со своей сестрой, говорит, папа, we need some private conversation. You need some privacy since when? Он уже требует privacy. I have a right to be to have some private spot. No, you don't. You don't have any right. Библия показывает нам о том, что наше отношение к родителям – это не просто право или предложение делает Бог. Если у вас будет чувство, вот тогда, ребята, любите своих родителей. Когда они вам будут давать все хорошее, когда они будут вас гладить по голове, когда они будут хвалить вас, вот любите тогда их. Вот этот visual effect, который он показывает, мне кажется, очень нужный, там, это часть вдохновенного текста. Он показывает, что Бог очень серьезно говорит об этом. It's a serious deal, it's a serious business, в котором находится каждый ребенок. Это не просто право, это обязанность, которую Бог повелевает для нас, любить. Это распинающая себя любовь, это запланированная любовь, инициируемая любовь, это видимая любовь, делом, видимая любовь. Мы много об этом читаем в Священном Писании, первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Мы там читаем, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. То есть Бог сам показывает нам пример, как любить. И Он дает эту любовь. Он говорит, я меньше не хочу любви. Эта любовь должна быть видимая. Если бы я спросил сегодня у ваших родителей, насколько ваши дети любят вас? Может быть, они сказали, да, любят, может быть, сказали, нет, не любят. Но я бы все равно спрашивал, как вы видите, что они вас любят? Видно ли это? Это любовь неизменная. То есть, независимо от того, как вы чувствуете, Бог хочет, чтобы вы любили своих родителей. Поэтому мой вопрос, я хочу, чтобы вы записали для себя этот вопрос. Do I love my parents? Do I cherish my parents? Do I love my parents? Это очень важный вопрос, простой вопрос. Второе, это в этом же списке этих вопросов, как они видят, что я их люблю? Как они знают, что я их люблю? В чем это видно? Видели ли они вчера, что я их люблю? Опять, у каждого из вас своя ситуация, свой контекст в семье, но Бог требует от вас, от нас всех, дети, любите своих родителей. И мы это исходим из того, что Иисус Христос суммировал вот эту вторую часть. Он говорит, если хотите, одним предложением, о чем там идет речь, не убей, не прелюбодействуй, не кради, возлюби ближнего своего, и это начинается дома. Learn to love now. Не думайте, что тогда, когда вы выйдете замуж или женитесь, тогда вы, может быть, будете любить. Или придет время, когда вы встретите вашу мечту или мачту. Кто бы это ни был, в данном случае Библия говорит о том, что учитесь любить сейчас. Бог сейчас повелевает нам любить друг друга. Первое, итак, любите ваших родителей. Второе, помните, какое второе слово было? First one was love, yes? Второе какое было? Obedience. Второе, значит, повинуйтесь своим родителям. Мы читаем это в Ефесянам 6 глава 1 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. В английском языке очень хорошо переведено «it is right». Но когда мы смотрим в греческий текст, там написано «dikaios», то есть означает «праведность». «Diakosune» – это праведность. Слово «dikaios» – это праведность. Другими словами, апостол Павел здесь говорит, «дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это праведность». Это в вашем случае, в вашем кейсе. Вот это праведно, это правильно. This is right. Говорит, дети, повинуйтесь своим родителям. Я хочу несколько здесь характеристик этого послушания дать. Кстати, слово «повинуйтесь» означает следовать за кем-то или подчиниться, исполнять волю другого. Обратите внимание, я поэтому специально начал с того, что должна быть любовь в сердце, должно быть решение или attitude toward your parents. Сперва, чем повиноваться. Потому что повиновение требует сиюминутного исполнения того, что говорят родители. Я хочу здесь дать вам несколько характеристик этого послушания или повиновения. Первое – это осознанное послушание. Это должно быть сознательным шагом. Это должно быть сознательным решением. Смотрите, он здесь говорит «дети». Сам факт, что он так называет нас с вами, всех, кто сегодня здесь есть, Бог называет нас здесь «дети». И помните, здесь в первую очередь относится к маленьким детям и, может быть, подросткам, но также и ко всем, у кого есть родители или были дети. Нужно осознать, что это я дитя, и я имею эту обязанность перед Богом. Это осознанное решение или осознанное послушание. Это также обязательное послушание. Не только осознанное, но обязательное. You have no choice. Нет другой альтернативы. Когда родители что-то говорят, послушайте, Бог требует именно такого повиновения. Когда родители что-то говорят, Бог повелевает нам обязательно, у вас нет другого выбора, как повиноваться. Почему это важно? Потому что в этом и есть служение вашим родителям. Этим прославляется Господь. И Бог показывает, каким образом это может быть. Обязательно. Бог здесь не предлагает, Он не делает здесь предложение. Он говорит, повинуйтесь. И не только повинуйтесь однажды, но это делайте постоянно. Это должно стать привычкой возрожденного сердца. Повиноваться своим родителям. И это очень обоснованно. То, о чем мы говорили, апостол Павел говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, потому что это правильно. Когда мой сын спрашивает у меня, почему он должен слушать меня, я говорю, this is right. Вот есть правильно, есть неправильно. Если ты не повинуешься, это неправильно. Simple as that. This is right. That's explanation. This is right. Это все, что Бог говорит здесь. И смотрите, как мало он здесь даже объясняет. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Я бы еще здесь одно добавил. Вот это осознанное, обязательное, обоснованное, оно также является ограниченное повиновение. Обратите внимание, он здесь говорит, повинуйтесь в Господе. Чем больше человек растет, чем больше дитя возрастает, да, сын или дочь растет, они должны понимать, что говорит Бог, что говорят родители. И там, где родители говорят делать какое-то зло, что противоречит Писанию, там вы имеете право быть непослушными. Но и тогда вы должны любить своих родителей. Вот почему любовь идет раньше. Любите своих родителей и повинуйтесь им. И повинуйтесь им осознанно. Это обязательно вы должны делать, обоснованно. И Библия мы сейчас увидим, каким образом обоснованно. This is right, это все объяснение. И он дальше говорит, это должно быть ограниченное. Он говорит, в Господе. Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. И смотрите, что он дальше говорит, 2-3 стих. «Почитай отца твою мать» – это первая заповедь с обетованием. Основание вашему повиновению в Библии. Библия говорит так, Господь говорит так, чтобы ты был послушен, чтобы ты повиновался своим родителям.
0: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только под тщательным изучением Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Известный военный офицер срочно созвал в своем просторном доме своих родственников, знакомых и служащих при нем, своих подчиненных. Гостиная была переполнена людьми. Все ожидали появления особого гостя, которого пригласил хозяин, чтобы он обратился к собравшимся со словом. Какое-то время прошло в ожидании. Но, наконец-то, через парадную дверь в гостиную вошел ожидаемый гость и хозяин-офицер. В первую очередь гостя представили этому необыкновенному собранию, и он начал свою речь. Но недолго суждено было ему говорить. Внезапно в зале появилась еще одна личность, и гость не в состоянии был продолжать свою речь. Подробнее вы можете прочитать об этом событии в 10 главе книги Деяния. В 44 стихе написано так. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Аудитория, перед которой говорил Петр, состояла исключительно из язычников. Впервые в истории церкви Евангелие проповедовалось язычникам. И на этом собрании, как 10 лет назад, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех присутствующих. Все, которые были там, без исключения, обратились к Господу на этом собрании. И в 45 стихе сказано, «И верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога». И сразу же после этого излияния Духа последовало водное крещение. «Кто может запретить креститься водою тем, — говорит Петр, — которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Какое благословенное нарушение произошло на этом собрании? Петр намеревался сказать больше, но Дух Святой прервал его проповедь, и в одно мгновение все, слушавшие его, обратились к Господу. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить внимание главным образом на проповедника. Что сделало его таким благословенным орудием в руках Божьих? Здесь сыграла роль не только его проповедь. Мы узнаем, что недостаточно сказать хорошую проповедь, правильно основанную на Писаниях, и думать, что Дух Святой непременно проявит свое действие. Ведь произносится множество проповедей, и к ним не придерешься. Они ортодоксальны, они согласуются с Писанием, но, увы, результатов нет. Дух Святой отсутствует, и нет никаких перемен. Такое состояние может длиться годами. В чем же дело? Почему, несмотря на то, что верно проповедуется слово, нет никаких последующих знамений? Нет обращения, нет покаяния, нет жизни. Кто виноват? Чего не достает? События, происшедшие в доме римского сотника Корнилии, ярко иллюстрируют важную истину. А именно, что одна речь еще недостаточно. Если она не задевает сердец слушателей, то она равносильна меди звенящей и кимвалу звучащему. Не поймите меня превратно. Наша проповедь во всех малейших деталях должна согласоваться со Священным Писанием. И если этого нет в наших проповедях, то мы не можем ожидать благословения Господня. Но в то же время проповедь сама по себе, как бы она не соответствовала слову, не гарантирует положительных результатов. Она не может гарантировать, что за ней последует Божье благословение. Очень важную роль в этой божественной драме играет сам вестник, то есть проповедник. Поэтому давайте немножко ближе познакомимся с человеком, который пришел на это собрание, чтобы сказать слово. Каким образом он был подготовлен к этому собранию? Почему именно Петр был избран обратиться со словом к этой аудитории? И почему Дух Святой мог так чудно благословить его служение? Мы найдем ответ на эти вопросы здесь, в Слове Божьем. И очень важно, чтобы мы их поняли и извлекли из них урок, чтобы Господь мог употребить и нас. Помимо того, что Петр знал своего Господа, был его учеником и избранным сосудом, был еще один фактор, сделавший его пригодным к получению такого явного благословения. Одна из причин, объясняющих, почему Бог мог благословить Петра, заключается в том, что Петр был человеком молитвы. Из Евангелия мы многое можем узнать о Петре. Ясно и понятно, что Петр был очень активным человеком, что он не мог сидеть, сложа руки. Да, Петр по характеру был вспыльчивым, неспокойным, энергичным, деловым. Такое впечатление создается о Петре, когда читаешь о нем в Евангелии. Вы заметили, я сказал «в Евангелии». После Дня Пятидесятницы в Петре, однако, произошла заметная перемена. Петр стал совершенно другим человеком, и одна из коренных перемен, происшедших в нем, заключалась в том, что он стал человеком молитвы. И вот заметьте, в 9 стихе 10 главы сказано, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. По нашему время исчислению – это полдень, а по обычаю Востока полдень – это время отдыха. В этой части земного шара в самое жаркое время дня люди обыкновенно отдыхают. Петр же проводит это время в молитве, а это много говорит о том, какое значение он придает молитве. Вспомните, в 3 главе книги Деяний говорится о том, как Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Значит, это было после обеда, по-нашему, в 3 часа дня. По-видимому, Петр соблюдал определенные часы молитвы, как личной молитвы, так и в общении с другими. Возможно, он следовал примеру псалмопевца Давида, у которого были определенные часы молитвы. «Вечером и утром и в полдень, — говорит он, то есть Давид, — буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Так поступал и пророк Даниил. Он тоже был верен этой благословенной привычке молиться 3 раза в день. Но наилучшим примером регулярной молитвы является наш Спаситель, Господь Иисус Христос, во время Его жизни здесь на земле. Своим примером Он показал, что такая регулярная молитва необходима. Дорогие мои, сосредоточенность регулярной молитвы также необходима, как физический отдых и питание для нашего физического тела. Когда мы молимся, Господь имеет возможность беседовать с нами, отвлекая нас от всех других занятий, какими бы они ни были хорошими и полезными. Дорогие мои, как мы можем узнать желание нашего Господа, как мы можем узнать Его планы и Его намерения, если мы не даем Ему возможности высказать нам свои желания? О том, как важно и необходимо прислушиваться к голосу Господина жатвы и к Его желаниям, не будет лишним подчеркнуть еще и еще раз. Не потому ли мы видим так мало результатов своего служения, что пренебрегаем этим тихим часом уединения в молитве? Подумайте, а что если бы Петр решил поотдыхать в это время? Или пошел бы покупаться на море? Ведь он гостил у кожевника Симона, дом которого стоял на берегу Средиземного моря. Какое было бы искушение в жаркий день пойти прохладиться и искупаться в море? Но Петр пошел молиться, и для Господа это была возможность подготовить его к одному из важнейших событий в истории Церкви. Какое необычное собрание было созвано римским офицером Корнилием. Это собрание стало открытием дверью проповеди Благой Вести язычникам, и это был результат молитвы. Но здесь следовало бы отметить еще один важный факт. Молитва приготовила и Корнилия. В первой части этой 10 главы сказано о том, как во время молитвы этого римского сотника-язычника явился ангел, который сказал: «Молитвы твоей и милостыни твоей пришли на память перед Господом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы заметили, Бог всегда берется за дело с двух разных сторон. Мы видим только одну, свою сторону. Петр не имел малейшего представления о том, что когда он молился в 50 километрах севернее Иоппы, то есть того места, в котором он находился, был этот римский сотник, который тоже молился. Посредством молитвы Бог приготовил проповедника и человека, который услышит от него спасительное слово. Правда, мы никогда до конца не поймем тайну молитвы. Но одно ясно – Бог сам установил, что посредством молитвы Он совершает свое дело. И вот по причине молитвы обе стороны встретились. Я вижу, что без молитвы подготовка Петра не была бы возможной. Только в молитве Господь сумел сломить его религиозные и национальные предрассудки. Когда Петр молился, Господь ему имел возможность показать через видение, что очищенное Богом он не должен почитать нечистым. Черствая почва суеверия и предрассудков этого иудея была вспахана молитвой. Подумайте, прошло 10 лет после того, как Христос сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всем людям, всем народам, и ни один из них не сделал ни одного шага в то направление. Им мешали их предрассудки. Язычники? Ученики никак не могли вместить этот план. Они проповедовали только среди своего народа, только среди иудеев, даже тогда, когда по причине гонения были вынуждены жить в рассеянии в далеких странах среди язычников. Но и там они разыскивали своих. Они находили иудеев и проповедовали им только. Как ясно сказано об этом в 11 главе книги Деяния. Слушайте, между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Таков был результат их иудейского воспитания. Национализм настолько ослепил их, что они не способны были видеть, что окружены погибающими душами, которым следовало бы сказать о Господе. И вот Бог смог удалить эту преграду в Петре и приготовить его к самому великому служению его апостольства посредством молитвы. Скажите, что поможет нам увидеть нужду так, как она есть? Что поможет нам увидеть людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся в работе, в школе, в путешествиях, живя в одном городе? Как мы можем увидеть, что они изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря? И именно так видел Христос народ, теснившийся вокруг Него. Он не обращал внимания на внешний вид людей. Он видел, что они погибают, что они беспомощны и порабощены дьяволом, грехом и болезнями. Так Христос смотрел и видел людей. И сказано, что, видя их в таком состоянии, Он жалился над ними. Об этом написано в конце 9 главы Евангелия от Матфея. Но что дальше сказано? Видя народ в таком состоянии, он обращается к своим ученикам. И что он говорит им? Идите, спасайте этих людей. Нет. Он даже не велит ученикам идти и проповедовать им. В свое время он это сделает, но пока еще нет. Они еще не готовы. Почему? а потому что его ученики видели этих людей совсем в другом свете. Они судили по внешности, потому что они видели своими глазами. И что же они видели? Массы, толпы людей. Их это очаровывало. Им так приятно было видеть множество народа, и для этого у них были свои причины. Популярность Иисуса подтверждала их ожидания, их надежды на то, что Он обещанный Мессия. А если Он Мессия, то, согласно их понятиям, Он восстановит царство Израилю. Такое их было понятие о пришествии Мессии. Имейте в виду, Израиль был оккупирован Римом. И согласно тому, как ученики истолковывали Священные Писания, Христос должен свергнуть врага и восстановить царство Израилю. Надежда их была чисто земная, временная. Поэтому, видя толпы народа, следующие за Иисусом, и видя знамение, которое Он совершал в народе, и Его популярность, они воспрянули в надеждах, что действительно Иисус должен быть этим национальным избавителем их. И вот из-за их неправильных толкований и понятий пророчеств о Мессии и о Царстве Его укреплялись их национальные и религиозные предрассудки, которые мешали им правильно понимать Священное Писание в целом. Вот почему Христос не велел им идти спасать этих людей. Он не велел им пока проповедовать этим людям, которые в глазах Христа были изнуренными и рассеянными, как овцы, не имеющие пастыря. Но слушайте, что Господь велит им. Слушайте, жатвы много, а делателей мало. Итак, что? Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы заметили, на первом месте молитва. Вначале молиться, а потом делать. Возлюбленные, мы непригодны к делу Божьему без молитвы, как ничто другое. Мои дорогие друзья, молитва регулирует наше духовное зрение и делает нас способными видеть людей так, как их видит наш Господин жатвы, Господь Иисус Христос. Интересно отметить, что сразу же после того, как Христос говорит о молитве, в 10 главе Евангелия от Матфея написано следующее: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Видите, Он посылает тех, которым Он велел молиться. Только те пригодны к участию в жатве, которые молили Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Молящийся становится кандидатом. Он становится пригодным для служения. Заметьте, что молящийся так, руководим Богом. Он различает голос своего Господина. Он следует Его указаниям. Молящийся человек чуток к водительству Духа Святого. Мы видим это из того, что сразу же, как Петр закончил молитву, у двери дома, где он гостил, появились посланные от Корнилия люди. Впервые Петр был сопоставлен с ситуацией, когда под ту же крышу, где находился он, иудей, не сообщившийся с иноплеменниками всю свою жизнь, пришли вот эти язычники. В 9 стихе мы читаем: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: „Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их“». Петр узнал голос Духа Святого. А что, если бы он не молился? Узнал бы он этот голос? Была бы у него такая же чуткость? Решился ли бы Петр впустить этих людей и пойти с ними, чтобы засвидетельствовать им, что из-за них умер Христос? Вряд ли. Он не был бы приготовлен к такому неожиданному и невероятному поручению. Дорогие друзья, братья и сестры, а как обстоит дело с нами? Имеет ли Бог доступ к нам? Слышим ли мы его голос? Узнали бы мы его, если бы он сейчас обратился к нам и сказал: «Иди к такому соседу и скажи ему, что я умер за него». Ты возражаешь и говоришь: «А зачем я пойду к нему? Он атеист, безбожник, или он пьяница, он не пригоден для Царствия Божия». Или, возможно, Бог говорит: «Иди в соседнее село, засвидетельствуй там людям о мне, я умер за них». Но ты говоришь: «Нет, они не примут слова, это язычники, это мусульмане, они не верят в Иисуса Христа». Не возражаешь ли ты Господу, подыскивая подобные отговорки? Не говорит ли это также о том, что на вид мы можем быть очень набожными, святыми, но, увы, сердца наши холодны, как лед? Мы как будто не видим, что у окружающих нас людей вечные души, и что без Христа они идут в вечную погибель. Когда в последний раз в молитве мы проливали слезы о погибающих душах? Мы до того заняты своими церковными делами, а порой и церковными спорами и разделениями, что мы даже не думаем о погибающих душах. Мы играем в религию, а души идут в ад без Бога и без Христа. Возлюбленные, нам остается одно – смириться перед Господом, покаяться в грехе безразличия и просить, чтобы Он восстановил нас и дал нам любовь к погибающим душам. Пойдем сейчас перед Ним и исповедуем свой грех. А если мы этого не сделаем, то как ужасно будет услышать из его уст: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О, дал бы Господь нам дух покаяния, чтобы нам не быть посрамленными в тот день, когда мы должны будем предстать перед Ним. И это, дорогие мои, приводит меня к последнему вопросу. И этот вопрос я хотел бы задать тем из моих слушателей, которые еще не приняли Божьей благодати, не приняли спасения, которые Бог так щедро предлагает всякому, приходящему к Нему во имя Иисуса Христа. Приди таким, как ты есть, исповедуй свой грех Ему, и Он примет и простит тебя. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги пророка Исаии, мы напоминаем, что главы 1 по 12 передают пророчество и об Иудее, где Иерусалим стоит на главном месте. Однако и весь Израиль вспоминается в этих пророчествах. Исаия обличал весьма серьезно грех всего народа. Духовный упадок в стране был весьма очевиден. Религиозные обряды все еще существовались и совершались, но они сделались неприятными Богу, стали мерзостью в его очах, потому что сердца народа не участвовали в этом. Это поклонение Богу было только на устах, а сердце было далеко от него. Конечно, были и богобоязненные люди среди отступников, но пророк взывал к всему народу, отвергая грех. Несмотря на грозное обличение в грехах, удивительно, как являлась и милость Божия. Бог обещал благословить народ, если он покается и вернется к нему. Окончательный план и цели Божии по отношению к Израилю никакие препятствия не изменят. Это является вдохновенным содержанием этой части книги. При всех разочарованиях и за всех отступлений народа впереди сияет драгоценный план и цель Божии, когда грешный народ, обратившийся к Богу, станет благословением для всей земли. И будет. Так начинается вторая глава. Ни малейшего сомнения не выражено в этом слове. Так говорит непогрешимый Бог устами пророка. Трудно нам представить величие и славу этого грядущего дня. Торжествующий Спаситель Господь Славы будет в центре этого величия, когда Он примет власть, Ему принадлежащую, на престоле Давида, и будет царствовать с праведностью и истиной. Тогда все народы земли пошлют в Иерусалим своих представителей, который сделается центром мира, объявив его поразительное откровение. Стих 2 по 4. Пророк получает вдохновение снова взывать к народу. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Они были виновны в том, что приняли обычаи и пути жизни окружающих их народов. Это привело их к духовному падению, но пророк взывает, предупреждает и ободряет народ быть послушным Богу, его повелением. Иначе придут суды Божии на всю Иудею и Иерусалим, как это случилось с Израилем, Северным царством. И вот пророк опять произносит слова пророчества, которые еще не исполнилось, но грядет время Божие для его исполнения. От стиха 12 до конца 2 главы предстает пред нами ясная картина Дня Господня. Этот день имеет двойное значение. Он указывает на время и на суд. День Господень. Это весьма важно, чтобы мы правильно понимали значение Дня Господня, упоминаемого в Священном Писании. Это есть время, когда Господь возьмет власть в свои руки и начнет проявлять ее в совершении суда на земле. Это слово имеет обширное значение. Слушайте слова пророка Исаии в 2 главе, в 12 стихе. «Грядет день Господа Саваофа, и все гордое и высокомерное, и все превознесенное, и оно будет унижено». А потом в быстром порядке идут кедры ливанские, дубы васанские, высокие горы и корабли фарсийские, украшения их. Пророк имел в виду народы большие и малые, гордые сердцем, которые не хотели принять и поклониться Господу. Живая коммерция связана с Фарсисом, страны, достигшие изобилия, и также бедные, как мы говорим теперь, молодые страны, все они выражают свою национальную гордость. Такое состояние будет и в наши дни возрастать, и в будущем, пока не исполнится время для Господа принять на себе власть могущественную и установить царство праведности. Мы видим, как это было. Все приготовилось для окончательной драмы в жизни народа, но особенности в жизни Израиля. Но необходимо различить этот день Господень от этого времени Дня Господня, грядущего на землю. Он начнется сразу после взятия церкви от земли. Мы также составляем часть ее. Предстоит еще восхищение церкви. Верующие нашего века не войдут в переживание Дня Господня. С ним связаны такие события. Первое. Израиль как народ, когда Господь снова займется его судьбой, перенесет еще много испытаний, страданий для очищения от греха, чтобы стать благословением для земли. Второе. Народы сего мира, они будут судимы за их беззаконие, в особенности за зло, причиненное евреям. Гнев Божий прольется за это. О дне Господнем многократно говорится в Ветхом Завете, а также и в Новом Завете. Пророк Иоиль говорит о нем, как о дне тьмы и мрака. 2 глава, 2 стих. И в этой же главе он говорит: «Солнце превратится в тьму, и луна в кровь». 2 глава, 31 стих. Финалом этого будет пришествие Сына Божия во славе. Сам Господь Иисус Христос подтвердил это словами: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Матфея 24 глава, 29 и 30 стихи. А в книге пророка Исаии 2 главе 21 стихе сказано: «Войдите в ущелье скал и расселены гор от страха Господня и от славы величия Его». Эта тема упомянута и в книге Откровения 6 главе 15 стихе. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? С 15 по 17 стих. Беспомощность человека полностью и правильно описана в книге пророка Исаии 2 главе 22 стихе. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Самонадеянность и дерзость человека в то время не поможет ему. Страх овладеет сердцами, и вопли от ужаса наполнит уста тех, кто так гордо хвалился своим отвержением веры в Бога. Но мы знаем с вами, что верующие во Христа не будут переживать этого времени судов Божиих. В то время мы будем уже с Господом. Церковь Его, совершенная во всех отношениях, наполненная искупленными им, будет с Господом. Вспомните слова апостола Павла: «Не спешите колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам и посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Слушайте также первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Апостол Петр в 3 главе 10 стихе говорит также о великом дне Господнем, предшествующем наступление нового неба и новой земли. О, какое величественное завершение придет всему плану Его, когда Христос передаст престол Отцу, чтобы Бог был все во всем. Ни это не придет до того времени, пока Христос не упразднит власть и силу человека. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе положит всех врагов Своих в подножие ног Своих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 25 стих. Последний же враг истребится смерть, 27 стих. Пророчества Исаии, произнесенные им почти за 700 лет до Рождества Христова в Вифлееме, удивительны и драгоценны по причине их всеобъемлющем характере. И хорошо напомнить, что ни одно, даже малейшее пророчество не останется неисполнившимся. А также и то, что Господь Иисус Христос весьма заботится о нас индивидуально, как и о членах Его Церкви, которая есть тело Его. И все Он усовершит в жизни и характере нашем. Но пророк Исаия в 3 главе открывается ужасным словом, сразу же после пророческих возвещений. В этой главе описаны суды над народом Завета. Описание это связано с Божьим трудом, связанным с Израилем. Символ здесь виноградник, представляющий Израиль. Нежно о нем заботится виноградарь, сам Бог, но вместо сладких плодов виноградник принес дикий виноград. Это повлекло за собою божественный суд. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 13. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказало все собрание: «Да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириав-Иарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириав-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа восседающего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом изо всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу. И он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гифянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Саваф, Нафан, Соломон, Евеар, Елисуа, Элфалет, Нагах, Нафек и Афия, и Елисама, Веилиада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды». Поэтому и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобой, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразил стан филистимский от Гаваона до Газера. и пронеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господен на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сынов Аароновых и левитов. Из сынов Каафовых Уриила, начальника, и братьев его 120 человек. Из сынов Мирариных Асаию, начальника, и братьев его 220 человек. Из сынов Герсоновых Иоиля, начальника, и братьев его 130 человек. Из сынов Елисафановых Шимаию, начальника, и братьев его 200. Из сынов Хевроновых Елиэла, начальника, и братьев его 80. Из сынов Уззеиловых Аминадава, начальника, и братьев его 112. И призвал Давид священников Садока и Авиафара и левитов Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаию, Елиэля и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радости. И поставили левиты Имана, сына Иоиля, и из братьев его Асафа, сына Верихии, а из сынов Мирариных, братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, и Азиила, Шемирамофа, и Ихиила, Уния, Илиава, Ванею, Маасея, Матафию, Елифлеуя, Микнея, Иоветедома, и Ииеля, привратников. Еман, Асав и Ифан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унни, Илиаф, Маасе и Ванея на псалтирях тонким голосом. Матафия же, Элифлеу и Микней, Оведедом, Иеил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. И Хинания, начальник левитов, был учителем пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Элкана были предверниками у ковчега, Шивания и Асафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елизер, священники, трубили трубами перед ковчегом Божиим. Овед-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег завета Господнего из дома Овед-Эдома с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господнего, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господнего с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Когда ковчег завета Господнего входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Глава 16. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа, главным, вторым по нем Захарию, Иеила, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиафа, Иванею, Аветедома и Иеила с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, Аванею и Озиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Пойте Ему, играйте Ему! Поведайте о всех чудесах Его! Хвалите с именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа! Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его! Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь, Бог ваш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю ханаанскую, в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу и из одного царства к другому народу. Но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен больше всех богов». Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте святом Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах «Господь царствует». Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем. Да ликуют вместе все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю». «Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш! Собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славой Твоей! Благословен Господь Бог Израилев от века и до века!» И сказал весь народ «Аминь! Аллилуйя!» Давид оставил там пред ковчегом завета Господнего Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день, и Овет-Эдома и братьев его 68 человек, Овет-Эдома, сына Идифуна и Хосу, привратниками, а Садока, священника и братьев его священников, перед жилищем Господним, что на высоте, в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвенники всесожжения, постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». У нас новый отдел, это книга «Исход», это одна из книг Ветхого Завета и одна из книг Моисеева. Перед тем, как начать это изучение, я хотел бы помолиться вместе с вами. Помолимся, друзья. Отец Небесный, мы просим Тебя благословить свое слово в нашей сегодняшней беседе, когда мы приступим к изучению этой новой книги. И мы просим Тебя о новых благословениях каждое утро, каждый день, каждый новый день нашей жизни, когда он начинается, когда мы открываем Твои страницы, Твоего Слова. Открой также и наши сердца, и наш разум, чтобы в них навсегда запечатлелось Твое Слово. Мы все это просим во имя Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». В этой книге продолжается тема, начатая в книге «Бытие». Хотя между описываемыми событиями прошло, по крайней мере, 3,5 столетия. И вот Бытие, 15 глава, 13 стих, говорит, что потомки Авраама будут пришельцами в чужой земле, и что их будут угнетать 400 лет. В книге «Исход», уже в 12 главе, 40 стих, мы читаем, что со времени прихода сынов Израилевых в Египет и до их выхода из Египта прошло 430 лет. Книга «Исход» повествует об искуплении кровью и силой. В книге «Бытие» в 46 главе 27 стих сообщается, что вместе с Яковом и в Египет пришло 70 душ. По подсчетам исследователей, во время исхода из Египта вышло 2 миллиона 100 тысяч человек. Хотя невозможно, конечно, с достаточной точностью указать время прихода израильтян в Египет, однако известно, что Иосиф жил в Египте во время правления царей гексосов, так называемых пастушищих царей. Гексосы были завоевателями семитского происхождения, народом, родственным Аврааму, Исааку и Якову. Они всегда находились в дружеских отношениях с израильтянами, но завоеванные ими египтяне буквально ненавидели их. Впоследствии местная египетская династия одержала верх и вернула в свои руки власть над своей страной. Тот фараон, который пришел к власти, принадлежал к одной древней египетской династии, и, как говорится в Писании, новый царь не знал Иосифа. Главная действующая фигура в книге «Исход» – это Моисей. Он также, как я сказал выше, автор Пятикнижия. которая состоит из пяти первых книг Ветхого Завета, а именно Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. В книге Исход жизнь Моисея делится на три сорокалетних периода. Первые 40 лет во дворце египетских царей. Следующие 40 лет, проведенные в Мадианской пустыне, и последние 40 лет, проведенные им в странствиях по пустыне во главе народа Израиля, будучи уже вождем израильского народа. Моисей, друзья, получил образование в египетском храме Солнца. Такое образование не подготовило его к той задаче, которую предназначил для него Бог. Поэтому Господь продолжил его образование в пустыне, где он открыл Моисею, что сам Моисей без помощи Бога не в состоянии освободить свой народ из египетского рабства. Только после этого Бог отослал Моисея обратно в Египет, где произошло великое состязание между Моисеем и старейшинами Израиля и чародеями Египта. В результате этой победы израильтян в этом поединке фараон вынужден был признать Бога. Мы читаем в 9 главе, 27 стих: «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Слушатели, у вас может возникнуть в связи с этой историей вопрос: для чего нужны были казни египетские? Эти казни или несчастья, или стихийные бедствия, которые одно за другим обрушились на Египет, были Господней битвой с египетскими богами. Мы читаем в книге Исход, в 12 главе, 12 стих: «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Так говорит Господь, дорогие слушатели. Бог хотел открыть своему народу, что Он, их Бог, гораздо выше и гораздо сильнее любого египетского божества, а также, что Он, Господь Бог, в силах освободить их из рабства. А теперь мы приступим непосредственно к первой главе, друзья, книги Исход. В первых стихах этой главы дается перечисление имен всех сыновей Иакова, пришедших вместе с ним в Египет. Всех же душ Иакова было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Читаем в первой главе 5 и 6 стихи. Книга Исход, друзья, это продолжение, как я сказал, книги Бытие. Со смертью Иосифа заканчивается тема книги Бытие. После его смерти и до начала событий в книге Исход прошло 3,5 столетия. И вот в главе 46 книги Бытие Бог сказал, что потомки Авраама станут великим и многочисленным народом в Египте. В 7 стихе 1 главы книги Исход мы видим, как это пророчество стало былью. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Читаем в 7 стихе 1 главы книги Исход.

В Египте к этому времени произошли величайшие перемены. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа», читаем в 8 стихе. Как вы видите, произошла смена династий, о которой я говорил в начале. Власть царей Гексосов была свергнута и восстановлена династия местных египетских фараонов. Новый фараон, воцарившийся на египетском престоле, не знал Иосифа, не знал его истории, не знал его народа. Интересно, что эта небольшая фраза может многому нас научить. Каждое новое поколение людей не знает того, что случилось с предыдущим поколением, если представители старшего поколения не будут им постоянно напоминать о прошлом. Каждое новое поколение людей не будет ничего знать об Иисусе Христе, если мы, люди старшего поколения, не передадим им это знание. Поэтому, слушатели, долг каждого поколения – учить последующее поколение истории, постоянно напоминать им, что произошло с их предками. Иосиф был очень известным человеком, фактически героем в стране, где он жил, то есть в Египте. Но прошло много поколений, и память о нем стерлась. Новый фараон, пришедший к власти, не питал особых дружеских чувств к израильскому народу. Он боялся, что израильтяне в любой момент могут стать на сторону врагов Египта. Проще всего фараону было бы отпустить израильтян из своей страны. Это бы положило бы конец его страхам. Но фараону были нужны рабочие силы, нужны были рабы. И поэтому он решил разобраться с этой проблемой по-человечески, воспользовавшись житейской мудростью. Написано в 11 стихе 1 главы книги «Исход» «И поставил над ним», то есть над народом Израиля, «начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами». И он, народ Израиля, построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Как вы видите, дети Израиля трудились под строгим надзором надсмотрщиков. Вначале они делали кирпичи из глины, смешанной соломой, но фараон захотел сделать их задачу более тяжелой, и позднее им пришлось делать кирпичи из чистой глины. При раскопках города Рамсеса были найдены два вида кирпичей. Одни из смеси глины и соломы, другие из чистой глины. Это хорошее доказательство, слушатели, египетского рабства Израиля. Что бы то ни было, нет сомнений в том, что египтяне сделали жизнь для израильтян невыносимой. Однако, несмотря на все старания фараона подорвать их силы, чем более изнуряли его, то есть израильский народ, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. Да, друзья, Бог предсказал все это Аврааму, о чем мы читаем в книге Бытия в 15 главе 13 стих. «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Слушатели, несмотря на это угнетение, израильтяне все еще продолжали представлять угрозу египетскому фараону. Видя, что изнурительная работа нисколько не уменьшила ни силы, ни численность израильского народа, фараон решил пойти другим путем. Он призвал израильских повивальных бабок, Шифру и Фую, и приказал им умерщвлять всех еврейских новорожденных мужского пола. Это была еще одна попытка сатаны уничтожить родословную линию, ведущую к Мессии, Господу Иисусу Христу.
Сатанинские попытки прекратить эту родословную можно проследить на протяжении всей Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, дорогие слушатели. Эти попытки сатане никогда не удалось довести до конца. Однако он не сдается даже и в наши дни. Достаточно взглянуть на широко распространенный по всему миру антисемитизм, и вы поймете, что это именно так. Антисемитизм происходит прямо от сатаны. И поэтому дети Божьи, если они по-настоящему приняли Божье усыновление, никак не могут принимать в этом участие. Кто-нибудь может возразить, но во времена мрачного средневековья сама христианская церковь занималась преследованием евреев. Да, это так, слушатели, но именно поэтому мы называем те времена мрачные средневековья. Те века церковь государственная, мы имеем в виду государственная церковь тех времен, далеко, далеко отошла

0: Нормальные бабки были, конечно, богобоязненными женщинами. И несмотря на приказ фараона, оставляли детей в живых. Это, можно сказать, было героическое проявление, дорогие слушатели. Потому что они рисковали своей жизнью, но все же они оставляли в живых этих детей. И Господь их, конечно, благословил. Бог благословил их за это. А израильский народ тем временем продолжал умножаться и умножаться в числе и силе. Фараон предпринял последнюю, так сказать, попытку подорвать силы израильтян. Он созвал свой народ и отдал приказ: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, и всякую дочь оставляйте в живых». Мы читаем в первой главе книги Исход, 22 стих. Как вы видите, он снова хочет из перворожденных или новорожденных детей, то есть всех сынов, всех мужеского рода, топить. В воде, в реке топить, а девушек, девчонок оставлять. Друзья, если бы этот приказ был приведен в исполнение, еврейский народ был бы постепенно уничтожен. Но этого не случилось. Мы увидим, почему, в следующей главе, друзья. А пока до скорой встречи. Да благословит вас Господь обильно, дорогие слушатели. И я хотел бы сказать, что, друзья, нам придется все-таки читать Слово Божье больше. Я приглашаю вас к этому в следующей программе, чтобы вы, пожалуйста, прочитали для следующей программы, чтобы вы прочитали первых три главы этой книги «Исход». Хочу задать вам домашнее задание, чтобы вы могли следить за ходом лекций лучше. Я приглашаю вас прочитать именно эти три главы, первых три главы из книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Если мы хотим разбить лужайку или сад, нужно сначала подготовить почву. Даже самую плодородную почву нужно перелопатить, иначе результата не будет. Подобным же образом Бог готовит почву человеческих сердец к принятию Своего Слова. Он выковыривает из этих сердец камни, рыхлит почву. Иногда именно для этого Бог посылает ураганы, наводнения или пожары. Порой для этого Он проводит нас через болезнь, разочарование или ужасное горе. Но давайте помнить слова Иакова, который в своем послании сказал в первой главе: «Испытание вашей веры производит терпение». Духовный рост происходит только тогда, когда возделывается вера. Оставайтесь с нами.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе, в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале давайте ответим на вопрос, заданный в письме из города Мариинска, Кемеровской области. Письмо начинается так. «Здравствуйте, меня зовут Николай. Я христианин. У меня возникло несколько вопросов, и затем следует список из 5 пунктов. На часть этих вопросов мы уже ответили в прошлых передачах, а сегодня попытаемся обсудить еще один. Он звучит следующим образом. Как мы, я так понимаю, что мы – это верующие христиане, итак, как мы можем укреплять свою веру? В послании к евреям говорится, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английской Библии эти слова звучат примерно так. «Вера не сомневается в том, что является предметом наших надежд, и уверена в том, чего мы не видим». Главные слова в этом определении – это отсутствие сомнений и уверенность. Возникает вопрос – сомнений относительно чего и уверенность в чем? В первую очередь это касается Бога и Его Слова. Человек, у которого есть вера, не сомневается в Боге. Он уверен, что его слова и обещания истинны и что они обязательно осуществятся. Пример такой веры мы можем увидеть в жизни Авраама. Если проследить весь его путь от выхода из Ура Халдейского, можно сказать, что именно способность его верить Слову Божьему постоянно подвергалась проверке. Еще не зная земли обетованной, он, поверив Господу, оставил землю отцов. Идя по Ханаанской земле, населенной воинственными народами, Авраам должен был верить в то, что его ведет Бог. Он должен был верить в его обетование о многочисленном потомстве, не имея даже наследника. Не раз вера Авраама подвергалась тяжелым испытаниям. Возможно, именно благодаря этим испытаниям Авраам и научился доверять Господу. Он научился верить Его Слову, еще не видя обещанного. Как же достичь такого состояния духа? В первую очередь, нужно иметь желание. Если человек хочет расти в вере, он должен молиться об этом, потому что вера не появляется сама по себе. В 3 главе книги «Деяния апостолов» Петр подчеркивает, что вера, которой произошло исцеление хромого, дарована им Иисусом. Вот что он говорит свидетелям этого события. «Вера, которая от Него, то есть от Господа, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». В 1 послании к Коринфянам апостол Павел подчеркивает, что вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. В послании к римлянам он указывает еще на один источник веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Регулярно читая или слушая чтение Библии, христианин все больше и больше усваивает божественные истины. В Евангелии от Луки записана история, когда ученики обратились к Иисусу с просьбой «умножь в нас веру». Вот что на это отвечал Иисус. «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она бы послушалась вас». Это означает, что даже маленькая вера может творить великие дела. И все же абсолютно необходимо, чтобы вера христиан возрастала на протяжении всей их жизни. Апостол Павел во 2 послании к Фессалоникийцам благодарит Бога за то, что он видит, как возрастает их вера и умножается любовь. С годами христиане должны верить все более и более последовательно, и границы их доверия к Богу должны все более расширяться, замечает Томас Констейбль в качестве комментария на этот стих. «Вера не есть что-то застывшее. Будучи верой в личность, то есть в Иисуса Христа, она или возрастает, или слабеет. Возрастание в вере свидетельствует о духовном возрастании христианина». А это может произойти лишь тогда, когда мы находимся в тесной связи с источником веры, с нашим Господом. С этим пожеланием мы и перейдем к следующей части нашей программы, к лекции доктора Маги. Текст ее, посвященный изучению книги Откровения, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам с вами предстоит начать изучение 15 главы книги Откровения. Предыдущая 14 глава представляла собой тематическое отступление от последовательного изложения хронологических событий этой книги. Благодаря ей мы получили возможность взглянуть на окончание периода Великой Скорби. В 15 и 16 главах книги Откровения, которые должны рассматриваться вместе, мы встретим описание того, как на землю изливаются семь чаш гнева. Я полагаю, что, изучая предшествующие главы, вы решили, что самое худшее время для этой земли уже миновало. Однако это не так, и самые тяжкие времена еще только предстоят. И в ходе изучения 15 главы мы увидим подготовку к окончательному суду Великой Скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. Однако в начале 15 главы мы встречаем еще одно отступление от последовательного стиля изложения событий. Здесь, в первых четырех стихах этой главы, мы видим, как святые периода скорби поклоняются Богу на небесах, славе Его за то, что Он свят и праведен. Давайте прочтем первый стих, который подводит нас к самому концу периода великой скорби. «Я не знаю, как вы, но я буду рад дойти до завершения этого периода». И затем мы увидим пришествие Христа на эту землю. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Упоминание иного знамения связывает все описанное здесь с 12 главой книги Откровения, в начале которой мы видели самое первое знамение этой книги, а именно народ Израиля. Предстающие нам здесь семь ангелов гнева неразрывно связаны с божественными судами, которые будут следовать далее, вплоть до самого прихода Христа, о чем мы будем говорить при изучении 19 главы. Начиная с событий 12 главы книги Откровения и до самого момента возвращения Господа, мы видим несколько серий событий, которые связаны между собой. Это вовсе не означает, что все эти события представляют нам какой-то хронологический порядок. Скорее, здесь подразумевается логический порядок, когда нам предстают одни и те же события, каждый раз с добавлением каких-то новых деталей и подробностей. Этот метод является характерной особенностью, которая типична для библейских авторов, писавших под водительством Святого Духа. В первый раз мы видели эту особенность в первых двух главах книги «Бытие». В первой главе книги «Бытия» нам приводится описание процесса сотворения, то есть описание семи дней Божьей работы над созданием этого мира. А во второй главе книги «Бытия» Святой Дух вновь возвращается к описанию этих событий, однако уделяет особое внимание сотворению человека и сообщает нам дополнительные подробности. Подобное повторение ранее изложенных событий является хорошо известным литературным приемом, который мы неоднократно встречаем на протяжении всего Священного Писания. В качестве еще одного примера можно привести книгу «Исход», где рассказывается о получении Моисеем Божественного закона. А затем в книге «Второзаконие» мы еще раз читаем о получении закона. Однако в книге «Второзакония» добавляется множество подробностей, а также дается толкование закона с учетом 40-летнего опыта странствования Израиля по пустыне. Также и в Новом Завете мы встречаем не одно, а целых четыре евангельских повествования. Все дело в том, что требовалось именно четыре Евангелия, чтобы представить читателям различные грани славной личности того, кто пришел на эту землю более 20 столетий тому назад. Последние суды Великой Скорби названы в этой главе «Яростью Божией». Прежде Бог всегда был медленен на гнев, но здесь Его терпению приходит конец. В течение последних этапов дня Божьего гнева суд над землей осуществляется не через сатану или его зверей, но исходит непосредственно от самого Бога. Этот суд берет начало у самого Божьего престола, на котором наш Бог восседает как судья. Прочтем второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Это стеклянное море, смешанное с огнем, является образом ужасающих гонений, инспирированных зверем в течение периода Великой Скорби. В течение этого периода времени, как мы уже узнали ранее, ни один человек не будет иметь права покупать или продавать что-либо, не имея на себе печати зверя. В те дни даже обеспечение себя элементарным пропитанием будет представлять собой весьма непростую задачу. Вот почему Господь Иисус, говоря об этом периоде в Своей проповеди на Елеонской горе, сказал: «Если кто во имя Господа напоит страждущего хотя бы чашей холодной воды, то не потеряет награды своей». В те страшные времена любой человек, подающий хотя бы стакан воды кому-то из 144 тысяч Божьих святых, будет делать это с риском для своей собственной жизни. Даже такое безобидное деяние зверь будет расценивать как преступление, караемое смертью. Это будут весьма трудные времена. Поэтому давайте вновь зададимся вопросом: сможет ли кто-то выдержать испытание великой скорби? Нет, друзья, никто не сможет их выдержать, если не будет запечатлен Божьей печатью. И хотя в этот период множество людей претерпят мученическую кончину, а я думаю, что большая часть из этих 144 тысяч сложат свои жизни за Иисуса, все они останутся верны Ему до самого конца. Но, как мы уже увидели, все эти 144 тысячи святых будут вместе с Агнцем на горе Сион. И здесь мы видим этих святых периода скорби, которые прошли через весь ужас гонений на этой земле и победили зверя. Но при этом они не потеряли своей песни. В их руках находятся музыкальные инструменты. И, как мы увидим в следующих стихах, они могут петь и поют Ему славу. А теперь давайте задумаемся о нашей с вами жизни, друзья. Оговорюсь, что сейчас я обращаюсь исключительно к христианам. Мы живем далеко не в период великой скорби, и нам даже не придется испытать на себе это время. Однако и сегодня нам порой с большим трудом удается избавиться от зародышей гнева и неудовольствия в наших сердцах. На этот счет нам даются предостережения в 15 стихе 12 главы послания к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Это предостережение дается нам, потому что данное явление происходит очень легко. Может быть, все это не имеет отношения к вам. Однако я знаю, что это увещевание напрямую относится ко мне. Я узнал Господа, будучи еще подростком, а в возрасте 17 или 18 лет я принял решение стать служителем. Я рассчитывал, что все знакомые христиане одобрят и поддержат меня в моем решении. Однако в реальности все оказалось совсем по-другому. Одна знакомая христианская семья, наоборот,

Я один из тех христиан, который может засвидетельствовать об этом. И если вы являетесь чадом Бога, вам было бы значительно разумнее понять, что вы не вправе поступать только так, как угодно вам. Если вы думаете, что Бог не решится послать в вашу жизнь незначительные невзгоды, вы ошибаетесь. Бог заслуживает того, чтобы к Нему относились с почтительным страхом. Ибо наш Бог – это святой Бог. Но однажды все народы придут и поклонятся Ему. Наступит день, когда народы придут и склонятся перед Господом Иисусом Христом. Это, конечно же, нельзя сказать о современных народах. Наоборот, даже те страны и нации, которые некогда считались христианскими, сейчас явно двигаются в неверном направлении, удаляясь от Бога. Однако придет день, когда Бог устранит всякое людское противление и оставит только тех, которые поклоняются Ему. В 8 стихе 2 псалма мы читаем такие строки. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Эти народы будут принадлежать ему». В книге пророка Исаии, в 9 стихе 11 главы, мы читаем. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». В те дни уже не будет необходимости в таких служениях по преподаванию Библии, как наше радиослужение, потому что все люди будут обладать необходимыми знаниями о Боге. А в книге пророка Иеремии, в 5 стихе 23 главы, мы читаем, «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Сегодня просто страшно видеть всю безнравственность, все безбожие и всю несправедливость, которые царят в этом мире. Если бы я не являлся христианином, я был бы самым разочарованным и озлобленным человеком, которого только можно себе представить. Я настолько устал от всех этих политиков, которые твердят мне, что они представляют во всех властных кругах мои интересы и будут делать только то, что я потребую от них. Произнося эти слова, они на самом деле занимаются только тем, что отстаивают свои собственные интересы. За редким исключением, подобная характеристика совершенно справедлива в отношении любой политической партии. И что же можем сделать мы с вами перед лицом чудовищной безнравственности и вопиющей несправедливости? Что ж, все мы, являющиеся Божьими детьми, должны молиться за наши страны и радоваться тому, что грядет тот, кто будет вершить суд, а также установит справедливость на этой земле. И как дети Бога, мы можем смотреть на все то, что происходит в этом мире, зная, что мы не способны исправить что-либо. Но однажды Христос будет править миром. Он начнет вершить суд и установит на этой земле подлинную справедливость. В послании к филиппийцам во 2 главе в стихах с 9 по 11 мы читаем следующее. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Те, кто находится в преисподней, не смогут признать Христа своим искупителем. Но они признают тот факт, что Он владыка, что Он управляет вселенной, и что вся вселенная принадлежит Ему. И они признают славу Бога. Им неизбежно придется сделать это. Слава Богу за это. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Жертвенник Иисуса Навина. Во Второзаконии 27:28 мы читаем, как Моисей, когда израильтяне ступили на землю обетованную, наставлял Иисуса Навина построить жертвенник на горе Гевал, чтобы народ приносил жертвы Богу и воздавал ему хвалу. Критики Священного Писания с недоверием относились к библейскому изложению древней истории завоевания Ханаана израильтянами. Однако с годами появилось множество убедительных свидетельств в пользу истинности этого изложения. И одной из самых известных и нашумевших находок стал жертвенник, который Иисус Навин построил на горе Гевал после прихода израильтян в Ханаан. Развалины жертвенника расположены в виде прямоугольника, приблизительно 8 на 10 метров. Стены этого строения из нетесанного камня имеют высоту около 3 метров и наполнены пеплом, грязью, камнями и костями. Внутри было найдено более 4000 костей животных, которых по закону Моисея приносили в жертву Богу. Рядом с жертвенником возвышение для священников, как велит книга Исхода. Еще одна находка позволяет связать все это воедино. Фигурка египетского священного жука-скарабея, которая, вероятно, была среди добра, с которым израильтяне покидали Египет. Христиане верят Библии и без этих доказательств. Но как же интересно узнать побольше о таком историческом памятнике, как жертвенник на горе Гевал.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.
1: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Библейские принципы, уверенность в спасении, любовь к Богу». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Итак, первый очень важный фактор нашей любви к Богу – это то, что мы признаем Его абсолютную суверенность. Вот почему мы так много говорим о суверенности Бога.

Явилась в максимальной степени в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. И в этом суть христианства. В первом послании Иоанна, 4 главе, 9 и 10 стихи, евангелист Иоанн говорит такие слова, очень важные. Давайте прочитаем. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Он объясняет нам любовь Божию. Он об этом писал в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он продолжает. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Он говорит, мы не любящие были, мы были Бога-ненавистниками. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Несколько элементов здесь практических, связанных с нашей жизнью. Первое. Признание Божьей совершенной благости тесно связано в том, чтобы нам видеть нашу зависимость от Бога. Здесь написано, любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Когда дети не любят своих родителей, они ясно понимают, что они от них зависят, от родителей. Но они страшно злятся по этому поводу. Они мечтают о том времени, вот вырасту, вот уйду, вот буду сам жить. Они страшно не любят зависимость. Это признак гордого человека. Мы вообще по своей горделивой природе считаем, что мы не должны зависеть ни от кого. Мы должны быть независимыми. Дети, родители им говорят, вот вешай свою одежду правильно, ставь свои ботинки правильно. Они, скрипя зубами, они ставят, но внутри себя злятся. Я не хочу зависеть. Я хочу их не ставить, чтобы они валялись. А они требуют, чтобы ставить. Когда мы говорим о том, что мы имеем жизнь, Бог ясно говорит, вы получили жизнь через Него. Он говорит, другого варианта нет. Человек, который стал настоящим христианином, он наслаждается своей зависимостью от Бога. Его она вполне устраивает. Он понимает, что в этой зависимости жизнь. Это очень важная деталь. Очень важная во многих отношениях. Дело в том, что независимость – это миф, который навязал человеку дьявол. Это миф, который пронизал сознание человека и который во многом определяет жизнь человека. Человек каждое мгновение абсолютно зависит от Бога. Каждое мгновение. То, что его сердце бьется, он зависит от Бога. То, что земля вертится, он зависит от Бога. То, что солнце встает, он зависит от Бога. То, что этот обмен веществ в природе происходит, это все зависит от Бога. Человек находится в полной зависимости от Бога, но вот точно так, как непослушный ребенок, он страшно ненавидит эту зависимость. Точно так, как дети зависят от родителей, они дали им жизнь. Вот точно так человек зависит от Бога, он дал ему жизнь. Но он страшно, страшно не любит эту зависимость. Он хочет получить все от Бога, но он никогда не хочет согласиться с зависимостью от Него. Так вот, человек, который любит Бога, это человек, который видит, что Бог настолько благ, что ему приятно от Него зависеть. Вот вспомните, родители, я надеюсь, что в вашей жизни было такое время, когда ваши дети после периода бунта приходили, вы видели, что они хотят вам быть послушными. Когда они говорят, мамочка, папочка, я все время с тобой буду. Я хочу быть тебе послушным. Что их заставляет это делать? Ничего, как только поменявшиеся отношения внутри, он наслаждается этой зависимостью. Вот это то, что происходит с человеком, который познал Бога. Он перестает больше видеть в зависимости от Него негативный элемент. Он в этом видит самое большое, самое счастливое, самое дорогое, что только может быть. Он понимает, что он все равно будет зависеть. И он понимает, что зависеть от Бога – это самое лучшее, что может быть на свете. Он и так от Него зависит. Это первое. Второе, что мы видим здесь, что человек, он понимает ужас своего греха.
И здесь сказано, не

мы возлюбили Бога. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Он говорит, пойми, кто ты на самом деле. Пойми, что ты действительно даже тогда, когда лежал погибший, лежал в своей греховности, и ты даже в этом состоянии, не ты первый проявил инициативу. Он говорит, в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Очень важный элемент, которым связана любовь. То есть человек, который понимает Голгофский крест, который понимает спасение. Вот почему мы постоянно говорим о Евангелии. Вот почему нас никогда не устроит христианство, которое поверхностное, которое просто так человека сделать христианином, но не позволить ему или не привести его к тому, чтобы он глубоко пережил Евангелие. Ну да, конечно, Евангелие выбивает почву из-под ног. Оно прежде всего показывает человеку его огромную нужду в Боге. Оно показывает, что он негодный сам по себе. И многие это не хотят слышать. Вот почему сегодня существует так много различных евангелизационных программ, которые построены на том, чтобы привлечь человека в церковь, но не сказать ему о том, что он негодный. Иначе обидится, иначе уйдет. Так вот, пока он не узнает, что он негодный, до тех пор он не станет верующим. До тех пор он не научится любить Бога. И поэтому все остальное, что касается любящих Бога, не будет к нему иметь никакого отношения. Вот почему это так важно. Вот почему Евангелие, оно обладает такой колоссальной важностью. Это сердцевина христианства. Сердцевина нашей с вами жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проверял себя, чтобы мы смотрели на то, насколько мы действительно внутри себя ясно понимаем эту абсолютную негодность без Бога. В принципе, это то, о чем евангелист Иоанн уже говорил здесь в этом послании. Помните, кто говорит, что не имеет греха? Лжец. Кто не исповедует, не признает Божью оценку греха, не имеет прощения. Христианство для него, оно абсолютно не касающееся явление или очень мало касающееся его явление. Третье, что здесь мы видим, сознавать ценность жертвы Иисуса Христа. Очень важный фактор. В умилостивление за грехи наши. Он послал Сына Своего. Когда мы говорим о любви к Иисусу Христу, мы говорим о любви не к посторонней личности. Мы говорим о любви к тому, кто пошел на самую тяжелую жертву, которая только возможна ради нас с вами. Вот почему мы любим Иисуса Христа. Вот почему мы любим Бога. Любовь – это не просто случайное явление, которое откуда-то вот свалилось сверху. Это то, что вырастает на реальной реакции человека, который понимает, кто он. И понимает, кто такой Бог. В умилостивление за грехи наши. Что значит умилостивление? Умилостивление – это значит, что Христос взял грех наш, за который изливается Божий гнев. Этот Божий гнев должен был излиться на нас. И между нами и Божьим гневом становится Иисус Христос и успокаивает Божий гнев. И если мы не любим того, кто успокоил Божий гнев, мы самые негодные люди. Это абсолютно естественно для того человека, который понимает ужас греха, для того человека, который понимает реальность Божьего наказания. Любить Иисуса Христа – привилегия, не обязанность, а огромная привилегия. Он живет этим. Он хочет его любить. Его мысли постоянно возвращаются к тому, кто спас его. Очень важный фактор, друзья. Давайте попробуем посмотреть в свете этого фактора наш день. Вот сегодняшний день. Или вчерашний. Давайте посмотрим, к чему возвращаются наши мысли. Вокруг чего они вращаются? На чем они зациклены? Вот если мы понимаем ужас своего греха, если мы понимаем, каким образом Иисус Христос нас спас, когда людям приходится пережить близость со смертью, когда совсем вот они видели уже еще чуть-чуть, несколько мгновений, и смерть наступит. Когда человек проигрывает эти обстоятельства снова, он видит, что отвратило его от смерти. Он прекрасно понимает, он ценит это. Это качество верующих людей, настоящих верующих людей. Они сознают жертву Иисуса Христа. Я понимаю, церкви сегодня полны недоделанными верующими, которые приходят в церковь только для того, чтобы усладить себя, которым абсолютно дела нет до жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос? Да, конечно, Он, да, там когда-то умер. Которых сердце не приходит в трепет, когда они думают о жертве Иисуса Христа.
И последнее, что мы видим в этом тексте, то, что связано или из чего вытекает любовь Божия, а наша оценка Его благости, мы видим то, что мы осознаем Его любовь к нам. Мы говорили уже о том, что мы видим свою зависимость, мы получили жизнь через Него. Мы понимаем ужас своего греха, не мы возлюбили Его. Мы осознаем ценность жертвы Иисуса Христа в умилостивлении за грехи наши. Он стал умилостивлением. Но последнее, мы осознаем Божью любовь. Он возлюбил нас. Когда человек понимает, что Бог его любит, когда он понимает, что это действительно настоящая любовь, когда он понимает, что эта любовь стоит, эта любовь сокрушает сердце. Итак, мы говорили о том, что мы не можем взять любовь и разложить ее на составные части, но мы можем говорить о тех обстоятельствах, о тех условиях, состоянии души, из которых любовь вырастает. Эта любовь связана с признанием Божьей абсолютной суверенности и признанием Божьей совершенной благости в жертве Иисуса Христа. И еще два элемента. Апостол говорит о результатах любви к Богу. Он говорит о том, что когда человек любит Бога, это не только абсолютно необходимо, это не только реальность, которая говорит о новом состоянии природы человека, о того, кто он есть. Это видно. Есть определенные последствия, есть определенные результаты, которые любовь к Богу дает. Первый результат, о котором он говорит, это духовная уверенность. 17 стих 4 главы. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он». Все сомневающиеся христиане думают, что это недостаток веры. В самом деле это недостаток любви. Это не недостаток понимания, это недостаток преданности. Это нехватка посвященности Богу. Здесь написано, что любовь достигает совершенства такого, что человек будет иметь дерзновение не только здесь на земле, а даже когда он станет перед белым престолом. Когда он увидит Бога, сияющего в славе, с ангелами, со всеми выражениями своего могущества, человек предстанет перед Богом, он будет иметь дерзновение. Почему? Потому что это тот, кого он любит. Это тот, кого он ждал. Это тот, кто спас его жизнь. Это тот, с кем связана его внутренность. Вот почему мы будем стоять перед судом абсолютно твердо. Вот почему мы можем иметь уверенность в спасении здесь на земле. Это не какое-то явление, которое основано на том, сколько стихов мы выучили в Библии, или какую доктрину, кальвинистическую или арминианскую мы изучили. Абсолютно нет. Это зависит от того, насколько мы любим Бога. Насколько действительно мы имеем эту уверенность, эту свободу в отношениях, это понимание нашей принадлежности Богу. И когда мы с Ним встретимся, или в любые обстоятельства мы попадем, мы точно знаем, что мы любим Его, и Он любит нас. Это дает нам духовную уверенность. Второе, о чем он говорит, любовь к Богу дает свободу от страха. Мы очень в большой степени связаны со страхом. Люди боятся всего, чего угодно. Некоторые замкнутых пространств, некоторые высоты, другие клеветы, четвертые боятся, что друзья предадут, пятые боятся, что они замуж не выйдут, четвертые боятся, что выйдут неудачно, пятые или шестые или десятые боятся, что карьера не сложится, не выучусь, заболею. Вдруг муж умрет. Я встретил недавно одну женщину, которая долгое время, говорит, боялась, что вдруг муж умрет. Потом перестала. Боимся всего, чего угодно. Самых разных вещей. Ходят на классы, специальные есть сессии, психологи проводят, как научиться не бояться. Библия очень ясно говорит, любите Бога. И не будете бояться. И победите страх. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Вот любой страх, который в человеке есть, он может быть изгнан. Вы можете от него освободиться, любя Бога. Он говорит, потому что в страхе есть мучение. Это действительно так. Боящийся несовершен в любви. Он несколько раз повторяет то же самое. Он говорит, если вы чего-то боитесь, это признак того, что вы несовершенны в любви к Богу. Почему человек, который любит Бога, почему он не боится? Мы уже говорили, что любовь начинается с признания Божьей суверенности. Человек, который любит Бога, для него это априори. Это факт, который не нужно доказывать. Это самый начальный факт, что Бог абсолютно все контролирует. К
Кроме того, человек, который любит Бога, он знает, что Бог абсолютно благ. Он ясно понимает, что вот этот Бог, который все контролирует, он любит его абсолютно. И он просчитал каждую ситуацию для него. Поэтому он живет спокойно, пребывая в его руках. Абсолютно все. И высота, и замкнутое пространство, и клевета, и потеря зарплаты, и здоровье, и муж, который умрет, и все прочие разные дела. Абсолютно все. Бог знает. Бог контролирует. И человек, который любит Бога, он не боится смотреть в будущее, боящийся несовершен любви. Итак, духовная уверенность, свобода от страха. Еще два фактора, о которых мы будем говорить подробнее, это как индикаторы того, что человек действительно рожден свыше. Это мотивация любви к ближним. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Вот когда люди говорят, что вот мне трудно любить его или ее, каких-то людей, которые вокруг. Это говорит о том, что мы просто не позволяем Божьей любви овладевать нашей жизнью настолько, чтобы наша жизнь характеризовалась Божьей любовью к этому человеку. Каждый из нас не любит людей. Если мы думаем, что мы сами по себе любим кого-то, то это просто мы любим себя, и нам нужны эти люди для того, чтобы эта любовь к нам себе реализовывалась ярче. Любит по-настоящему только Бог. И поэтому человек, который обнаруживает недостаток любви, это значит, что в его жизни мало контроля Божьего и много контроля его плоти собственной. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, вот ваш радар идет, люблю, люблю, люблю, бах, не люблю. Опять не люблю или очень много раз не люблю. Эти все точки, это в тех точках, где ваша плоть, ваш человек определяет реальность ваших чувств, а не Божья любовь, а не Божий взгляд на этого человека. Заметьте, эта любовь к другим не основана на том, что они хорошие. Здесь написано, что любят ближних, потому что посмотрите, какие они хорошие. Они ведут себя хорошо, они так много делают, они такие радостные, они так всегда услужливые, они так всегда о вас заботятся и так далее. Нигде, ни в одном случае в Библии вы не найдете эту мотивацию. Единственная мотивация – Бог возлюбил вас, Он возлюбил этих людей, и мы учимся в нашей жизни любить их так, как любит Бог. Последний элемент, который мы видим в этих результатах любви к Богу, это не только свобода от страха, не только духовная уверенность, не только мотивация для любви к ближним или наличие этой мотивации, это наличие мотивации для исполнения заповедей. 5 глава, 2 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Это индикатор любви к Богу. Для того, чтобы заставить людей освящаться, заставить людей жить чистой жизнью. Что только не придумывают. Адом пугают, раем заманивают, членскими собраниями пугают, вызовет братский совет на ковер – с вами не будут разговаривать. Там всякие разные вещи. Для чего? Чтобы заставить людей каким-то образом жить правильно. Но есть только одна мотивация. Если мы любим Бога, мы хотим жить. Нам не нужно старшего пресвитера с тщательным контролем, который бы там шаг влево, шаг вправо считается побег. Абсолютно нет. Мы хотим быть послушными Богу. Самый последний вопрос. Как научиться любить Бога? Мы уже говорили много о том, что действительно это такое явление, от которого зависит вся наша жизнь. И здесь естественный вопрос, как научиться. Тем более, что в Библии много раз сказано, что нужно учиться любить. 1 Иоанна 4:19 написано «Будем любить Бога». Призыв, потому что Он прежде возлюбил нас. Для того, чтобы научиться любить Бога, недостаточно просто сказать «Давайте любить Бога». Давайте все вместе соберемся и скажем «Давайте любить Бога». Перемена природы – это Божье дело, не подсильное человеку.
Мы должны это признать. Посмотрите, Иеремия 13:23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою, барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Очень категорично Писание говорит. Поэтому, действительно, вот эта перемена – это только Божье дело. Мы должны молиться Богу о том, чтобы менял Бог сердца, и наши собственные людей вокруг нас, мы ясно должны знать, что это только Бог должен сделать. Никто из людей не сделает этого. Но вместе с этим, у нас с нашей стороны, Бог показал, по крайней мере, две точки, которые говорят о том, в чем наша ответственность, в чем наша проблема, связанная с этим. Первое. Нам нужно в смирении сокрушаться перед Богом. Вот когда мы говорим о том, чтобы вот была плохая природа и стала новая природа, вот реальным шагом между одной и другой категорией это сокрушение сердца, глубокое сокрушение сердца. И реальную ответственность, которую мы несем перед Богом, и реальная причина, почему Бог будет осуждать нас, людей, в том, что мы не смирились, в том, что мы не сокрушились. Это наша с вами ответственность искать сокрушение. Сделать это предметом нашего внимания. Сделать это целью, стремлением, чтобы мы могли достигать этого. Нам необходимо сокрушиться о камень, который есть Христос. Нам трудно сокрушаться, откровенно надо сказать. Особенно, когда Бог использует для сокрушения каких-то людей рядом с нами. Мы все время жалуемся на то, что они слишком колючие, слишком угловатые, слишком резко бьют. Нам нужно искать сокрушение. Исаия 66 глава 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Это то явление, это тот шаг, который невозможно обойти. Это то, что каждому из нас нужно. А вот на кого я презрю. На смиренного, сокрушенного духа. Бог говорит, я смотрю на тех, кто смирен. Это самая большая ценность, которая может быть только в нашей жизни. Давайте искать этой ценности. Отсутствие смирения – самое большое препятствие к тому, чтобы любить. Гордые люди никогда не научатся быть любящими. Любят только те, кто смирен. Только те, кто может переступить через себя и посвятить свою жизнь человеку, который рядом, посвятить свою жизнь Богу, абсолютно независимо ни от каких обстоятельств, а просто быть посвященным. Человек, который не смотрит на себя, который не видит цену себе, а который полностью отдает себя. В смирении сокрушайтесь перед Богом. И второе. Подчиняйте себя Святому Духу. Наше естество, наша природа нелюбящая, колючая, ненавидящая Бога, нелюбящая людей вокруг. Единственный путь, как мы можем научиться любить, любить Бога, любить людей, это когда мы будем сокрушать вот эту плоть этого гордого человека, требующего свое. И когда мы будем давать возможность Духу Святому жить через нас, формировать наше мышление, формировать наши оценки, формировать наши реальные чувства. 4 глава 1 послания Иоанна. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. От нас самих не любовь, противостояние, а от Его Духа способность любить. Вот все, что человек должен делать. Он должен сокрушаться перед Богом, и он должен наполняться Богом, наполняться Его умом. Его чувствами, для того, чтобы любить Бога. Человек сам по себе не любит Бога, поэтому Бог делает операцию. Бог рождает его свыше. Он посылает Духа Святого, а Дух Святой, он страшно любит Бога. Он не может его не любить. Любовь внутри Троицы – это самая сильная любовь, которая есть. Вот почему нужно рождение свыше обязательно. Вот почему нам нужно от Духа Божьего. Потому что только то, что от Духа Божьего способно любить Бога.

поднялся Дух Святой, Дух Божий жил в нем. Это рождение свыше. И последующая жизнь – это прогрессирующее освящение. Это прогрессирующее умирание для своей плоти. И прогрессирующее подчинение себя все больше и больше Духу Святому, влиянию Святого Духа, наполнение себя атмосферой, которую приносит с собой Дух Святой. Итак, мы сегодня говорили еще об одном очень важном качестве настоящего христианина. Настоящий христианин – это тот, кто искренне любит Бога. Являемся ли мы таковыми сегодня? Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, когда мы склоним наши головы, наши колени, задал себе этот вопрос. И задал себе его прежде всего для того, чтобы сейчас, в этом месте, сокрушиться перед Ним еще раз. И чтобы сегодня поставить перед собой эту самую большую цель, по-настоящему научиться Его любить.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук. –

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божие. Здравствуй! Я очень рад, что мы вновь слушаем Слово Божие. Голиаф, страшный и сильный, глумится над народом Божьим. И только юноша Давид осмелился вступиться за имя Бога, которого поносил филистимлянин, и сразиться с ним. Давид и Голиаф. Библия. Первая книга Царств. 17 глава. Саул осмотрел Давида с ног до головы. Юноша стоял перед ним без доспехов и без всякого оружия. Тогда Саул возложил на голову Давиду свой медный шлем и дал ему свои тяжелые доспехи. Но когда Давид повесил себе на пояс еще и большой меч, он уже не в силах был и шага сделать, не то что сражаться. «Это мне не подходит», — сказал он, едва переводя дыхание. «Я не воин и не могу сражаться в воинском снаряжении. Мне нужно оружие, которое я знаю и которому доверяю». Саулу стало не по себе, когда он увидел, что Давид побежал к ближайшему ручью и взял со дна 5 гладких камней. Он положил их в свою пастушескую суму и приготовил кожаную пращу. Затем смело пошел навстречу филистимскому силачу. Голиаф снова выступил из рядов филистимлян и в очередной раз бросал вызов израильтянам. Но вместо привычного замешательства в рядах израильтян он увидел юношу, смело выступавшего ему навстречу. Когда же он рассмотрел, что юноша этот хрупок и безоружен, он преисполнился презрения и гнева.
4: «Как ты осмелился выйти биться со мной?» — проревел Голиаф. «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? Подойди ко мне, и я отдам твое тело на корм птицам!»
3: И он принялся проклинать и поносить Давида. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и со своей великой силой!» — смело отвечал Давид. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога Израилева. Он сильнее любого воина. Ты поносил его, но сейчас он даст мне победу, чтобы все знали, что он истинный Бог». И Давид смело пошел на Голиафа. Подойдя ближе, он остановился, достал из своей пастушеской сумки камень и вложил его в пращу. Затем ловко раскрутил пращу над головой и прицелился.
4: Камень со страшной силой вылетел из пращи и угодил Голиафу прямо в лоб. Великан рухнул и остался лежать. Давид подбежал к Голиафу, схватил его меч и отрубил голову поверженного врага. Филистимляне, увидев, что силач их убит, в панике бежали с поля битвы. Этот поединок вошел в историю. У многих народов есть пословицы, говорящие о том, как слабый побеждает сильного, как Давид против Голиафа, говорят. И мы знаем, что всегда побеждает тот, на чьей стороне Бог. Не бойся, если с тобой Бог, то ты всегда сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 363. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 8-9 стихи. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Случай известный. Перед учениками стояла невыполнимая задача. Как накормить такое большое количество людей? Их много больше 5000 человек. А их учитель спросил совета у них. Где взять хлеба, чтобы накормить и чтобы никто не ушел голодным? «Да если и купить всем хлеба хотя бы по малюсенькому кусочку, даже 200 динариев не хватит, а 200 динариев – это большая сумма». Но разве их учитель не знает, как разрешить эту проблему? Поделиться добром. Как-то мама сказала детям: «Давайте пересмотрим все наши вещи и решим, что мы можем отдать тем людям, у которых очень мало одежды». Дети с этим согласились. У них было много разных красивых вещей, кофточек, платьев, брюк, рубашек, курточек. Правда, некоторые из этих вещей лучше было бы оставить себе. Очень уж они нравятся и самим. Но, немного подумав, все-таки решили отдать. Это же для Иисуса. Они очень хорошо знали слова Иисуса Христа. «Так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Пусть будет хорошо и радостно всем, и детям в красивых одеждах, и Иисусу, и им самим. Если можем поделиться, то обязательно поделимся. А можно еще поделиться своим дедушкой, так решила Даша. Она очень скучала без дедушки, а он все не приезжал и не приезжал. Тогда мама объяснила ей, что она очень счастливая девочка, потому что у нее есть дедушка, а вот у нее, ее мамы, дедушки не было. И у Дашиного дедушки тоже не было, потому что его папа очень рано умер. Даше стало жалко маму, и она сказала: «Мам, а давай мой дедушка будет и твоим дедушкой. Я поделюсь с тобой, и тогда у тебя будет и папа, и дедушка». Если у вас щедрое и открытое сердце, то даже 5 маленьких хлебов смогут накормить множество людей. У мальчика, предложившего Иисусу эти ячменные хлебы, сердце было очень добрым. Вы всегда можете поделиться тем, что у вас есть, с людьми и сделать их счастливыми. И совершенно не важно, хватит ли вам самим того, что есть у вас. Доверьте все это дело Иисусу, а Он знает, как ваше малое сделать очень большим, чтобы всем хватило. Делитесь добротой. Вам и награда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Послание к Римлянам, 2 глава, 6-7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: кабанчик! Ой, а что это ты такое напеваешь?
1: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вон дрожит от страха.
0: Ну извини, кабанчик, я не хотела. И потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
1: Да. Я храбрый и сильный. Прав.
0: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
1: А песенка называется «Радуга» и поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
0: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей. Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег. И кроме своей семьи, Ной взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там и пра-пра-пра-пра-пра так далее дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
0: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
1: Вот значит дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
0: Ой, кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
1: Точно, а бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый. Нет, Белочка, ну, это так нечестно. Ну, это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну, нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
0: А давай, кабанчик, позовем его. Бобрик, Бобрик.
1: Это мы, кабанчик с Белочкой. Мы пришли с тобой Библию почитать.
2: Не нужно так кричать. Я все прекрасно слышу.
1: Ой, мама, я боюсь. Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают. Я наверное, скоро заикаться буду.
2: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
0: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
2: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке. Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
1: Ха, скажешь тоже, закладка. Осиновый листочек.
2: А чем тебе, кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
0: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
2: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей, 365 рассказов, пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
0: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей, мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
2: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так: «Зеленая закладка». Ну как?
1: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
2: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
0: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны, вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
1: Ну, ну когда же буду читать ее?
2: Ну, давай, кабанчик, продолжай читать.
1: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими, и звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам и птицам и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
2: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
1: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
2: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
0: Сотворение человека. Бытие, 1 и 2 глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей, — сказал Бог. Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
2: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить, а у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом, И отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники, дети. Белочка, читай.
0: Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы.
1: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать один из них. «Ешьте плоды из любых деревьев», — сказал Бог людям. «Только не трогайте тех, что растут на одном из деревьев посреди сада. Это дерево познания добра и зла. Как только попробуете ее плодов, умрете!»
2: Бог привел к Адаму всех зверей и птиц, населявших землю, чтобы Адам дал им название. Как Адам назвал их, так звери и стали называться. Адам и Ева играли с ними, а животные подчинялись людям и слушались их. Так и жили. Адам и Ева в райском саду ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер, завершала очередной счастливый день. Люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
0: Ой, как же прекрасен был этот райский сад!
1: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
2: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
1: Ой, подождите, подождите. А как же мой вопросик для радиослушателей? Ну я же жажду их писем и правильных ответов. Вот послушайте внимательно. Кто дал название моему пра-пра-пра-пра-пра и так далее дедушке, а?
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: С пометкой «Для кабанчика».
2: Запишите наш электронный адрес: radugasobakalio.ru.
1: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга»!
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, Бобрик, иди сюда скорее! Я сейчас тебя буду учить плавать!

эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 23 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

Что такое любовь? Этим вопросом задавались люди во все времена. Почему любовь нас так интересует? Что такое настоящая любовь? Что Слово Божие говорит о любви? Предлагаю вам поразмышлять об этом сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Подлинная любовь». Сегодня мы будем говорить о любви в свете Библии, о любви, которая не превозносится, не мыслит зла, терпит и прощает, о любви, которой любит нас Небесный Отец и к которой Он призывает всех нас. Любовь – это наши поступки, действия. Любовь – это не просто приятное дополнение к отношениям. Любовь – это необходимость. Любить – это искать высшего блага для другого человека. Но как добиться такого уровня любви? Любовь – это тема, изучение которой неминуемо вызывает много вопросов. И ответы лучше всего искать на страницах Библии.
1: Мир вам, дорогие друзья! Давайте сегодня зададим вопрос. Что такое любовь? Если вы спросите 10-х, то получите как минимум 10, а то и 20 различных ответов. Известный христианский ученый, богослов и писатель Клайв Льюис в своей прекрасной книге «Четыре вида любви» выделяет 4 разных типа любви. Похожая градация в произведениях Льва Николаевича Толстого. Первый тип можно назвать расположение. Любовь получает удовольствие от объекта восхищения. Это расположение, филио. Второй – это дружеская любовь. Это чувство единения и радости, которое является общим у двух человек, когда они вместе. Дружба. Третий тип любви – это эрос. Эрос. Это греческое слово означает «любовь», но эта любовь более романтичная, чувственная или страстная. Это любовь между двумя любящими сердцами, между теми, кого мы часто называем влюбленными. Итак, есть расположение, есть дружба, есть также страстная любовь. И четвертый тип любви – это наивысшая форма любви, и по-другому ее можно охарактеризовать как жертвенность, желающая дать самое лучшее и служить другому без условий, несмотря на невосполнимые затраты. Это также посвященность. Пожалуй, лучшее определение этой любви, которое я слышал, это искать высшее благо для другого человека. Это четвертый тип любви Библия называет любовью агапы. Греческое слово агапы в значении любви представляет собой то, в чем больше всего мы нуждаемся. Любовь агапы лучше всего выражено в отношении Бога к нам. Бог любит нас. И сегодня мы хотим обратить наше внимание на любовь агапы. Любовь, подаренную нам, особенно на то, как любовь эта может быть проявлена в нашей жизни. Вы вряд ли удивитесь, услышав, что библейский текст 13 главы 1 послания к Коринфянам лучше всего раскрывает сущность и важность любви агапы, поскольку этот текст знаком многим христианам. Прочитаем этот прекрасный текст Божьего Слова. Первые 8 стихов, а затем 13 стих из 13 главы, написанной апостолом Павлом, первое послание Коринфянам. 13 глава начинается так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Ну а теперь 13 стих 13 главы 1 послания Коринфянам, которое было написано апостолом Павлом. «А теперь пребывают сии три. вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Тема любви – тема большая, серьезная, глубокая. О ней можно говорить достаточно много. Давайте сегодня зададим несколько вопросов. Первый вопрос. Сколько имен вы можете назвать и сказать слова «Я люблю этого человека»? И, скорее всего, найдется немного таких людей, хотя ко всем вы относитесь хорошо. Но погодите, скажете вы, я же не ненавижу остальных людей. Я просто не всех люблю одинаково. Однако я хотел бы отметить, что я не говорю о ненависти, как о противоположном состоянии любви. И один известный психолог писал, ненависть не является противоположностью любви, это апатия. Помните, как в детстве вы не хотели иметь близких отношений с определенными личностями. Вы не жадничали своими игрушками, вы не дрались с ним и не обязательно реагировали на все его аргументы, не спорили. Вы всего лишь говорили своим друзьям, чтобы они не обращали на него внимания, и тогда он уйдет. И они так и делали. Когда мы относимся к кому-либо с равнодушием, то показываем этому человеку: «Я тебя не люблю». И теперь можно задать другой вопрос. Кому мы безразличны? Кому равнодушны? Давайте откроем самое великое эссе во всей литературе на тему любви и прочитаем еще раз 13 главу 1 послания к Коринфянам. Мы назовем эту тему «Настоящая любовь». Что значит, когда мы говорим слова «Я люблю»? Ведь не играет роль наш статус в обществе, цвет кожи, наше образование. Эти слова говорит известный певец, спортсмен или простой рабочий. Это мужчина или женщина. Это мой сосед или мой начальник, или кто-то в моей семье. Что значит сказать это? Я тебя люблю. Когда мы открываем этот отрывок текста из 13 главы, он помогает нам понять, что такое любовь. Нам просто нужно применить это в жизни. Нужно не только говорить об этом, нужно подражать образцу. Я согласен с одним из толкователей Нового Завета, который писал: «Печально придавать огранке алмазы и отрывать по лепестку от благоухающей розы». Язык апостола Павла не требует комментариев, поскольку это язык сердца. Я не считаю, что апостол Павел написал 13 главу 1 послания к Коринфянам для анализа или разбора по частям. У вас в жизни было такое, что к вашей молитве придирались? Или к вам придирались после того, как вы спели песню? Это бы просто испортило все. Я считаю, что не нужно придираться к 13 главе 1 послания к Коринфянам. Но считаю, что нам нужно услышать, о чем здесь сказано, и затем воплотить это в нашей жизни. Давайте читаем снова. Вот что пишет апостол Павел. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Через всю 13 главу 1 послания к Коринфянам звучит простое утверждение. Если я не оказываю влияние на других через любовь, то я вообще не оказываю никакого влияния. Если я умею говорить в отточенной, впечатляющей манере, если я могу произносить звуки, понятные только ангелам, если у меня выдающийся дар пророчества, что я бы знал все будущее, все о нем, если у меня настолько непоколебимая вера, что я могу и горы передвигать, если я был бы настолько жертвенным, что отдал бы все мои богатства для нуждающихся, или если бы я показал наивысший пример бескорыстия и пошел бы в газовую камеру за Евангелие, но и не имел бы любви, вот этого основного ингредиента, тогда все мои слова имели бы пустой звук посуды из латуни. Все мои знания и вся моя вера были бы бесполезны. Вся моя благотворительность и все мученические страдания равнялись бы нулю. Дорогие друзья, я предлагаю вам записать несколько фраз, и можно назвать их принципы любви. Первый принцип. Любовь – важная неотъемлющая часть, а не выбор по желанию. И это становится понятно, когда мы читаем первые три стиха. Любовь необходима всем. Любым отношениям необходима любовь, общинам необходима любовь, пасторам и их приходу необходима любовь, прихожанам, членам церкви, мужьям с женами и родителям с детьми, и женам с мужьями, и начальникам, и подчиненным, и членам Божьей семьи, и деловым отношениям. Мы все нуждаемся в любви, в принятии. И это главный ингредиент, основная составляющая жизни. И он не выбирается по желанию. Убрав любовь, любое общение, семья, церковь может привести к законничеству, к положению гнета, раздражения, наполненной напряжением ряда требований, условий и бесполезных заданий. Любовь первостепенна. И это не выбор по желанию. Просто я предпочитаю держать все в себе. Я не люблю выставлять мои чувства на показ. У меня много прекрасных мыслей. Я хорошо отношусь к определенным людям. Некоторые люди действительно красивые. Эти чувства нахлестывают, приливают. Но я не показываю их. Если вы так думаете, тогда вы не поняли того, что Бог говорит о любви. Поскольку в следующих стихах сказано, любовь – это проявление, но не намерение. Это вторая мысль, которую следует запомнить. Любовь – это проявление, а не желание, не намерение. Это действие, а не желание. Не просто слова, а дела. Недавно я наткнулся на интересную историю. Это случилось еще в 1928 году. Невероятный случай был представлен судье. И дело касалось человека, который шел по палубе корабля и внезапно споткнулся о веревку и упал в холодную глубокую воду причала. Он пытался всплыть и звал на помощь, и затем снова тонул, явно попав в беду. А его друзья были слишком далеко, чтобы помочь. Некоторые из них даже не слышали его. Но всего лишь в нескольких метрах на другом причале на палубе другого корабля загорал молодой человек. Он слышал: «Помогите, помогите! Я не умею плавать! Помогите, я тону!» Молодой человек отлично плавал, но ничего не делал. Только повернул голову, чтобы посмотреть, как человек барахтается в воде и тонет. Тонущий несколько раз всплыл в панике, а после исчез навсегда под водой. Семья утонувшего человека была настолько расстроена таким явным проявлением огрубелого безразличия, что они подали в суд на загорающего человека. И они проиграли. Суд постановил, что человек на причале не нес законной ответственности за попытку спасти жизнь другого человека. И я предполагаю, что они были согласны со словами Каина. «Да разве я сторож брату моему?» Хотелось бы сказать, что безразличие может быть и законно, но это аморально. И для меня повернуться к безразличию, когда кому-то нужна помощь, это аморальный поступок. И я нахожу, что любовь терпелива, любовь добра, любовь не обладает завистью, и любовь не хвастается и не страдает высокомерием. Я нахожу любовь, не поступающую непристойно. Любовь — это достигаемый опыт, это жертвенность, это проявление, выражение уважения одного к другому. Манящая теплота проступает в словах этого текста. И если прочесть эти слова и действительно взаимодействовать с ними, то вы не останетесь прежними. Любовь – это не просто слова, это дела. Третья мысль. Любовь – это магнит, который притягивает людей. Она никогда не разделяет их. Нет, никогда. У любви есть притягательность. Когда я вижу одного христианина, отделившегося от другого христианина, и разрушенные отношения, то не нужно ходить далеко, чтобы увидеть сломанный мост любви. Если я натыкаюсь на семейные отношения, которые разрушены или подорваны, я обнаруживаю отсутствие любви на одной или обеих сторонах. И в этом случае это неизбежно. Даже когда было совершено что-то плохое, и мы читаем об этом в 5 стихе, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Любовь отказывается от этого, и мне очень нравится далее, не мыслит зла. Она не хранит записи о злодеяниях, совершенных против меня, чтобы ежедневно напоминать о них. И все же это не значит, что мы никого никогда не обидим. Мы люди. Мы терпим провал. Мы несовершенны. Другие являются людьми и также несовершенны. И они могут не оправдать наших надежд. Храним ли мы записи об этом? Не по любви вести такие записи. Прощая, нужно не вспоминать. Однажды я обидел человека и не знал об этом, пока не стал замечать, как он вставал и уходил, когда я начинал проповедовать. Он оставался на общее пение, он оставался на все, что происходило до моей проповеди, но затем вставал и уходил. Он стоял вне зала и смотрел на меня сквозь стекло. Я не сразу это заметил, но в конце концов я понял, что здесь что-то не так. Я пытался восстановить мост отношений с этим человеком, но не мог заново построить эти отношения. Я очень этого хотел, и дошло до того, что эта мысль стала меня преследовать. Я начинал думать об этом в преддверии воскресений. Я думал об этом, когда воскресенье заканчивалось. Я думал об этом на неделе. Этот человек был очень чувствительным, и у него в сердце была большая обида. Ему было очень трудно, а я даже об этом ничего не знал, пока мы не поговорили, не выяснили. И несмотря на приложенные усилия, он сам не собирался восстанавливать отношения. Но я с радостью говорю, что мост снова был построен, и отношения восстановились. Это свидетельствует о любви, которая не ведет учет пережитых страданий, которая радуется любви, радуется истине, и которая не радуется неправде. Вы знаете о такой любви? Вот такая любовь поможет вам любить свою тещу, своего тестя, своего зятя, свою невестку. Это не смешно, особенно в случае разорванных отношений. Но стоит заметить, что это поможет вам. Это не психология позитивного мышления. Не манипуляция другим человеком. Божья любовь исцеляет душу человека и помогает стать другим. Любовь через его Сына Иисуса поможет совершиться чуду. И она заставит вас любить нечестного начальника. И вы обнаружите, что ваш гнев превратится в сострадание. А между состраданием и гневом большая разница. И вы найдете в себе ранее невиданный амортизатор. Вам хватит терпения вынести провалы другого человека, и вы будете удивлены тем, что любовь делает, когда определяет отношения, все переносит и никогда не перестает. Порой я ищу определенные места в нашем доме, чтобы поместить на них листочки с написанными истинами о любви. И это я делаю ради обучения своих детей тому, что такое любовь. И я постарался использовать простую манеру преподнесения истин о любви, как азбука А, Б, В, Г, Д и так далее. А. Я тебя люблю, и в этом я принимаю тебя таким, какой ты есть. Любовь говорит, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Это принятие. Чтобы меня принимала жена, я не должен быть совершенным, не совершать ошибок. Я не обязан всегда быть хорошо одет. Я не обязан всегда быть в хорошем настроении утром, чтобы меня любила жена. Я не обязан всегда источать такую теплоту и харизму, которую могут быть в другой части дня. Она видит меня, когда я в упадке. Все же она меня любит. Это означает, что когда один человек не очень любезен, любовные отношения не рушатся. Любовь. Я принимаю тебя таким, какой ты есть без условий. А. Я принимаю тебя такой, какой ты есть. Б. Я ценю тебя. Я считаю тебя ценным. Почему? Потому что ты человек. Потому что душа, находящаяся внутри тебя, вечна, и Бог поместил туда эту душу. Он может работать над этой душой, чтобы привести к правильным отношениям с его сыном. Но эта душа вечна. Потому что я являюсь человеком вместе с другим человеком, и я вижу этого человека ценным. Это не значит, что я отрицаю его проступки. Это не значит, что я одобряю его беззаконие. Это значит, что я нахожу его таким же ценным. И у меня есть место в жизни для любви. Я считаю тебя ценным. Я уважаю тебя. В. Я переживаю, когда тебе больно. Когда мой близкий человек, мой друг, мои любимые испытывают боль, переживания, я переживаю, сострадаю. Иногда мои слезы падают вместе с его или ее слезами. Когда мой друг вздыхает, я вздыхаю тоже. Когда моего друга притесняют и раздражают, то я притесняем тоже. Я понимаю раздраженность. Я переживаю, когда тебе больно. И это буква В в этой простой формуле. Г. Я желаю тебе самого лучшего. Это не значит, что я дам тебе то, что ты захочешь. Потому что я хочу того, что лучше для тебя. Я желаю тебе то, что лучше для тебя. И в этом нет никакого лицемерия, здесь только искренность. Такова наша любовь. Таково наше предубеждение. Это наше условие. Я желаю лучшего. Я хочу лучшего. У меня есть движущая сила помогать сбываться тому, что лучше для тебя. Я принимаю тебя, какой ты есть. Я ценю тебя, уважаю, я переживаю, когда тебе больно. Я желаю тебе лучшего. И следующая часть непростая. Да. Я забываю все обиды. Любовь не бесчинствует, не ведет учета пережитых страданий. Я забываю все обиды. Это непросто, но это любовь. А вы все еще помните и ведете учет обид. Вам нравится этим заниматься? Представляете, насколько длинный будет список, если трое или четверо соберутся вместе и дадут друг другу списки нанесенных вами обид. Знаете ли вы, сколько людей мы бы отметили тогда? Почему? Сколько же длится наша жизнь? Да она всего лишь пар. Она подобна утреннему туману. Она появляется так же быстро, как исчезает. И ваши 60 или 80 лет вы хотите провести свою жизнь наполненными чувствами мести? Вы хотите вычеркнуть из своей жизни людей, с которыми вы не желаете находиться, и когда вы с ними сталкиваетесь, вы не хотите с ними разговаривать? Вы так хотите прожить? Я никогда не видел в Писании человека, с которым Иисус не говорил бы. До самого конца Он говорил с людьми, которые плевали в Него, которые пригвоздили Его ко кресту. Именно Божья любовь притягивает нас к Нему. Когда мы были еще грешниками, проклинающими, оплевывающими, Он умер за нас. И живая книга Библии говорит, что любовь не раздражается, не мыслит зла. Она не сердится. Она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Она не сердится, она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Последняя мысль. Любовь – долгосрочное вложение, а не скоро возвращаемый заем. Это не кредит. Это постоянный процесс. И об этом написано в 4 стихе. Любовь долготерпит. Это долгосрочно. И 7 стих. Любовь все переносит. Это долгосрочно. Любовь никогда не перестает. Так сказано в 8 стихе. И это долгосрочное вложение. 13 стих. А теперь пребывают все три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь проверяется испытаниями. Но любим ли мы Бога? Мы хотим возлюбить ближнего И мы можем это сделать только тогда, когда наше сердце узнает Господа и наполняется Его любовью. Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Сына Единородного, чтобы каждый грешник мог обратиться к Нему и иметь жизнь вечную. Но для этого нужно покаяться. Тогда мы сможем полноценно принимать, любить и заботиться о других. Если вы еще не молились, то сегодня есть возможность узнать Божью любовь, обратиться к Богу с молитвой. Благослови вас.

любовь говорит: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Любовь принимает. Второе. «Я считаю тебя ценностью». Любовь ценит. Третье. Любовь говорит: «Я переживаю, когда тебе больно». Любовь сопереживает и разделяет печали. Четвертое. «Я желаю тебе лучшего». Пятое. «Я забываю все обиды». Любовь не может быть злопамятной. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: svet.zhizni@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Требуется ответственность. А наша сегодняшняя передача подошла к концу. И мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Требуется приют для пострадавших в буре. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. Пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни».
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи», которая была написана Летти Кауман. Эта книга помогала ей, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшние места из Писания записаны в послании к римлянам в 8 главе, в 26 и 28 стихах. Там есть такие слова: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно», и далее «Все содействует ко благу». Самые большие недоразумения в нашей христианской жизни встречаются в связи с ответами на наши молитвы. Бывает, что мы молимся о терпении, а Отец наш Небесный ставит нас в условия, при которых наше терпение в высшей степени напрягается, потому что от скорби происходит терпение. Римлянам 5:3. Мы просим, чтобы Он дал нам покорность, а Он посылает страдания, ведь страданиями мы приобретаем навык послушанию. Мы молимся о том, чтобы избавиться от эгоизма, тогда Бог посылает нам случаи, при которых требуется самоотвержение. Это для того, чтобы мы искали пользы других и научились полагать души свои за братьев. Мы просим о силе и смирении, а приходит ангел сатаны удручать нас, и натиск его приводит нас к тому, что мы, повергшись в прахе, начинаем взывать об избавлении от него. Мы молим: «Господи, умножь в нас веру», и неожиданно средства наши берут крылья и улетают, или вдруг дети серьезно заболевают, или еще какое-либо испытание постигает нас, при котором требуется твердая вера, которой прежде не приходилось проявлять. Мы просим у Бога кроткого сердца, как у Агнца, и вот Он ставит нас на смиренное служение. Или условия, при которых люди нас оскорбляют, и мы оказываемся бессильными возражать, чтобы не воздавать злом за злом. Ведь как овца введен он был на заклание и не отверзал уст своих. Исаии 53:7. Мы просим избавления от духа раздражительности, а внезапно налетает истинная буря искушений, вызывающая раздражение с нашей стороны. Мы ищем успокоения, но нервы наши возбуждены, и нет желанного покоя. Это все для того, чтобы, обращаясь к Нему, мы поняли, что тишину, которую Он дарует, ничто не может возмутить. Мы просим Господа умножить в нас любовь, и в ответ Он посылает нам страдания. На нашем пути мы встречаемся с весьма неприятными людьми, которые действуют на наши нервы и оскорбляют наши чувства своим необдуманным поведением. Но любовь ведь долготерпит, милосердствует, не бесчинствует, не раздражается. Любовь все переносит, всему верит, всего надеется и никогда не перестает. Мы ищем того, чтобы изобразился в нас Христос, и на это Он нам отвечает. «Вот я испытал тебя в горниле страданий» — Исаия 48:10. «Устоит ли сердце твое, будут ли тверды руки твои» — Иезекииля 22:14. Чтобы иметь мир и победу, надо научиться все принимать как от руки Божьей. Всякое обстоятельство, будь то испытание или лишение, будем принимать как посылаемое им, нашим любящим Отцом. Будем жить на небесах выше туч, в самом присутствии престола Божия и сверху вниз смотреть на все окружающее нас, как определенное нам нашим любящим Отцом.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании Коринфянам в 13 главе, в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 23. Сапожник Авдеич. Вечерело. Проходя тесной улочкой города Есиль, Онищенко стал думать о ночлеге. В полуподвале одного из домов он увидел бородатого старичка, сидевшего за сапожным столиком и чинившего обувь. На носу у него были очки, светила ему керосиновая лампа, свисающая с потолка. Чем-то родным, знакомым повеяло на Онищенко. Сколько просидел он вот так за столиком, сколько добрых дум прошло в его голове за таким занятием, и он, спустившись по трем деревянным ступенькам, постучал в дверь. Открыл ему старичок и приветливо сказал: «Милости просим, заходи, гостем будешь. А я, дедушка, в ночлеге нуждаюсь, не пустишь ли меня?» «А и то ладно, я живу один, постель у меня есть, и щи в печке горячие». «А у меня в сумке хлеб есть», — сказала Онищенко и почувствовал себя как дома. Старичок закончил работу, убрался на верстачке и пригласил путника к столу. Поели щей, попили чаю с сахаром и разговорились. Онищенко кратко рассказал о себе, кто он и куда направляется. И старичок рассказал о себе. «Была у меня старуха, намного моложе меня, и был у нас сын. Ему было уже 12 лет, и старуха померла. Очень горевал я, но время загладило боль. Вся радость моя был Петька, сынишка. И сапожному делу учился, помогал мне, в церкви пел на клиросе. Да заболел он и помер. Тосковал я очень. И даже на Бога роптать стал. За что меня, Боже, так наказываешь? Что я сделал настолько недостойного? И в церкви перестал бывать, и даже руки хотел на себя наложить. Но однажды Бог послал мне на ночлег, вот как тебя, старичка. Шел он в монастырь Богу помолиться, и рассказал я ему о своем горе, о том, что ропщу и жить не хочется. Он мне сказал, что это оттого я так возроптал, что неверно живу, что только о себе думаю, как чайку попить, да подольше поспать. А что надо думать о Боге, о том, как помочь другому, как приютить, да накормить бездомного, голодного. Тогда, говорит, и на Бога не станешь роптать, и жизнь полюбишь. А когда уходил, подарил мне маленькое Евангелие, вот это. Стал я его читать, так каждый день и читаю. Прочту немного и работаю. И на сердце легко стало. Про мытаря, про бедную вдову, про богатого и про Лазаря, про доброго самарянина читаю, помолюсь на ночь и как дитё засыпаю. Слушал Иван старика, и слезы сами текли из его глаз. Как это верно, какая все правда. Было уже поздно, когда два человека, евангелист Онищенко и старичок-сапожник Кузьма Авдеич, встали рядом на колени и излили в молитве свою радость жить и идти по пути, указанному Спасителем в Евангелии. А утром Иван сказал старичку: «Авдеич, если у тебя много заказов, а сил не хватает, то давай я у тебя поработаю денек-другой, помогу. Я молодой, дело это знаю». «И то верно», — одобрительно отозвался сапожник. Сварил Авдеич щей, поставил в печь кашу, и сели они с Онищенко делать починку. Заказов была целая груда, все больше для бедных людей. Авдеич делал добротно и денег больших не брал, а то и совсем даром делал. Работали они споро, дело ладилось. За работой, за разговором незаметно наступил вечер. Почти все заказы были выполнены. Долго и горячо молились в этот вечер Авдеич и его гость. Утром, собравшись в дорогу, Иван крепко обнял старика, и они три раза поцеловались. «Да сохранит тебя Бог в пути твоем», — торжественно сказал старик, отирая слезы. Нам потому, Авдеич, хорошо вдвоем, что нас объединяет одна лоза – Иисус Христос. Мы ее ветви, и если приносим плод, то мы действительно ветви живые. Глава 24. У Иртыша. Немногим меньше года шел Онищенко от Орска до Иртыша. 1000 верст. Расстояние для пешего хода большое. Кормился он в основном сапожным ремеслом. Трудно и непросто было войти в дом и завоевать доверие. Места были дикие, не такие, как на Украине и в средней части России. Часто за целый день пути не встречалось ни одного селения и хутора, а в те, что попадались, зачастую не пускали ночевать. Места пустынные, много бродячих людей, много ссыльных, идущих после отбытия срока, а люди разные встречаются, и воры, и недобрые. Нередки были случаи убийства, ограбления, насилия. Это делало жителей недоверчивыми, замкнутыми. Поэтому Иван старался идти как можно дальше, не заходя никуда. А если где останавливался, там находился неделю, а то и две. Сапожничал, входил в доверие, его скоро начинали любить. Он читал Евангелие, хорошо чинил сапоги и шил новые, вносил в души людей так необходимое им духовное тепло. 2 месяца в трудное зимнее время он пробыл в Еселе, в доме киргиза Басиля. Басиль делал сбрую для лошадей, Онищенко шил и чинил сапоги, и у них хорошо получалось общее дело. Басиль ходил в мечеть, Иван никуда не ходил, но Бог у них был в душе, и они оба любили Бога. Они никогда не спорили о нем. Иван каждый день читал Евангелие, его слушали соседи, заказчики, слушал Басиль и принимал все слова Иисуса Христа. «Так и у нас, верно это», — говорил он, слушая Ивана. Но дальше не шел. Казалось, его вера раз и навсегда преградила доступ к христианству в его разум. В жизни он был безукоризненным, дело вел честно, в семье добр и к людям милостив. Только курил трубку и в праздники с друзьями выпивал стакан водки, и тогда пел песни, длинные и тягучие. На молитву вместе с Иваном он не становился, а сам каждый день 5 раз постилал в своей комнате коврик, становился на колени и подолгу молча кланялся. В такие минуты бесполезно было звать его, ни за что не поднимется, пока не окончится положенное для молитвы время. Вера его была загадкой для Ивана. Вера Ивана была тайной за многими замками для Басиля. В основном же Бога они понимали похоже. Бог есть Творец мира. Бог есть любовь. Только в вопросе вечности чувствовалось, на чьей стороне больше жизни. Басиля земное тяготило, не было у него постоянной радости. Часто он бывал невесел и как бы опустошен. Онищенко много думал о вечности, и для него она была светом и доброй надеждой. Поэтому он постоянно был добр, жизнерадостен, любвеобилен. Много семян Евангелия посеял Иван в Еселе. Семена ложились добрые, но почва была сильно окаменевшей, и ранних всходов он не видел. Ночами он горячо молился, но понимал, что для всходов нужно время, нужен дождь, солнце, и что это в руке Бога. Он сеятель, пахарь не оглядывается назад, он пашет, вперед, только вперед. Сеятель не задумывается, зная, что это в руке Бога, и что в свое время посеянное взойдет. Вышел Иван из Еселя, не провожаемый вновь обретенными друзьями, но это не огорчило его. Он оставил здесь все, чем был богат. Слово Евангелия – живой пример своей жизни. Дело, порученное ему хозяином, он делал. Останавливался Иван в Александровке, в Алтасаре, в Екибастузе. 2 недели сапожничал и сеял семена истины в Майкане. И вот однажды, к вечеру, усталый от дневного зноя и духовного одиночества, он остановился у селения Белогорье, раскинувшегося на самом берегу Иртыша. Как зачарованный смотрел Иван на быстро текущие воды большой сибирской реки. Позади радости и печали, впереди новый, никогда не хоженый путь. Одно известно, с ним Бог, он с Богом. Может ли быть плохо? Иван положил на землю сумку, сиряк и прошелся по берегу. Сначала по течению влево, затем против течения вправо. Как хорошо здесь! Хорошо на Днепре широком, хорошо на могучей многоводной Волге. А здесь все ново и удивительно. Это начало Сибири. Это, собственно, начало его этапа по сибирской земле, по тайге, по лесам среди самобытных, неведомых ему людей. Читалось ли там Евангелие? Знают ли здесь об имени Иисуса Христа? Иван встал на колени лицом к реке, к Сибири, и долго молился, прося сил, радуясь неизвестному, но ожидающему победы любви миру. Темнело. Иван надел сиряк, вскинул на плечо сумку и пошагал в село. Как примут его здесь? В облике этого села было что-то знакомое, украинское. Только построено все не из ракушечника и глины, как в основе, а из дерева. И дома все, видимо, недавно поставлены, еще светлые. Только вошел он в село, как навстречу ему вышли две девушки-подростки и прямо подошли к нему. «А мы видели тебя», — сказала одна из них. «Ты пришел на берег, долго смотрел на реку, потом положил сумку и прошелся по течению и обратно. А потом ты встал на колени и молился. А мы молились о тебе. Кто ты такой?» «Я издалека, с Украины, из Основы. Это на Херсонщине. А мы ведь тоже оттуда, из Знаменки. Да мы ж прямо родичи с тобою. Иди к нам, как тату и мама рады будут». Сопровождаемый девушками, Иван вошел в просторный дом. Постройки во дворе были небогатые, но новые. Во всем царил порядок. Так было во дворах родной Основы. Села и хутора, которые проходил Иван в этих местах, были другие. Старые, потемневшие от времени избы, неустроенные дворы, скудная зелень около изб, засоренные, покосившиеся заборы частоколы. Видно, что люди живут как временные жильцы. Так оно и было. Ссыльные, переселенцы, одиночки или сошедшиеся на время. В доме Ивана приняли как родного и близкого. Когда хозяин увидел его и узнал, что гостя зовут Ивана Манищенко, он обнял путника, а потом стал рассказывать. «Мы тоже евангелисты, из Знаменки, Елисаветградского уезда, Херсонщины. Детки вот наши, Надя и Маша, они близнецы, родились там. Нас 3 года назад 6 семейств евангелистов Знаменки без суда погрузили на наши же брички и привезли сюда, на пустой берег Иртыша. Правда, помогли лесом, чтобы мы построились. Из других мест привезли еще, и нас здесь целый поселок евангелистов. Слава за все Богу! Нам только запретили обращать в свою веру народ из других селений. А у себя верьте, молитесь, живите. Есть наделы земли. Трудимся, славим Бога, что нам еще нужно? Весь этот берег белый, меловая гора под почвой. Так и село наше зовется, Белогорье. Все мы были крещены еще в своих родных прудах, а подрастающих крестим теперь в Иртыше, в Сибирской реке. Девочки вот только недавно приняли крещение, растут умницы, радуют нас, стариков. А про тебя, Иван Федорович, мы много знали по Знаменке, еще слышали много о начале твоего странствования и всегда молимся за тебя в молитвах наших. Ты с дороги, устал, раздевайся, помоешься, покормим тебя и спать ляжешь. А завтра соберемся все после работы, расскажешь нам назидание, порадуемся все вместе. И вопросов у нас много». Теперь особенно много, когда мы стали жить всем селом евангелистов и сложных подчас. Сколько времени прошло с тех пор, как Онищенко мог спать как дома. Рядом близкие по духу люди, одно разумение, одни стремления, и снились ему в эту ночь домашние. Надя с этими девочками, тато, мама, меньшие братья. и он наслаждался во сне дорогим сердцу общением. Днем он долго сидел на берегу Иртыша, смотрел вдаль, где раскинулась Сибирь, потом обошел все дворы Белогорья, со всеми поговорил, познакомился. Евангелисты, пробужденные, крестившиеся в доброе обещание служить Богу чистой совестью, живущие по Евангелию, старающиеся жить, поправил он себя, хорошо понимая сложность пути всякого человека. А вечером в просторной комнате Терещенко Александра Михайловича, мудрого человека, из той же Знаменки собрались все белогорцы. Торжественно проходило молитвенное собрание. Направление оно имело необычное, не призыв к покаянию, а призыв к достижению совершенства в жизни по Евангелию, к перенесению жизни из требований плоти в жизнь духа.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. В нашем предыдущем изучении жизни и служения апостола

0: апостола Петра, мы обратили внимание на реакцию на проповедь апостола Петра, как она записана для нас в книге «Деяния святых апостолов» в 2 главе. Может казаться удивительным, что религиозные вожди народа, очевидно, сохраняли низкий профиль в то время. Около 3000 признали свой грех в отвержении Господа Иисуса Христа и стали новым творением во Христе через труд блаженного Духа Святого. Очевидно, религиозники сознавали, что произошло. Их ненависть ко Христу не уменьшилась. Они должны были подкупить воинов, чтобы солгали о воскресении, для того, чтобы устранить, если возможно, эффект воскресения. Но теперь, несколько недель спустя, Пятидесятница только добавила к их страху, их чувство ужаса перед тем, что произошло в Иерусалиме. Симон Петр проповедовал в силе и доказательстве Духа Святого. Приблизительно 3000 обратились к Иисусу Христу. Петр и другие апостолы продолжали ходить в храме в Иерусалим, и куда бы они ни пошли, сверхъестественное доказательство, что Бог действовал в них и через них, было очевидным. И возрастающее число верующих соединялись вместе в любви, в молитве, поклоняясь в храме и заботясь о благосостоянии друг друга. Возможно, мы должны позволить нашему воображению оценить эффект на религиозных вождей, которые противопоставили себя против вести Господа Иисуса. Петр ясно указал: «Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Теперь доказательство Божьего действия через Петра и других апостолов стало известно во всем городе. Какая будет нормальная реакция? Они, религиозные вожди, были публично обвиняемы в распятии Христа. Мы могли бы ожидать, что они будут стараться всякими возможностями, доступными им, сдержать всякое действие проявления сверхъестественного. Деяния святых апостолов, 3 глава, говорит о Петре и Иоанне, теперь тесно трудящихся вместе, направляющихся в храм в час молитвы. На протяжении часов дня инвалиды и нищие просили милостыню у идущих в храм. Это был знакомый вид для посетителей храма, и звенели монеты, когда их бросали просящим помощи. На протяжении столетий нищие искали такой помощи. Поэтому не было ничего особенного в этом виде, когда Петр и Иоанн приближались к храму. Но необыкновенным был ответ Петра на просьбу хромого человека, который никогда не имел способности ходить. Петр говорит повелительным голосом: «Взгляни на нас». Излишне, говорит, человек немедленно с ожиданием посмотрел на Петра и Иоанна. «Будет ли милостина, благосклонная и большая от такой пары мужчин, которые так обратились к нему?» Первые слова могли пасть на его уши, как капли холодной воды на его лицо. «Серебра и золота нет у меня». Явился ли немедленно вид разочарования на лице хромого человека? Это было бы нормальная реакция. Но когда последовало удивительное повеление: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи!» Заметьте осторожно, человек никогда не стоял на своих ногах. От чрева матери он был хромой. Теперь ему было сказано, чтобы он встал и ходил. Видели ли вы ребенка, учащегося ходить? Как внимательно мать или отец следят за ребенком, иногда протягивая свои руки и поддерживая его за подмышки, предохраняя малыша от падения? Видели ли вы мужчину или женщину, проведшую много времени в постели и тогда старающуюся ходить? Когда почти в страхе личность держится за опору, ставя свои ноги на землю. Однако Петр повелел этому человеку встать и ходить. Обратите внимание на то, что произошло. Петр нагнулся, взял человека за руку и помог ему встать на ноги. Это выражение заботы и уверенности имело свое влияние на хромого человека. Какой страх или беспокойство имел хромой человек относительно результата, все изменилось в чувство веселья, когда сила проникла в его ноги. Он стоял на своих ногах. Он скакал от радости, он ходил, он прославлял Бога. Его радость не имела границ. Выражение его хвалы и благодарности Петру и Богу, который чудотворно посредничествовал ради его, снова и снова звучало в храме. Люди, которые раньше видели его сидящим у дверей храма, называемых красными, просящего милостыню, теперь вынуждены были верить, что произошло великое чудо. Народ узнал Петра и Иоанна, слыша их весть, так как, несомненно, они снова и снова проповедовали им после Пятидесятницы. И это последнее доказательство вескости утверждения Петра относительно Христа произвело глубокий эффект. Народ затем собрался туда, где стоял Петр и Иоанн с исцеленным человеком с ними. Это был драматический момент для всех заинтересованных. Мы читаем: «Весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Иоанн, казалось, был готов позволить Петру еще раз выступить с речью к народу, теперь окружающему их. И Петр со своей стороны был готов Духом Божьим воздать славу Богу за достигшее. Многие изумлялись от этого. Увидев это, Петр сказал: «Что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Слава была Иисуса Христа, которую Бог дал ему. Подчеркивая эту истину, Петр ссылался на отцов их, Авраама, Исаака и Иакова. Заметьте, как Петр подчеркивает обращение: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, провозгласил Сына Своего Иисуса». С ранейших времен эта форма ссылки употреблялась самим Богом в обращении к народу или к людям во время их поклонения. Например, Исход 3 глава 6 стих: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И Бог тогда наставил Моисея, каким образом он должен подойти к людям. Как передано нам в словах книги Исход, 3 главе 16 стихе: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал». Обращение Моисея было записано таким образом: «Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его за грехи его». Ссылка на Ветхий Божий Завет, заключенный с его ранними служителями, передается в 4 книге Царств, 13 главе 23 стихе, таким образом: «Но Господь умилосердился над нами и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковым, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Илия употреблял этот вид подхода, когда обвинял народ в их идолопоклонстве, и тогда просил Бога проявить силу и доказать, что Он один Бог. Обратите внимание на 3 книгу Царств, 18 главу 36 стих. «Подошел и я, пророк, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой». Бог немедленно проявил свою силу в ответ на просьбу Илии. Люди поэтому пали на свои лица и говорили: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так это было, что когда Петр провозгласил: «Бог Авраама и Исаакова и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Обращение было драматическое. Можно только сравнить явление Петра во дворе дома первосвященника, когда он так категорически отрекался от своего Господа, с Петром, который теперь уверенно стоял в силе пребывающего Духа, бесстрашно обращаясь к людям относительно их греха в распятии Господа Иисуса. Необходимо обратиться опять к словам послания к Ефесянам, 1 главе 17 стиху и дальше, где апостол Павел молился, чтобы церковь могла понять удивление и славу могущества, силы и мощи, воздействовавшей во Христе, воскресив Христа из мертвых, и теперь доступная для верующих для защиты, укрепления и ободрения. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедленно.

услышал Бог ее мольбы. Нашел меня он у корыта, простил мне все грехи мои.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии, 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мы с вами говорили о том, что Библия очень ясно показывает нам семью как инструмент Божьей славы. Семья – это место, где Бог хочет прославляться. Вы знаете, чем больше мы изучаем тексты Священного Писания, которые говорят нам о семье, мы больше и больше проникаемся этой очень важной истиной. Семья – это арена, где прославляется Господь. Бог ни для чего другого не создал семью. Сегодня люди используют это место для того, чтобы, может быть, где-то находить себе любивые, так сказать, мечты, чтобы они оправдывались или находили место, чтобы их разные притязания на жизнь, на свое тщеславие, чтобы оно имело, скажем, реализацию в семейном контексте. Но Библия, чтобы короче это сделать, Библия говорит нам опять и опять, что семья – это место служения. Папа служит маме, мама все, что делает, она служит папе. И в разных всех сферах, что касается папы и мамы, они служат друг другу и не иначе. И также мы с вами в последнюю среду говорили о том, что все то, что делают родители, это должно быть служением для своих детей. И, конечно же, дети не являются здесь исключением. И это очень важно увидеть, что Бог обращается к детям. Мы однажды, гуляя в парке со своей дочуркой, мы обратили внимание на маленькие цветочки. Но что интересно, вот эти маленькие-маленькие точечки, их даже не видно, когда идешь, то не видно, но нужно нагнуться, чтобы их увидеть. Их Бог сделал, и Бог сделал для того, чтобы они славили Его. Не говоря уже за больших всех и зверей, и так далее, за все галактики, звезды, цифры, которые известны только ученым, и нам их, наверное, никогда не понять. В то же самое время все это существует для Его славы. И смотрите, Бог вот обращается к детям. Бог, Творец Вселенной, который занят историей мира, который занят человечеством, историей, как развиваются, скажем, события от государства к государству. Бог занят тем, чтобы свою славу везде являть, и Он конкретно, представьте, что вот мы сейчас будем с вами читать текст, Бог сам обращается к детям. И когда-то Христос то же самое сделал, Он говорит, посмотрите на лилии. Если лилии для Бога важны, и Он их так одевает красиво, красивее, чем славу Соломона, то как много больше вы? Это очень удивительный момент, друзья. В этом тексте, который мы сегодня с вами будем читать, этот текст дышит любовью, благодатью Божией. Этот текст, он показывает нам мир свободы, которую Бог предлагает, свободу, которую Он дарует нам, когда мы повинуемся Его Слову, свободные от себя. И Бог, созидая семью, Он все там правильно расставил. Отец должен заниматься вот этим, мама должна заниматься этим. И дети тоже должны, а это не исключение. Дети не исключение. Дети должны иметь ясное, понятное, осознанное отношение к своим родителям. И это Библия называет служением. Я хочу, чтобы вы понимали, что Бог, несмотря на ваш возраст, Он хочет, чтобы вы как можно раньше понимали эту концепцию в семье, вы тоже можете служить. Служение начинается, кстати, в семье. Оно не начинается где-то на миссионерском поле. Оно начинается в семье. И мы с вами увидим этот текст в связи с другими многими текстами, которые говорят об отношении детей к родителям. Дети не исключение. Бог их потому что любит, Он хочет, чтобы они тоже были свободны. Он их снабжает необходимой истиной, чтобы они могли служить. Мы с вами слышали не раз определение служения, и я хочу сегодня еще раз повторить его для вас. Когда речь идет о служении, здесь не идет о каком-то бремени или о том, что на самом деле замыкает нас или забирает у нас свободу. Служение – это быть инструментом в Божьих руках, чтобы распространять Божьи ресурсы тем людям, которые Бог дал для меня в моей жизни, рядом со мной, кто бы это ни был, там, может быть, моя жена, может, муж, дети и так далее, родители. Бог делает нас инструментами в своих руках, чтобы мы могли быть распространителями Его ресурсов для тех людей, которые рядом с нами. И у нас должна быть одна цель. То, о чем мы сегодня говорим, должно всегда быть пронизано одной целью – для славы Божией, чтобы в этом прославился Господь. Ефесянам 6 глава, мы прочитаем с вами 3 стиха и будем возвращаться к нему вновь и вновь. К этому тексту я хочу, чтобы вы просто внимательно слушали сегодня и записали для себя, что Бог ожидает от вас, как детей. Еще раз хочу напомнить вам о том, что, говоря сегодняшнюю проповедь, я не обращаюсь к вам, как, может быть, к тем только, кто младше меня. Это моя проповедь для меня. Я тоже сын, у меня еще живые папа и мама. И то, что я о чем сегодня проповедую, касается точно так же меня и всех тех, кто сегодня здесь есть, у кого есть еще папа и мама. Ефесянам 6 глава, с 1 стиха по 3. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Используя этот текст больше всего и другие тексты, я хочу, чтобы вы сегодня запомнили для себя 4 слова. 4 слова, на которых строится все ваше служение вашим родителям. Эти слова, они в принципе очень известны для вас, это не какие-то научные, это простые слова, но я именно оставил их вот такими простыми и хочу, чтобы вы просто сегодня их запомнили. И это будет та линейка, с которой вы сможете измерить свое служение. Если в этой сфере вашей жизни, друзья мои, не прославляется Бог, то все остальное, как бы вы много ни делали, оно не имеет, в принципе, никакого смысла. Почему? Потому что если в этой сфере вы не угождаете Богу, маловероятно, что вы это делаете где-то еще. Это библейский принцип и его последовательность. 4 слова. Любовь, послушание, уважение, забота. Вот эти 4 слова запомните. Если что-то ускользнет из вас, от вас, от вашего внимания, я хочу, чтобы вот эти 4 стали сегодня вам хорошим напоминанием. В каждом этом, в этой в сфере, они все как гроздь винограда, они все вместе идут, их нельзя слишком различать, но они, переплетаясь друг с другом, имеют свои оттенки, и таким образом вы сможете проверять себя и исследовать. Вот эти 4 слова – любовь, послушание, уважение и забота. И мы об каждом из них поговорим сегодня. В первую очередь, вот эти 4 библейских принципа, которые определяют отношение детей к родителям как служение. Первое. Любите своих родителей. Любите своих родителей. В этом тексте, который мы прочитали, апостол Павел обращается к детям, и он имеет здесь 2 повеления. Эти 2 повеления очень важны, но апостол Павел, когда бы он ни говорил, он обращается к источникам Ветхого Завета, то есть Писания. И он здесь использует очень важный текст, к которому я хочу, чтобы вы сейчас вместе вернулись. Я думаю, что это основание всего того, о чем он дальше говорит. И это была та атмосфера, в которой служение детей родителям могло совершаться. Он говорит, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, и он говорит из книги Исход, 20 глава, 12 стих. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли эту книгу, Исход, 20 главу, и мы с вами вместе прочитаем 2 стиха, 12 и 18. Бог выводит израильский народ из Египта. И очень много раз мы читаем, что когда Моисей приходил к фараону, он говорил, отпусти народ мой. Это Моисей приходит к фараону, говорит, отпусти народ мой, чтобы он мог поклониться Господу в пустыне, поклониться Господу. Смотрите, несколько раз эта фраза повторяется, вы можете сами проследить это в первых главах Исход, но смотрите, что происходит дальше. Бог приводит израильский народ, он приводит теперь его в пустыню Синай, возле горы Синай, вернее, останавливается весь народ, и Бог теперь объясняет ему, как совершать нужно служение. То есть, каким образом это поклонение, каким образом то спасение, о котором слышал фараон, теперь должно реально в вашей жизни, как оно должно теперь осуществляться. И он начинает с первого стиха, изрек Бог все слова сии, и говорит, «Я Господь, Бог твой». Это заглавие всего этих 10 заповедей, которые практически показывают, что значит знать или верить в Бога, как в Господа. И вы помните, первые 4 заповеди, они суммируются, Христос их суммирует каким образом? Первые 4 заповеди, они говорят о нашем отношении с Богом, и Христос их суммирует, вы можете прочитать, Марка, 12 глава, он там суммирует, говорит, возлюби Господа Бога твоего, это самая великая заповедь. Он суммирует эти 4 заповеди, весь закон суммирует в 2 заповедях. Первая, возлюби Господа всем сердцем, и вторая, он говорит, возлюби ближнего самого себя, как самого себя. Третьей нету там, полюби себя, или старайся любить себя. Третьей нет, там есть только 2, Христос суммирует вот эти 2. И смотрите, очень важно, что первые 4 говорят о нашем отношении с Богом, остальные 6 говорят о моем отношении к людям вокруг меня. И теперь смотрите, как очень важна деталь здесь. Бог, когда начинает говорить о моих отношениях с другими людьми, Он сразу начинает это с семьи. И Он обращается к детям. Он обращается к каждому человеку, у которого живы родители. И смотрите, что Он говорит. Это 6 заповедь. Первая, помните, какая? «Да не будет у тебя других богов». Вторая, «Не делай себе кумира». Третья, «Не поклоняйся им и не служи». Четвертая, «Помни день субботний». И теперь 5. 5 заповедь, она звучит следующим образом, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Смотрите, из этого и Бог показывает эту вдохновенную последовательность. Из этого вытекают все остальные отношения. Не убивай, можно другими словами сказать, цените жизнь других людей. Не прелюбодействуй, он говорит, цените брак, цените брачные отношения. Цените тот метод или план, который Бог дает в браке. Дальше он говорит, не кради, то есть цените собственность других людей. Цените принадлежность каждой вещи кому-то, цените это. И дальше он говорит последнее, он говорит, не произноси ложного свидетельства, это предпоследняя, 9 заповедь, не произноси лжи на другого человека. Цените честь других людей. И последнее он заканчивает, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего, не завидуй другим людям. Смотрите, как важно здесь, одну очень важную деталь. Вот эта 5 заповедь, она начинается именно в контексте семьи, и Бог говорит, почитай отца твоего и мать, и последовательный контекст показывает нам, что с этого дома начинается учеба, начинается вот эта лабораторная практика, на самом деле воркшоп, как на самом деле относиться к другим людям. Почему это важно? То, как вы относитесь к своим родителям, это на самом деле определит все остальные ваши отношения с другими людьми. И то, как вы иногда относитесь с людьми своими, очень много говорит о том, как вы относитесь к своим родителям. И Бог, обращаясь вот к этим горизонтальным отношениям, Он начинает именно с этого контекста, семейного контекста. Он хочет, чтобы там в семье дети учились правильным отношениям. Все остальное следует. Но еще раз, смотрите, вот эти 2 tables, 2 tables, да, of the law, вот эти 2 tables, они взаимосвязаны тем, что вторые, мои горизонтальные отношения, которые начинаются в первую очередь с родителями, они прямо пропорционально связаны с моими отношениями с Богом. То есть, еще раз, то, как я веду себя с родителями, это индикатор моих отношений с Богом. И если у меня нет правильных отношений с Богом, у меня никогда не будет правильных отношений к моим родителям. И я могу другим людям говорить, что у меня очень хорошие отношения с Богом, но если у меня нет правильных отношений с моими родителями, и у нас у каждого есть самые разные родители, и у нас много есть самых разных препятствий, в кавычках, которые мешают нам относиться правильно к родителям. И опять-таки эти препятствия начинаются в нашем сердце, в том мире, который окружает нас и так далее. То есть мои отношения с родителями, они являются индикатором того, какие у меня отношения с Богом. И мои отношения с Богом определяют мои отношения с родителями. И это очень важно, друзья, потому что, когда Бог обращается к детям, Он не умоляет их, потому что у них, возможно, малый возраст и больше возраст и так далее. Он просто показывает, что в любом возрасте дети должны любить своих родителей, но это возможно только тогда, когда у них будет сила Божья для этого. Сила Божья для того, чтобы они могли любить так. Я хочу вернуться к одному очень важному элементу. Христос, когда суммировал все 10 заповедей, Он сказал о наших отношениях к Богу, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем. И вот эти 5, 6, 7, 8, 9, 10 заповеди, Он их суммирует следующим выражением: «Возлюби ближнего твоего». Я решил буквально несколько дней назад добавить именно этот принцип. Возможно, он звучит немножко так банально звучит или сентиментально, то есть не совсем касается нашей души. Буквально недавно я услышал по радио один раввин, еврей, который объяснял 10 заповедей. К нему позвонила женщина и рассказала об ужасной ситуации, как и ее сын недоволен на нее и выражает недовольство и так далее. И еврей, раввин, отвечает и говорит: ты знаешь, нигде в Библии не написано, чтобы дети любили своих родителей. Написано, чтобы они повиновались своим родителям. Я был крайне удивлен этим, что раввин мог заявлять подобные вещи. В Библии, возможно, нет прямо написано: дети, любите своих родителей, но, опять-таки, нужно знать Христа, Его учение, потому что Он сказал: возлюби ближнего своего. И любовь к ближнему, любовь к людям, к друзьям, любовь, которую вы потом будете практиковать в брачных отношениях, к которым, даст Бог, вы придете. Я обращаюсь сейчас к моложе, возможно, к молодому поколению. Вопрос в том, что на самом деле это будет возможно тогда, когда Бог совершает свою перемену в нас, когда Бог делает в нас свое дело. Когда Иисус Христос, показывая нам вот в эти все 6 заповедей, которые показывают горизонтальное мое отношение к людям, они являются тоже выражением моей любви. Любите своих родителей. Римлянам 1 глава 30 стих, это в списке всего каталога, который апостол Павел показывает. Во 2 Тимофею 3 глава подобные тексты, 3 глава 2 Тимофею, показывают нам каталог вот этих разных пороков, признаков настоящего времени, какие будут люди. И один из них, который рядом стоит с кражей, с прелюбодейством, это неподчинение своим родителям. Это признак невозрожденного сердца. Признак невозрожденного сердца. Любовь же – это признак сердца, в котором действует Господь. Любовь, которая ищет высшего блага. И вы знаете, что очень важно, чтобы мы не только, я обращаюсь к тебе, к родителям, которые здесь есть, или которые думают быть, очень важно, чтобы мы учили своих детей любить родителей. Но я хочу сегодня спросить у вас, насколько вы на самом деле сегодня любите своих родителей? Дело в том, что Библия говорит о любви не столько о как об эмоциях, сколько о решении воли. И это не новое для вас, но оно касается вас, потому что Бог хочет, чтобы вы любили своего ближнего, как самого себя. Чтобы вы любили ближнего, как самого себя. И это задача или заповедь, которую Бог дает для детей. Любовь – это не столько эмоциональная привязанность, сколько, будучи признаком возрожденного сердца, это решение. Решение что-то отказать от себя и сделать для того человека, который рядом. И родители – это самые первые ваши ближние. Вы научитесь любить ближних только тогда, когда вы научитесь любить своих родителей. Несколько моментов, которые я хотел просто отметить для вас. Апостол Павел часто очень говорит и показывает нам о любви Божьей. Не только апостол Павел, вся Библия говорит нам о любви Божьей. Я хотел бы несколько характеристик назвать. Вы можете для себя просто для себя сделать несколько, пометить. Какая же это Божья любовь? В первую очередь, она это любовь, которая жертвенная, распинающая себя. Любовь, которая отказывается от себя. Библия нам говорит именно о такой любви, которая отказывается от своих интересов, своих планов, своих хобби. И если это не касается самых-самых маленьких детей, то вас, постарше, молодежь, это очень много сегодня касается. Я хочу спросить у вас, любите ли вы своих родителей? И в то же самое время я хочу спросить у вас, любя их, когда последний раз вы отказались от своего, чтобы просто внутри, отказавшись от своего, поставить их за объект служения? Служение невозможно без распятия себя. Служение невозможно без креста. Иисус Христос для нас является очень хорошим примером. Он был на кресте, и этим Он служил. Распинающаяся себя любовь или отвергающая себя любовь – это инициируемая любовь. Когда последний раз вы проявили инициативу, а я сейчас, может быть, обращаюсь к некоторым из вас, которые все еще оправдываются тем, что ваши родители не заслуживают вашего внимания. Вдруг, если среди нас есть таковые, когда вы последний раз инициировали отношения с вашими родителями, Бог говорит о том, Иисус Христос говорит, что вторая подобная есть заповедь – возлюби ближнего, и ваши родители – это те, которые в первую очередь вы должны любить. Сегодня вы должны были любить своих родителей, завтра вы должны любить. Сегодня после собрания вы придете, вы можете спросить у своих родителей, как папа, мама, я могу любить тебя больше. Эти вопросы нужно задавать. Мама, как я могу проявить с моей стороны любовь к тебе больше? Как я могу тебя любить? Вы знаете, что Бог запланировал свою любовь. Он не просто спонтанно, вдруг вот Он почувствовал, что пора бы уже полюбить мне этих несчастных людей. Он запланировал эту любовь. Веками Он развивал, Он прогрессировал, Он показывал нам во всех своих событиях, мероприятиях, Он запланировал эту любовь и очень четко ее исполнял. Если вы говорите сегодня, что вы любите своих родителей, когда последний раз вы сделали план? Вот я сделаю это, потому что это приятно будет для моих папы и мамы. Я думаю, что здесь ничего сложного нет, но иногда немножко больше инициативы и запланировать себя, это на самом деле поможет. Любовь – это решение, это воля, это посвящение. Мне нравится, как Стюарт Скотт, он дает очень хорошее определение любви. Любовь – это бескорыстное и постоянное посвящение или решение воли. Это бескорыстное, постоянное посвящение воли. Чтобы заботиться и приносить благо другому человеку через праведные, правдивые и сострадательные мысли, слова и дела. Это запланированная любовь. Вы знаете, что когда идет речь о любви, сейчас я прошу, чтобы вы забыли за букеты, за розы, за чувственные какие-то восприятия того, о чем идет речь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание теперь на 18 текст. Когда Бог говорил о том, чтобы люди любили Его и потом любили друг друга, что-то происходило вокруг. Откройте опять книгу Исход, 20 главу, и прочитайте со мной 18 стих. Когда речь идет о любви, когда Бог говорит о любви, это вам не цветочки. Это намного больше. Я хочу, чтобы вы просто увидели это. Смотрите. Это visual effect, который показывал, что Бог очень серьезно повелевает нам любить друг друга и Его. Смотрите, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали». Это visual effect, который, или PowerPoint, который Бог показывал для своего народа. И Он говорил, когда я говорю о любви, о том, что вы любили меня и любили друг друга, любили ближнего своего, идет речь об очень серьезном занятии. Это занятие Он называет любовь. Это означает посвящение, это решение воли. Это запланированная любовь, это распинающая себя любовь. Это инициируемая любовь, это любовь, которую человек инициирует, и делает это он из-за того, что Бог повелевает ему это делать. Бог повелевает нам. Когда речь, кстати, идет о вашей обязанности к родителям, здесь не идет речь о правах. Недавно мой малыш, он говорит, стоят они там со своей сестрой, говорит, папа, we need some private conversation. You need some privacy since when? Он уже требует privacy. I have a right to be to have some private spot. No, you don't. You don't have any right. Библия показывает нам о том, что наше отношение к родителям – это не просто право или предложение делать Бог. Если у вас будет чувство, вот тогда, ребята, любите своих родителей. Когда они вам будут давать все хорошее, когда они будут вас гладить по голове, когда они будут хвалить вас, вот любите тогда их. Вот этот visual effect, который он показывает, мне кажется, очень нужный, там, это часть вдохновенного текста. Он показывает, что Бог очень серьезно говорит об этом. It's a serious deal, it's a serious business, в котором находится каждый ребенок. Это не просто право, это обязанность, которую Бог повелевает для нас, любить. Это распинающая себя любовь, это запланированная любовь, инициируемая любовь, это видимая любовь, делом, видимая любовь. Мы много об этом читаем в Священном Писании, первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Мы там читаем, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал

Поэтому мой вопрос, я хочу, чтобы вы записали для себя этот вопрос. Do I love my parents? Do I cherish my parents? Do I love my parents? Это очень важный вопрос, простой вопрос. Второе, это в этом же списке этих вопросов, как они видят, что я их люблю? Как они знают, что я их люблю? В чем это видно? Видели ли они вчера, что я их люблю? Опять, у каждого из вас своя ситуация, свой контекст в семье. Но Бог требует от вас, от нас всех, дети, любите своих родителей. И мы это исходим из того, что Иисус Христос суммировал вот эту вторую часть. Он говорит, если хотите, одним предложением, о чем там идет речь, не убей, не прелюбодействуй, не кради, возлюби ближнего своего, и это начинается дома. Learn to love now. Не думайте, что тогда, когда вы выйдете замуж или женитесь, тогда вы, может быть, будете любить. Или придет время, когда вы встретите вашу мечту. Или мачту. Кто бы это ни был, в данном случае Библия говорит о том, что учитесь любить сейчас. Бог сейчас повелевает нам любить друг друга. Первое. Итак, любите ваших родителей. Второе. Помните, какое второе слово было? First one was love, yes? Второе какое было? Obedience. Второе, значит, повинуйтесь своим родителям. Мы читаем это в Ефесянам 6 глава 1 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. В английском языке очень хорошо переведено «it is right». Но когда мы смотрим в греческий текст, там написано «dikaios», то есть означает «праведность». «Диакосюне» – это праведность. Слово «дикаос» – это праведность. Другими словами, апостол Павел здесь говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это праведность». Это в вашем случае, в вашем кейсе. Вот это праведно, это правильно. This is right. Он говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям». Я хочу несколько здесь характеристик этого послушания дать. Кстати, слово «повинуйтесь» означает следовать за кем-то или подчиниться, исполнять волю другого. Обратите внимание, я поэтому специально начал с того, что должна быть любовь в сердце, должно быть решение или attitude toward your parents сперва, чем повиноваться. Потому что повиновение требует сиюминутного исполнения того, что говорят родители. Я хочу здесь дать вам несколько характеристик этого послушания или повиновения. Первое – это осознанное послушание. Это должно быть сознательным шагом. Это должно быть сознательным решением. Смотрите, он здесь говорит «дети». Сам факт, что он так называет нас с вами, всех, кто сегодня здесь есть, Бог называет нас здесь «дети». И помните, здесь в первую очередь относится к маленьким детям и, может быть, подросткам, но также и ко всем, у кого есть родители или были. Дети. Нужно осознать, что это я дитя, и я имею эту обязанность перед Богом. Это осознанное решение или осознанное послушание. Это также обязательное послушание. Не только осознанное, но обязательное. You have no choice. Нет другой альтернативы. Когда родители что-то говорят, послушайте, Бог требует именно такого повиновения. Когда родители что-то говорят, Бог повелевает нам обязательно. У вас нет другого выбора, как повиноваться. Почему это важно? Потому что в этом и есть служение вашим родителям. Этим прославляется Господь. И Бог показывает, каким образом это может быть. Обязательно. Бог здесь не предлагает, Он не делает здесь предложение. Он говорит, повинуйтесь. И не только повинуйтесь однажды, но это делайте постоянно. Это должно стать привычкой возрожденного сердца. Повиноваться своим родителям. И это очень обоснованно. То, о чем мы говорили, апостол Павел говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, потому что это правильно. Когда мой сын спрашивает у меня, почему он должен слушать меня, я говорю, this is right. Вот есть правильно, есть неправильно. Если ты не повинуешься, это неправильно. Simple as that. This is right. That's explanation. This is right. Это все, что Бог говорит здесь. И смотрите, как мало он здесь даже объясняет. Дети, повинуйтесь.

0: своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Я бы еще здесь одно добавил. Вот это осознанное, обязательное, обоснованное, оно также является ограниченное повиновение. Обратите внимание, он здесь говорит «повинуйтесь в Господе». Чем больше человек растет, чем больше дитя возрастает, да, сын или дочь растет, они должны понимать, что говорит Бог, что говорят родители. И там, где родители говорят делать какое-то зло, что противоречит Писанию, там вы имеете право быть непослушными. Но и тогда вы должны любить своих родителей. Вот почему любовь идет раньше. Любите своих родителей и повинуйтесь им. И повинуйтесь им осознанно. Это обязательно вы должны делать, обоснованно. И Библия, мы сейчас увидим, каким образом обоснованно. This is right. Это все объяснение. И он дальше говорит, это должно быть ограниченное. Он говорит, в Господе. «Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». И смотрите, что он дальше говорит, 2-3 стих. «Почитай отца твою мать» – это первая заповедь с обетованием. Основание вашему повиновению в Библии. Библия говорит так, Господь говорит так, чтобы ты был послушен, чтобы ты повиновался своим родителям.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только под тщательным изучением Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Известный военный офицер срочно созвал в своем просторном доме своих родственников, знакомых и служащих при нем, своих подчиненных. Гостиная была переполнена людьми. Все ожидали появления особого гостя, которого пригласил хозяин, чтобы он обратился к собравшимся со словом. Какое-то время прошло в ожидании. Но, наконец-то, через парадную дверь в гостиную вошел ожидаемый гость и хозяин-офицер. В первую очередь гостя представили этому необыкновенному собранию, и он начал свою речь. Но недолго суждено было ему говорить. Внезапно в зале появилась еще одна личность, и гость не в состоянии был продолжать свою речь. Подробнее вы можете прочитать об этом событии в 10 главе книги «Деяния». В 44 стихе написано так. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Аудитория, перед которой говорил Петр, состояла исключительно из язычников. Впервые в истории церкви Евангелие проповедовалось язычникам, и на этом собрании как 10 лет назад, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех присутствующих. Все, которые были там, без исключения, обратились к Господу на этом собрании. И в 45 стихе сказано, «И верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога». И сразу же после этого излияния Духа последовало водное крещение. «Кто может запретить креститься водою тем, — говорит Петр, — которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Какое благословенное нарушение произошло на этом собрании? Петр намеревался сказать больше, но Дух Святой прервал его проповедь, и в одно мгновение все, слушавшие его, обратились к Господу. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить внимание главным образом на проповедника. Что сделало его таким благословенным орудием в руках Божьих? Здесь сыграла роль не только его проповедь. Мы узнаем, что недостаточно сказать хорошую проповедь, правильно основанную на Писаниях, и думать, что Дух Святой непременно проявит свое действие. Ведь произносится множество проповедей, и к ним не придерешься. Они ортодоксальны, они согласуются с Писанием, но, увы, результатов нет. Дух Святой отсутствует, и нет никаких перемен. Такое состояние может длиться годами. В чем же дело? Почему, несмотря на то, что верно проповедуется слово, нет никаких последующих знамений? Нет обращения, нет покаяния, нет жизни. Кто виноват? Чего не достает? Событие, происшедшее в доме римского сотника Корнилия, ярко иллюстрирует важную истину, а именно, что одна речь еще недостаточна. Если она не задевает сердец слушателей, то она равносильна меди звенящей и кимбалу звучащему. Не поймите меня превратно. Наша проповедь во всех малейших деталях должна согласоваться со Священным Писанием. И если этого нет в наших проповедях, то мы не можем ожидать благословения Господня. Но в то же время проповедь сама по себе, как бы она не соответствовала слову, не гарантирует положительных результатов. Она не может гарантировать, что за ней последует Божье благословение. Очень важную роль в этой божественной драме играет сам вестник, то есть проповедник. Поэтому давайте немножко ближе познакомимся с человеком, который пришел на это собрание, чтобы сказать слово. Каким образом он был подготовлен к этому собранию? Почему именно Петр был избран обратиться со словом к этой аудитории? И почему Дух Святой мог так чудно благословить его служение? Мы найдем ответ на эти вопросы здесь, в Слове Божьем. И очень важно, чтобы мы их поняли и извлекли из них урок, чтобы Господь мог употребить и нас. Помимо того, что Петр знал своего Господа, был его учеником и избранным сосудом, был еще один фактор, сделавший его пригодным к получению такого явного благословения. Одна из причин, объясняющих, почему Бог мог благословить Петра, заключается в том, что Петр был человеком молитвы. Из Евангелия мы многое можем узнать о Петре. Ясно и понятно, что Петр был очень активным человеком, что он не мог сидеть, сложа руки. Да, Петр по характеру был вспыльчивым, неспокойным, энергичным, деловым. Такое впечатление создается о Петре, когда читаешь о нем в Евангелии. Вы заметили, я сказал «в Евангелии». После Дня Пятидесятницы в Петре, однако, произошла заметная перемена. Петр стал совершенно другим человеком, и одна из коренных перемен, происшедших в нем, заключалась в том, что он стал человеком молитвы. И вот заметьте, в 9 стихе 10 главы сказано, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. По нашему времяисчислению это полдень, а по обычаю Востока полдень – это время отдыха. В этой части земного шара в самое жаркое время дня люди обыкновенно отдыхают. Петр же проводит это время в молитве. А это много говорит о том, какое значение он придает молитве. Вспомните, в 3 главе книги Деяний говорится о том, как Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Значит, это было после обеда, по-нашему, в 3 часа дня. По-видимому, Петр соблюдал определенные часы молитвы, как личной молитвы, так и в общении с другими. Возможно, он следовал примеру псалмопевца Давида, у которого были определенные часы молитвы. «Вечером и утром и в полдень, — говорит он, то есть Давид, — буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Так поступал и пророк Даниил. Он тоже был верен этой благословенной привычке молиться 3 раза в день. Но наилучшим примером регулярной молитвы является наш Спаситель, Господь Иисус Христос, во время Его жизни здесь на земле. Своим примером Он показал, что такая регулярная молитва необходима. Дорогие мои, сосредоточенность регулярной молитвы также необходима, как физический отдых и питание для нашего физического тела. Когда мы молимся, Господь имеет возможность беседовать с нами, отвлекая нас от всех других занятий, какими бы они ни были хорошими и полезными. Дорогие мои, как мы можем узнать желание нашего Господа, как мы можем узнать Его планы и Его намерения, если мы не даем Ему возможности высказать нам свои желания? О том, как важно и необходимо прислушиваться к голосу Господина Жатвы и к Его желаниям, не будет лишним подчеркнуть еще и еще раз. Не потому ли мы видим так мало результатов своего служения, что пренебрегаем этим тихим часом уединения в молитве? Подумайте, а что если бы Петр решил поотдыхать в это время? Или пошел бы покупаться на море? Ведь он гостил у кожевника Симона, дом которого стоял на берегу Средиземного моря. Какое было бы искушение в жаркий день пойти прохладиться, искупаться в море? Но Петр пошел молиться, и для Господа это была возможность подготовить его к одному из важнейших событий в истории Церкви. Какое необычное собрание было созвано римским офицером Корнилием! Это собрание стало открытием дверью проповеди благой вести язычникам, и это был результат молитвы. Но здесь следовало бы отметить еще один важный факт. Молитва приготовила и Корнилия. В первой части этой 10 главы сказано о том, как во время молитвы этого римского сотника-язычника явился ангел, который сказал: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Господом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы заметили, Бог всегда берется за дело с двух разных сторон. Мы видим только одну, свою сторону. Петр не имел малейшего представления о том, что когда он молился в 50 километрах севернее Иоппы, то есть того места, в котором он находился, был этот римский сотник, который тоже молился. Посредством молитвы Бог приготовил проповедника и человека, который услышит от него спасительное слово. Правда, мы никогда до конца не поймем тайну молитвы. Но одно ясно – Бог сам установил, что посредством молитвы Он совершает свое дело. И вот по причине молитвы обе стороны встретились. Я вижу, что без молитвы подготовка Петра не была бы возможной. Только в молитве Господь сумел сломить его религиозные и национальные предрассудки. Когда Петр молился, Господь ему имел возможность показать через видение, что очищенное Богом он не должен почитать нечистым. Черствая почва суеверия и предрассудков этого иудея была вспахана молитвой. Подумайте, прошло 10 лет после того, как Христос сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всем людям, всем народам, и ни один из них не сделал ни одного шага в то направление. Им мешали их предрассудки. Язычники? Ученики никак не могли вместить этот план. Они проповедовали только среди своего народа, только среди иудеев, даже тогда, когда по причине гонения были вынуждены жить в рассеянии в далеких странах среди язычников. Но и там они разыскивали своих. Они находили иудеев и проповедовали им только. Как ясно сказано об этом в 11 главе книги Деяния. Слушайте, между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Таков был результат их иудейского воспитания. Национализм настолько ослепил их, что они не способны были видеть, что окружены погибающими душами, которым следовало бы сказать о Господе. И вот Бог смог удалить эту преграду в Петре и приготовить его к самому великому служению его апостольства посредством молитвы. Скажите, что поможет нам увидеть нужду так, как она есть? Что поможет нам увидеть людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся в работе, в школе, в путешествиях, живя в одном городе? Как мы можем увидеть, что они изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря? И именно так видел Христос народ, теснившийся вокруг Него. Он не обращал внимания на внешний вид людей. Он видел, что они погибают, что они беспомощны и порабощены дьяволом, грехом и болезнями. Так Христос смотрел и видел людей. И сказано, что, видя их в таком состоянии, Он жалился над ними. Об этом написано в конце 9 главы Евангелия от Матфея. Но что дальше сказано? Видя народ в таком состоянии, он обращается к своим ученикам. И что он говорит им? Идите, спасайте этих людей. Нет. Он даже не велит ученикам идти и проповедовать им. В свое время он это сделает, но пока еще нет. Они еще не готовы. Почему? а потому что его ученики видели этих людей совсем в другом свете. Они судили по внешности, потому что они видели своими глазами. И что же они видели? Массы, толпы людей. Их это очаровывало. Им так приятно было видеть множество народа, и для этого у них были свои причины. Популярность Иисуса подтверждала их ожидания, их надежды на то, что Он обещанный Мессия. А если Он Мессия, то, согласно их понятиям, Он восстановит царство Израилю. Такое их было понятие о пришествии Мессии. Имейте в виду, Израиль был оккупирован Римом. И согласно тому, как ученики истолковывали священные писания, Христос должен свергнуть врага и восстановить царство Израилю. Надежда их была чисто земная, временная. Поэтому, видя толпы народа, следующие за Иисусом, и видя знамения, которые Он совершал в народе, и Его популярность, они воспрянули в надеждах, что действительно Иисус должен быть этим национальным избавителем их. И вот из-за их неправильных толкований и понятий пророчеств о Мессии и о Царстве Его укреплялись их национальные и религиозные предрассудки, которые мешали им правильно понимать Священное Писание в целом. Вот почему Христос не велел им идти и спасать этих людей. Он не велел им пока проповедовать этим людям, которые в глазах Христа были изнуренными и рассеянными, как овцы, не имеющие пастыря. Но слушайте, что Господь велит им. Слушайте, жатвы много, а делателей мало. Итак, что? Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы заметили, на первом месте молитва. Вначале молиться, а потом делать. Возлюбленные, мы непригодны к делу Божьему без молитвы. Как ничто другое, мои дорогие друзья, молитва регулирует наше духовное зрение и делает нас способными видеть людей так, как их видит наш Господин жатвы, Господь Иисус Христос. Интересно отметить, что сразу же после того, как Христос говорит о молитве, в 10 главе Евангелия от Матфея написано следующее: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Видите, Он посылает тех, которым Он велел молиться. Только те пригодны к участию в жатве, которые молили господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Молящийся становится кандидатом, он становится пригодным для служения. Заметьте, что молящийся так, руководим Богом. Он различает голос своего господина, он следует его указаниям. Молящийся человек чуток к водительству Духа Святого. Мы видим это из того, что сразу же, как Петр закончил молитву, у двери дома, где он гостил, появились посланные от Корнилия люди. Впервые Петр был сопоставлен с ситуацией, когда под ту же крышу, где находился он, иудей, не сообщившийся с иноплеменниками всю свою жизнь, пришли вот эти язычники. В 9 стихе мы читаем: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр узнал голос Духа Святого. А что, если бы он не молился? Узнал бы он этот голос? Была бы у него такая же чуткость? Решился ли бы Петр впустить этих людей и пойти с ними, чтобы засвидетельствовать им, что из-за них умер Христос? Вряд ли. Он не был бы приготовлен к такому неожиданному и невероятному поручению. Дорогие друзья, братья и сестры, а как обстоит дело с нами? Имеет ли Бог доступ к нам? Слышим ли мы его голос? Узнали бы мы его, если бы он сейчас обратился к нам и сказал: «Иди к такому соседу и скажи ему, что я умер за него». Ты возражаешь и говоришь: «А зачем я пойду к нему? Он атеист, безбожник, или он пьяница, он не пригоден для Царствия Божия». Или, возможно, Бог говорит: «Иди в соседнее село, засвидетельствуй там людям о мне, я умер за них». Но ты говоришь: «Нет, они не примут слова, это язычники, это мусульмане, они не верят в Иисуса Христа». Не возражаешь ли ты Господу, подыскивая подобные отговорки? Не говорит ли это также о том, что на вид мы можем быть очень набожными, святыми, но, увы, сердца наши холодны, как лед? Мы как будто не видим, что у окружающих нас людей вечные души, и что без Христа они идут в вечную погибель. Когда в последний раз в молитве мы проливали слезы о погибающих душах? Мы до того заняты своими церковными делами, а порой и церковными спорами и разделениями, что мы даже не думаем о погибающих душах. Мы играем в религию, а души идут в ад без Бога и без Христа. Возлюбленные, нам остается одно – смириться перед Господом, покаяться в грехе безразличия и просить, чтобы Он восстановил нас и дал нам любовь к погибающим душам. Пойдем сейчас перед Ним и исповедуем свой грех. А если мы этого не сделаем, то как ужасно будет услышать из Его уст: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О, дал бы Господь нам дух покаяния, чтобы нам не быть посрамленными в тот день, когда мы должны будем предстать перед Ним. И это, дорогие мои, приводит меня к последнему вопросу. И этот вопрос я хотел бы задать тем из моих слушателей, которые еще не приняли Божьей благодати, не приняли спасения, которые Бог так щедро предлагает всякому, приходящему к Нему во имя Иисуса Христа. Приди таким, как ты есть, исповедуй свой грех Ему, и Он примет и простит тебя. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Господь меня слышит. Я знаю, Он все поймет.

В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами –

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги пророка Исаии, мы напоминаем, что главы 1 по 12 передают пророчество и об Иудее, где Иерусалим стоит на главном месте. Однако и весь Израиль вспоминается в этих пророчествах. Исаия обличал весьма серьезно грех всего народа. Духовный упадок в стране был весьма очевиден. Религиозные обряды все еще существовались и совершались, но они сделались неприятными Богу, стали мерзостью в его очах, потому что сердца народа не участвовали в этом. Это поклонение Богу было только на устах, а сердце было далеко от него. Конечно, были и богобоязненные люди среди отступников, но пророк взывал к всему народу, отвергая грех. Несмотря на грозное обличение в грехах, удивительно, как являлась и милость Божия. Бог обещал благословить народ, если он покается и вернется к нему. Окончательный план и цели Божии по отношению к Израилю никакие препятствия не изменят. Это является вдохновенным содержанием этой части книги. При всех разочарованиях и за всех отступлений народа впереди сияет драгоценный план и цель Божии, когда грешный народ, обратившийся к Богу, станет благословением для всей земли. И будет. Так начинается вторая глава. Ни малейшего сомнения не выражено в этом слове. Так говорит непогрешимый Бог устами пророка. Трудно нам представить величие и славу этого грядущего дня. Торжествующий Спаситель Господь Славы будет в центре этого величия, когда Он примет власть, Ему принадлежащую, на престоле Давида, и будет царствовать с праведностью и истиной. Тогда все народы земли пошлют в Иерусалим своих представителей, который сделается центром мира, объявив его поразительное откровение. Стих 2 по 4. Пророк получает вдохновение снова взывать к народу. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Они были виновны в том, что приняли обычаи и пути жизни окружающих их народов. Это привело их к духовному падению, но пророк взывает, предупреждает и ободряет народ быть послушным Богу, его повелением. Иначе придут суды Божии на всю Иудею и Иерусалим, как это случилось с Израилем, Северным царством. И вот пророк опять произносит слова

0: пророчества, которое еще не исполнилось, но грядет время Божие для его исполнения. От стиха 12 до конца 2 главы предстает пред нами ясная картина Дня Господня. Этот день имеет двойное значение. Он указывает на время и на суд. День Господень. Это весьма важно, чтобы мы правильно понимали значение Дня Господня, упоминаемого в Священном Писании. Это есть время, когда Господь возьмет власть в свои руки и начнет проявлять ее в совершении суда на земле. Это слово имеет обширное значение. Слушайте слова пророка Исаии, 2 главе, 12 стихе. «Грядет день Господа Саваофа, и все гордое и высокомерное, и все превознесенное, и оно будет унижено». А потом в быстром порядке идут кедры ливанские, дубы басанские, высокие горы и корабли фарсийские, украшения их. Пророк имел в виду народы большие и малые, гордые сердцем, которые не хотели принять и поклониться Господу. Живая коммерция связана с Фарсисом, страны, достигшие изобилия, и также бедные, как мы говорим теперь, молодые страны, все они выражают свою национальную гордость. Такое состояние будет и в наши дни возрастать, и в будущем, пока не исполнится время для Господа принять на себе власть могущественную и установить царство праведности. Мы видим, как это было. Все приготовилось для окончательной драмы в жизни народа, но особенности в жизни Израиля. Но необходимо различить этот день Господень от этого времени, Дня Господня, грядущего на землю. Он начнется сразу после взятия церкви от земли. Мы также составляем часть ее. Предстоит еще восхищение церкви. Верующие нашего века не войдут в переживание Дня Господня. С ним связаны такие события. Первое. Израиль как народ, когда Господь снова займется его судьбой, перенесет еще много испытаний, страданий для очищения от греха, чтобы стать благословением для земли. Второе. Народы сего мира, они будут судимы за их беззаконие, в особенности за зло, причиненное евреям. Гнев Божий прольется за это. О Дне Господнем многократно говорится в Ветхом Завете, а также и в Новом Завете. Пророк Иоиль говорит о нем как о дне тьмы и мрака. 2 глава, 2 стих. И в этой же главе он говорит: «Солнце превратится в тьму, и луна в кровь». 2 глава, 31 стих. Финалом этого будет пришествие Сына Божия во славе. Сам Господь Иисус Христос подтвердил это словами: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Матфея 24 глава, 29 и 30 стихи. А в книге пророка Исаии 2 главе 21 стихе сказано: «Войдите в ущелье скал и расселенный гор, от страха Господня и от славы величия Его». Это тема, упомянута и в книге Откровения 6 главе 15 стихе. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? С 15 по 17 стих. Беспомощность человека полностью и правильно описана в книге пророка Исаии 2 главе 22 стихе. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Самонадеянность и дерзость человека в то время не поможет ему. Страх овладеет сердцами, и вопли от ужаса наполнит уста тех, кто так гордо хвалился своим отвержением веры в Бога. Но мы знаем с вами, что верующие во Христа не будут переживать этого времени судов Божиих. В то время мы будем уже с Господом. Церковь Его, совершенная во всех отношениях, наполненная искупленными им, будет с Господом. Вспомните слова апостола Павла: «Не спешите колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Слушайте также первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Апостол Петр в 3 главе 10 стихе говорит также о великом дне Господнем, предшествующем наступление нового неба и новой земли. О, какое величественное завершение придет всему плану Его, когда Христос передаст престол Отцу, чтобы Бог был все во всем. Ни это не придет до того времени, пока Христос не упразднит власть и силу человека. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе положит всех врагов своих в подножие ног своих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 25 стих. «Последний же враг истребится смерть», 27 стих. Пророчества Исаии, произнесенные им почти за 700 лет до Рождества Христова в Вифлееме, удивительны и драгоценны по причине их всеобъемлющем характере. И хорошо напомнить, что ни одно, даже малейшее пророчество не останется неисполнившимся. А также и то, что Господь Иисус Христос весьма заботится о нас индивидуально, как и о членах Его Церкви, которая есть тело Его. И все Он усовершит в жизни и характере нашем. Но пророк Исаия в 3 главе открывается ужасным словом, сразу же после пророческих возвещений. В этой главе описаны суды над народом Завета. Описание это связано с Божьим трудом, связанным с Израилем. Символ здесь виноградник, представляющий Израиль. Нежно о нем заботится виноградарь, сам Бог. Но вместо сладких плодов виноградник принес дикий виноград. Это повлекло за собою божественный суд. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 13. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание: «Да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириав-Иарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириав-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа восседающего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава и Оза и Ахия, вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом изо всей силы с пением на цитрах и псалтирях и тимпанах и кимвалах и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гифянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Саваф, Нафан, Соломон, Евеар, Елисуа, Элфалет, Нагах, Нафек и Афия, и Елисама, Веилиада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды». Поэтому и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобой, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразил стан филистимский от Гаваона до Газера. и пронеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сынов Аароновых и левитов. Из сынов Каафовых Уриила, начальника, и братьев его 120 человек. Из сынов Мирариных Асаию, начальника, и братьев его 220 человек. Из сынов Герсоновых Иоиля, начальника, и братьев его 130 человек. Из сынов Елисафановых Шимаию, начальника, и братьев его 200. Из сынов Хевроновых Елиэла, начальника, и братьев его 80. Из сынов Уззииловых Аминадава, начальника, и братьев его 112. И призвал Давид священников Садока и Авиафара и левитов Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаию, Елиэля и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятите сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радости. И поставили левиты Имана, сына Иоиля, и из братьев его Асафа, сына Верихии, а из сынов Мирариных, братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, и Азиила, Шемирамофа, и Ихиила, Уния, Илиава, Ванею, Маасея, Матафию, Елифлеуя, Микнея, Иоветедома, и Ииеля, привратников. Еман, Асав и Ифан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Уни, Илиав, Маасей и Ванея на псалтирях тонким голосом. Матафия же, Элифлеу и Микней, Оведедом, Иеиил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. И Хинания, начальник левитов, был учителем пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Элкана были предверниками у ковчега, Шивания и Асафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елизер, священники, трубили трубами перед ковчегом Божиим. Овед-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег Завета Господнего из дома Овед-Эдома с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господнего, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господнего с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Когда ковчег Завета Господнего входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Глава 16. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа, главным, вторым по нем Захарию, Иеила, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиафа, Иванею, Аветедома и Иеила с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, Аванею и Озеила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Пойте Ему, играйте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалите с именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его. Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь, Бог ваш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю ханаанскую, в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу и из одного царства к другому народу. Но Он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен больше всех богов». Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте святом Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах «Господь царствует». Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем. Да ликуют вместе все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю». «Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш! Собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славой Твоей! Благословен Господь Бог Израилев от века и до века!» И сказал весь народ «Аминь! Аллилуйя!» Давид оставил там пред ковчегом завета Господнего Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день, и Овет-Эдома и братьев его 68 человек, Овет-Эдома, сына Идифуна и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников перед жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвенники всесожжения, постоянно утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». У нас новый отдел, это книга «Исход», это одна из книг Ветхого Завета и одна из книг Моисеева. Перед тем, как начать это изучение, я хотел бы помолиться вместе с вами. Помолимся, друзья. Отец Небесный, мы просим Тебя благословить свое слово в нашей сегодняшней беседе, когда мы приступим к изучению этой новой книги. И мы просим Тебя о новых благословениях каждое утро, каждый день, каждый новый день нашей жизни, когда он начинается, когда мы открываем Твои страницы Твоего Слова. Открой также и наши сердца, и наш разум, чтобы в них навсегда запечатлелось Твое Слово. Мы все это просим во имя Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». В этой книге продолжается тема, начатая в книге «Бытие». Хотя между описываемыми событиями прошло, по крайней мере, 3,5 столетия. И вот «Бытие», 15 глава, 13 стих, говорит, что потомки Авраама будут пришельцами в чужой земле, и что их будут угнетать 400 лет. В книге «Исход», уже в 12 главе, 40 стих, мы читаем, что со времени прихода сынов Израилевых в Египет и до их выхода из Египта прошло 430 лет. Книга «Исход» повествует об искуплении кровью и силой. В книге «Бытие», в 46 главе, 27 стих, сообщается, что вместе с Яковом и в Египет пришло 70 душ. По подсчетам исследователей, во время исхода из Египта вышло 2 миллиона 100 тысяч человек. Хотя невозможно, конечно, с достаточной точностью указать время прихода израильтян в Египет, однако известно, что Иосиф жил в Египте во время правления царей гексосов, так называемых пастушищих царей. Гексосы были завоевателями семитского происхождения, народом, родственным Аврааму, Исааку и Якову. Они всегда находились в дружеских отношениях с израильтянами, но завоеванные ими египтяне буквально ненавидели их. Впоследствии местная египетская династия одержала верх и вернула в свои руки власть над своей страной. Тот фараон, который пришел к власти, принадлежал к одной древней египетской династии, и, как говорится в Писании, новый царь не знал Иосифа. Главная действующая фигура в книге «Исход» – это Моисей. Он также, как я сказал выше, он также автор Пятикнижья, которое состоит из 5 первых книг Ветхого Завета, а именно «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». В книге «Исход» жизнь Моисея делится на 3 40-летних периода. Первые 40 лет во дворце египетских царей. Следующие 40 лет, проведенные в Мадианской пустыне, и последние 40 лет, проведенные им в странствиях по пустыне во главе народа Израиля,

будучи уже вождем израильского народа. Моисей, друзья, получил образование в египетском храме Солнца. Такое образование не подготовило его к той задаче, которую предназначил для него Бог. Поэтому Господь продолжил его образование в пустыне, где он открыл Моисею, что сам Моисей без помощи Бога не в состоянии освободить свой народ из египетского рабства. Только после этого Бог отослал Моисея обратно в Египет, где произошло великое состязание между Моисеем и старейшинами Израиля и чародеями Египта. В результате этой победы израильтян в этом поединке фараон вынужден был признать Бога. Мы читаем в 9 главе, 27 стих: «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Слушатели, у вас может возникнуть в связи с этой историей вопрос: для чего нужны были казни египетские? Эти казни или несчастья, или стихийные бедствия, которые одно за другим обрушились на Египет, были Господней битвой с египетскими богами. Мы читаем в книге Исход, в 12 главе, 12 стих: «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Так говорит Господь, дорогие слушатели. Бог хотел открыть своему народу, что Он, их Бог, гораздо выше и гораздо сильнее любого египетского божества, а также, что Он, Господь Бог, в силах освободить их из рабства. А теперь мы приступим непосредственно к первой главе, друзья, книги Исход. В первых стихах этой главы дается перечисление имен всех сыновей Иакова, пришедших вместе с ним в Египет. Всех же душ Иакова было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Читаем в первой главе 5 и 6 стихи. Книга Исход, друзья, это продолжение, как я сказал, книги Бытие. Со смертью Иосифа заканчивается тема книги Бытие. После его смерти и до начала событий в книге Исход прошло 3,5 столетия. И вот в главе 46 книги Бытие Бог сказал, что потомки Авраама станут великим и многочисленным народом в Египте. В 7 стихе 1 главы книги Исход мы видим, как это пророчество стало былью. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Читаем в 7 стихе 1 главы книги Исход.

0: в Египте к этому времени произошли величайшие перемены. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа», читаем в 8 стихе. Как вы видите, произошла смена династий, о которой я говорил в начале. Власть царей Гексосов была свергнута и восстановлена династия местных египетских фараонов. Новый фараон, воцарившийся на египетском престоле, не знал Иосифа, не знал его истории, не знал его народа. Интересно, что эта небольшая фраза может многому нас научить. Каждое новое поколение людей не знает того, что случилось с предыдущим поколением, если представители старшего поколения не будут им постоянно напоминать о прошлом. Каждое новое поколение людей не будет ничего знать об Иисусе Христе, если мы, люди старшего поколения, не передадим им это знание. Поэтому, слушатели, долг каждого поколения – учить последующее поколение истории, постоянно напоминать им, что произошло с их предками. Иосиф был очень известным человеком, фактически героем в стране, где он жил, то есть в Египте. Но прошло много поколений, и память о нем стерлась. Новый фараон, пришедший к власти, не питал особых дружеских чувств к израильскому народу. Он боялся, что израильтяне в любой момент могут стать на сторону врагов Египта. Проще всего фараону было бы отпустить израильтян из своей страны. Это бы положило бы конец его страхам. Но фараону были нужны рабочие силы, нужны были рабы, и поэтому он решил разобраться с этой проблемой по-человечески, воспользовавшись житейской мудростью. Написано в 11 стихе 1 главы книги «Исход» «И поставил над ним», то есть над народом Израиля, «начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами». И он, народ Израиля, построил фараону Пифом и Рамсес – города для запасов. Как вы видите, дети Израиля трудились под строгим надзором надсмотрщиков. Вначале они делали кирпичи из глины, смешанной соломой, но фараон захотел сделать их задачу более тяжелой, и позднее им пришлось делать кирпичи из чистой глины. При раскопках города Рамсеса были найдены два вида кирпичей. Одни из смеси глины и соломы, другие из чистой глины. Это хорошее доказательство, слушатели, египетского рабства Израиля. Что бы то ни было, нет сомнений в том, что египтяне сделали жизнь для израильтян невыносимой. Однако, несмотря на все старания фараона подорвать их силы, чем более изнуряли его, то есть израильский народ, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. Да, друзья, Бог предсказал все это Аврааму, о чем мы читаем в книге Бытия в 15 главе 13 стих. «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Слушатели, несмотря на это угнетение, израильтяне все еще продолжали представлять угрозу египетскому фараону. Видя, что изнурительная работа нисколько не уменьшила ни силы, ни численность израильского народа, фараон решил пойти другим путем. Он призвал израильских повивальных бабок, Шифру и Фую, и приказал им умерщвлять всех еврейских новорожденных мужского пола. Это была еще одна попытка сатаны уничтожить родословную линию, ведущую к Мессии, Господу Иисусу Христу. Сатанинские попытки прекратить эту родословную можно проследить на протяжении всей Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, дорогие слушатели. Эти попытки сатане никогда не удалось довести до конца. Однако он не сдается даже и в наши дни. Достаточно взглянуть на широко распространенный по всему миру антисемитизм, и вы поймете, что это именно так. Антисемитизм происходит прямо от сатаны. И поэтому дети Божьи, если они по-настоящему приняли Божье усыновление, никак не могут принимать в этом участие. Кто-нибудь может возразить, но во времена мрачного Средневековья сама христианская церковь занималась преследованием евреев. Да, это так, слушатели, но именно поэтому мы называем те времена мрачные Средневековья. Те века церковь государственная, мы имеем в виду государственная церковь тех времен, далеко отошла от Слова Божьего и увлекалась исключительно внешней стороной религии. Я считаю, что ни один человек, изучающий Слово Божье, не может стать антисемитом. Но наоборот, он должен поддержать Слово Божье и должен поддержать этот народ, который в самом деле был избранным Богом для проведения своего Божьего плана. Новая идея фараона была также обречена на провал, дорогие слушатели. Повивальные бабки были, конечно, богобоязненными женщинами. И несмотря на приказ фараона, оставляли детей в живых. Это, можно сказать, было героическое проявление, дорогие слушатели, потому что они рисковали своей жизнью, но все же они оставляли в живых этих детей. И Господь их, конечно, благословил. Бог благословил их за это. А израильский народ тем временем продолжал умножаться и умножаться в числе и силе. Фараон предпринял последнюю, так сказать, попытку подорвать силы израильтян. Он созвал свой народ и отдал приказ: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, и всякую дочь оставляйте в живых». Мы читаем в первой главе книги Исход, 22 стих. Как вы видите, он снова хочет из перворожденных или новорожденных детей, то есть всех сынов, всех мужского рода, топить. В воде, в реке топить, а девушек, девчонок оставлять. Друзья, если бы этот приказ был приведен в исполнение, еврейский народ был бы постепенно уничтожен. Но этого не случилось. Мы увидим, почему, в следующей главе, друзья. А пока до скорой встречи, да благословит вас Господь обильно, дорогие слушатели. И я хотел бы сказать, что, друзья, нам придется все-таки читать Слово Божье больше. Я приглашаю вас к этому в следующей программе, чтобы вы, пожалуйста, прочитали для следующей программы, чтобы вы прочитали первых три главы этой книги «Исход». Хочу задать вам домашнее задание, чтобы вы могли следить за ходом лекций лучше. Я приглашаю вас прочитать именно эти три главы, первых три главы из книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Если мы хотим разбить лужайку или сад, нужно сначала подготовить почву. Даже самую плодородную почву нужно перелопатить, иначе результата не будет. Подобным же образом Бог готовит почву человеческих сердец к принятию Своего Слова. Он выковыривает из этих сердец камни, рыхлит почву. Иногда именно для этого Бог посылает ураганы, наводнения или пожары. Порой для этого Он проводит нас через болезнь, разочарование или ужасное горе. Но давайте помнить слова Иакова, который в своем послании сказал в первой главе: «Испытание вашей веры производит терпение». Духовный рост происходит только тогда, когда возделывается вера. Оставайтесь с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале давайте ответим на вопрос, заданный в письме из города Мариинска, Кемеровской области. Письмо начинается так. «Здравствуйте, меня зовут Николай. Я христианин. У меня возникло несколько вопросов, и затем следует список из 5 пунктов. На часть этих вопросов мы уже ответили в прошлых передачах, а сегодня попытаемся обсудить еще один. Он звучит следующим образом. Как мы, я так понимаю, что мы – это верующие христиане, итак, как мы можем укреплять свою веру? В послании к евреям говорится, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английской Библии эти слова звучат примерно так. Вера не сомневается в том, что является предметом наших надежд, и уверена в том, чего мы не видим. Главные слова в этом определении – это отсутствие сомнений и уверенность. Возникает вопрос – сомнений относительно чего и уверенность в чем? В первую очередь это касается Бога и Его Слова. Человек, у которого есть вера, не сомневается в Боге. Он уверен, что его слова и обещания истинны и что они обязательно осуществятся. Пример такой веры мы можем увидеть в жизни Авраама. Если проследить весь его путь от выхода из Ура Халдейского, можно сказать, что именно способность его верить Слову Божьему постоянно подвергалась проверке. Еще не зная земли обетованной, он, поверив Господу, оставил землю отцов. Идя по ханаанской земле, населенной воинственными народами, Авраам должен был верить в то, что его ведет Бог. Он должен был верить в его обетование о многочисленном потомстве, не имея даже наследника. Не раз вера Авраама подвергалась тяжелым испытаниям. Возможно, именно благодаря этим испытаниям Авраам и научился доверять Господу. Он научился верить Его Слову, еще не видя обещанного. Как же достичь такого состояния духа? В первую очередь, нужно иметь желание. Если человек хочет расти в вере, он должен молиться об этом, потому что вера не появляется сама по себе. В 3 главе книги «Деяния апостолов» Петр подчеркивает, что вера, которой произошло исцеление хромого, дарована им Иисусом. Вот что он говорит свидетелям этого события. «Вера, которая от Него, то есть от Господа, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». В 1 послании к Коринфянам апостол Павел подчеркивает, что вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. В послании к римлянам он указывает еще на один источник веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Регулярно читая или слушая чтение Библии, христианин все больше и больше усваивает божественные истины. В Евангелии от Луки записана история, когда ученики обратились к Иисусу с просьбой «умножь в нас веру». Вот что на это отвечал Иисус. «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей «исторгнись и пересадись в море», то она бы послушалась вас». Это означает, что даже маленькая вера может творить великие дела. И все же абсолютно необходимо, чтобы вера христиан возрастала на протяжении всей их жизни. Апостол Павел во 2 послании к Фессалоникийцам благодарит Бога за то, что он видит, как возрастает их вера и умножается любовь. С годами христиане должны верить все более и более последовательно, и границы их доверия к Богу должны все более расширяться, замечает Томас Констейбль в качестве комментария на этот стих. «Вера не есть что-то застывшее. Будучи верой в личность, то есть в Иисуса Христа, она или возрастает, или слабеет. Возрастание в вере свидетельствует о духовном возрастании христианина». А это может произойти лишь тогда, когда мы находимся в тесной связи с источником веры, с нашим Господом. С этим пожеланием мы и перейдем к следующей части нашей программы, к лекции доктора Маги. Текст ее, посвященный изучению книги Откровения, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам с вами предстоит начать изучение 15 главы книги Откровения. Предыдущая 14 глава представляла собой тематическое отступление от последовательного изложения хронологических событий этой книги. Благодаря ей мы получили возможность взглянуть на окончание периода Великой Скорби. В 15 и 16 главах книги Откровения, которые должны рассматриваться вместе, мы встретим описание того, как на землю изливаются семь чаш гнева. Я полагаю, что, изучая предшествующие главы, вы решили, что самое худшее время для этой земли уже миновало. Однако это не так, и самые тяжкие времена еще только предстоят. И в ходе изучения 15 главы мы увидим подготовку к окончательному суду Великой Скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. Однако в начале 15 главы мы встречаем еще одно отступление от последовательного стиля изложения событий. Здесь, в первых четырех стихах этой главы, мы видим, как святые периода скорби поклоняются Богу на небесах, славя Его за то, что Он свят и праведен. Давайте прочтем первый стих, который подводит нас к самому концу периода великой скорби. «Я не знаю, как вы, но я буду рад дойти до завершения этого периода». И затем мы увидим пришествие Христа на эту землю. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Упоминание иного знамения связывает все описанное здесь с 12 главой книги Откровения, в начале которой мы видели самое первое знамение этой книги, а именно народ Израиля. Предстающие нам здесь семь ангелов гнева неразрывно связаны с божественными судами, которые будут следовать далее, вплоть до самого прихода Христа, о чем мы будем говорить при изучении 19 главы. Начиная с событий 12 главы книги Откровения и до самого момента возвращения Господа, мы видим несколько серий событий, которые связаны между собой. Это вовсе не означает, что все эти события представляют нам какой-то хронологический порядок. Скорее, здесь подразумевается логический порядок, когда нам предстают одни и те же события, каждый раз с добавлением каких-то новых деталей и подробностей. Этот метод является характерной особенностью, которая типична для библейских авторов, писавших под водительством Святого Духа. В первый раз мы видели эту особенность в первых двух главах книги «Бытие». В первой главе книги «Бытия» нам приводится описание процесса сотворения, то есть описание семи дней Божьей работы над созданием этого мира. А во второй главе книги «Бытия» Святой Дух вновь возвращается к описанию этих событий, однако уделяет особое внимание сотворению человека и сообщает нам дополнительные подробности. Подобное повторение ранее изложенных событий является хорошо известным литературным приемом, который мы неоднократно встречаем на протяжении всего Священного Писания. В качестве еще одного примера можно привести книгу «Исход», где рассказывается о получении Моисеем божественного закона. А затем в книге «Второзаконие» мы еще раз читаем о получении закона. Однако в книге «Второзаконие» добавляется множество подробностей, а также дается толкование закона с учетом 40-летнего опыта странствования Израиля по пустыне. Также и в Новом Завете мы встречаем не одно, а целых четыре евангельских повествования. Все дело в том, что требовалось именно четыре Евангелия, чтобы представить читателям различные грани славной личности того, кто пришел на эту землю более 20 столетий тому назад. Последние суды Великой Скорби названы в этой главе «Яростью Божией». Прежде Бог всегда был медленен на гнев, но здесь Его терпению приходит конец. В течение последних этапов дня Божьего гнева суд над землей осуществляется не через сатану или его зверей, но исходит непосредственно от самого Бога. Этот суд берет начало у самого Божьего престола, на котором наш Бог восседает как судья. Прочтем второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Это стеклянное море, смешанное с огнем, является образом ужасающих гонений, инспирированных зверем в течение периода Великой Скорби. В течение этого периода времени, как мы уже узнали ранее, ни один человек не будет иметь права покупать или продавать что-либо, не имея на себе печати зверя. В те дни даже обеспечение себя элементарным пропитанием будет представлять собой весьма непростую задачу. Вот почему Господь Иисус, говоря об этом периоде в Своей проповеди на Елеонской горе, сказал: «Если кто во имя Господа напоит страждущего хотя бы чашей холодной воды, то не потеряет награды своей». В те страшные времена любой человек, подающий хотя бы стакан воды кому-то из 144 тысяч Божьих святых, будет делать это с риском для своей собственной жизни. Даже такое безобидное деяние зверь будет расценивать как преступление, караемое смертью. Это будут весьма трудные времена. Поэтому давайте вновь зададимся вопросом: сможет ли кто-то выдержать испытание великой скорби? Нет, друзья, никто не сможет их выдержать, если не будет запечатлен Божьей печатью. И хотя в этот период множество людей претерпят мученическую кончину, а я думаю, что большая часть из этих 144 тысяч сложат свои жизни за Иисуса, все они останутся верны Ему до самого конца. Но, как мы уже увидели, все эти 144 тысячи святых будут вместе с Агнцем на горе Сион. И здесь мы видим этих святых периода скорби, которые прошли через весь ужас гонений на этой земле и победили зверя. Но при этом они не потеряли своей песни. В их руках находятся музыкальные инструменты. И, как мы увидим в следующих стихах, они могут петь и поют Ему славу. А теперь давайте задумаемся о нашей с вами жизни, друзья. Оговорюсь, что сейчас я обращаюсь исключительно к христианам. Мы живем далеко не в период великой скорби, и нам даже не придется испытать на себе это время. Однако и сегодня нам порой с большим трудом удается избавиться от зародышей гнева и неудовольствия в наших сердцах. На этот счет нам даются предостережения в 15 стихе 12 главы послания к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Это предостережение дается нам, потому что данное явление происходит очень легко. Может быть, все это не имеет отношения к вам. Однако я знаю, что это увещевание напрямую относится ко мне. Я узнал Господа, будучи еще подростком, а в возрасте 17 или 18 лет я принял решение стать служителем. Я рассчитывал, что все знакомые христиане одобрят и поддержат меня в моем решении. Однако в реальности все оказалось совсем по-другому. Одна знакомая христианская семья, наоборот, жестоко отвернулась от меня. Поясню, что в то время я весьма серьезно ухаживал за одной из их дочерей. И эти люди недвусмысленно дали мне понять, что они не хотят, чтобы в их семье оказался бедный проповедник. Конечно, молодой человек в том возрасте, в котором был тогда я, воспринимает подобные вещи особенно остро. Но даже и сегодня мне приходится прикладывать усилия, чтобы перебороть в себе этот горький корень неприязни в отношении целой категории людей, которые так жестоко поступили со мной в свое время. Однако все мои переживания вовсе не являлись истинной скорбью. Это были нелегкие и болезненные сердечные раны. Однако они никоим образом не являлись великой скорбью. И я хотел бы спросить вас, как у вас с этим горьким корнем злобы? Не доставляет ли он проблемы вам? Я знаю людей, христиан, которые позволили этому горькому корню негативных эмоций испортить всю их жизнь. Так что это даже затронуло их христианскую жизнь и их свидетельство. Я встречал таких христиан в церквях. Даже когда они сидят на воскресных богослужениях в церкви, их лица отражают те ужасающие эмоциональные бури, которые разыгрываются в их сердцах. Злоба может убить христианскую жизнь человека. И нам надлежит молиться, чтобы перед лицом жизненных обстоятельств мы не позволяли корню злобы и горечи разрастаться в нас. Вот почему так удивительно видеть, что эти святые периоды скорби, которым довелось пройти через все ужасы того времени, сумели сохранить свою песню. Друзья мои, в этой жизни, то есть пока мы живем в нашем греховном мире, на нашем пути обязательно встретятся всевозможные поводы для обид, гнева и горечи. Но как мы поступим со всем этим? Нам следует молиться. Более того, нам следует молиться об этом больше, нежели мы молимся обо всем остальном в нашей жизни. И самое главное, если эти святые сумели пройти через страдания великой скорби, сохранив силы и настроение для песни славословия, то мы с вами определенно должны нести такие песни в наших сердцах, независимо от окружающих нас обстоятельств. Псалмопевец писал в 6 стихе 29-го псалма: «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». За прожитые годы я понял одну истину, весьма важную лично для меня. Бог никогда не позволит какому-то человеку, какому-то испытанию или даже какому-то врагу оказаться на вашем жизненном пути, если все это не будет являться для вас определенным уроком. Бог допускает все это для определенной цели, а именно, для становления нашего характера. Мы должны постоянно молиться о том, чтобы не попасть в ловушку сатаны и не утратить радости нашего спасения, которая так хорошо видна на примере святых великой скорби. Прочтем 3 и 4 стихи. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если вы хотите услышать песнь Моисея, вам следует открыть 15 главу книги «Исход», а также 32 главу книги «Второзакония». Оба отрывка говорят о Божьем избавлении, а также о Его спасении и Его верности. Например, там есть такие строки: «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» А песнь Агнца – это вознесение прославления Христу, как Искупителю. Мы видели эту песню в 5 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 12. «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Позвольте мне вновь привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что книга Откровения имеет в своей основе фигуру Христа, то есть ее отличает христоцентризм. Не позволяйте этим четырем всадникам отвлечь вас от главного предназначения данной книги. Пусть вас не сбивают с толку печати и трубы, пусть эти семь чаш гнева не станут главным объектом вашего внимания. Наша задача – не отводить наших взоров от Христа. Он управляет всем, Он Господь, и в этой книге нам раскрывается Его личность во всей Его святости, Его силе и Его славе. Человек Иисус Христос поистине чудесен. Он тот, кто может приблизиться к самому Богу, но одновременно с этим взять за руку каждого из нас. И благодаря этому Он способен соединить нас с Богом. Он может сделать это, потому что Он – Бог. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» – звучит вопрос в устах святых периода скорби. В наши дни мы сталкиваемся с недостатком благоговейного страха перед Богом, даже в среде верующих. Мы слишком увлечены этими рассуждениями о Божьей любви. Хотя нам, конечно же, не стоит забывать о том факте, что Бог – это действительно любовь. Но Бог также является светом, что означает, что Он свят. И этот святой и непорочный Бог действует в наших церквях, нередко обрушиваясь на христиан так, как я никогда не мог даже представить себе. Я один из тех христиан, который может засвидетельствовать об этом. И если вы являетесь чадом Бога, вам было бы значительно разумнее понять, что вы не вправе поступать только так, как угодно вам. Если вы думаете, что Бог не решится послать в вашу жизнь незначительные невзгоды, вы ошибаетесь. Бог заслуживает того, чтобы к Нему относились с почтительным страхом. Ибо наш Бог – это святой Бог. Но однажды все народы придут и поклонятся Ему. Наступит день, когда народы придут и склонятся перед Господом Иисусом Христом. Это, конечно же, нельзя сказать о современных народах. Наоборот, даже те страны и нации, которые некогда считались христианскими, сейчас явно двигаются в неверном направлении, удаляясь от Бога. Однако придет день, когда Бог устранит всякое людское противление и оставит только тех, которые поклоняются Ему. В 8 стихе 2 псалма мы читаем такие строки: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Эти народы будут принадлежать ему. В книге пророка Исаии в 9 стихе 11 главы мы читаем: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». В те дни уже не будет необходимости в таких служениях по преподаванию Библии, как наше радиослужение, потому что все люди будут обладать необходимыми знаниями о Боге. А в книге пророка Иеремии, в 5 стихе 23 главы, мы читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Сегодня просто страшно видеть всю безнравственность, все безбожие и всю несправедливость, которые царят в этом мире. Если бы я не являлся христианином, я был бы самым разочарованным и озлобленным человеком, которого только можно себе представить. Я настолько устал от всех этих политиков, которые твердят мне, что они представляют во всех властных кругах мои интересы и будут делать только то, что я потребую от них. Произнося эти слова, они на самом деле занимаются только тем, что отстаивают свои собственные интересы. За редким исключением, подобная характеристика совершенно справедлива в отношении любой политической партии. И что же можем сделать мы с вами перед лицом чудовищной безнравственности и вопиющей несправедливости? Что ж, все мы, являющиеся Божьими детьми, должны молиться за наши страны и радоваться тому, что грядет тот, кто будет вершить суд, а также установит справедливость на этой земле. И как дети Бога мы можем смотреть на все то, что происходит в этом мире, зная, что мы не способны исправить что-либо. Но однажды Христос будет править миром. Он начнет вершить суд и установит на этой земле подлинную справедливость. В послании к филиппийцам во 2 главе в стихах с 9 по 11 мы читаем следующее. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Те, кто находится в преисподней, не смогут признать Христа своим Искупителем. Но они признают тот факт, что Он Владыка, что Он управляет Вселенной и что вся Вселенная принадлежит Ему. И они признают славу Бога. Им неизбежно придется сделать это. Слава Богу за это. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем». Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Жертвенник Иисуса Навина. В Второзаконии 27:2-8 мы читаем, как Моисей, когда израильтяне ступили на землю обетованную, наставлял Иисуса Навина построить жертвенник на горе Гевал, чтобы народ приносил жертвы Богу и воздавал ему хвалу. Критики Священного Писания с недоверием относились к библейскому изложению древней истории завоевания Ханаана израильтянами. Однако с годами появилось множество убедительных свидетельств в пользу истинности этого изложения. И одной из самых известных и нашумевших находок стал жертвенник, который Иисус Навин построил на горе Гевал после прихода израильтян в Ханаан. Развалины жертвенника расположены в виде прямоугольника, приблизительно 8 на 10 метров. Стены этого строения из нетесанного камня имеют высоту около 3 метров и наполнены пеплом, грязью, камнями и костями. Внутри было найдено более 4000 костей животных, которых по закону Моисея приносили в жертву Богу. Рядом с жертвенником возвышение для священников, как велит книга Исхода. Еще одна находка позволяет связать все это воедино. Фигурка египетского священного жука-скарабея, которая, вероятно, была среди добра, с которым израильтяне покидали Египет. Христиане верят Библии и без этих доказательств. Но как же интересно узнать побольше о таком историческом памятнике, как жертвенник на горе Гевал.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении. Любовь к Богу». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Итак, первый очень важный фактор нашей любви к Богу – это то, что мы признаем Его абсолютную суверенность. Вот почему мы так много говорим о суверенности Божьей. Оттуда начинается изменение сердца. Оттуда начинается настоящее христианство. Второй, не менее важный фактор – заключается в том, что человек признает Божью совершенную благость или его доброту, явленную в максимальной форме в жертве Иисуса Христа. Это очень важно. Дело в том, что любовь – это не только признание того, что Бог имеет право определить нашу жизнь, но и признание еще одного важного обстоятельства. Признание того, что Бог определяет нашу жизнь самым лучшим образом. Признание того, что Он любит нас больше всех, абсолютно любит нас. Библия говорит о том, что эта любовь проявилась в максимальной степени в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. И в этом суть христианства. В первом послании Иоанна, 4 главе, 9 и 10 стихи, евангелист Иоанн говорит такие слова, очень важные. Давайте прочитаем. «Любовь Божия к нам открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Он объясняет нам любовь Божию. Он об этом писал в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного». Он продолжает. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Он говорит, мы не любящие были, мы были Богоненавистниками. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Несколько элементов здесь практических, связанных с нашей жизнью. Первое. Признание Божьей совершенной благости тесно связано в том, чтобы нам видеть нашу зависимость от Бога. Здесь написано, любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Когда дети не любят своих родителей, они ясно понимают, что они от них зависят, от родителей. Но они страшно злятся по этому поводу. Они мечтают о том времени, вот вырасту, вот уйду, вот буду сам жить. Они страшно не любят зависимость. Это признак гордого человека. Мы вообще по своей горделивой природе считаем, что мы не должны зависеть ни от кого. Мы должны быть независимыми. Дети, родители им говорят, вот вешай свою одежду правильно, ставь свои ботинки правильно. Они, скрипя зубами, они ставят, но внутри себя злятся. Я не хочу зависеть. Я хочу их не ставить, чтобы они валялись. А они требуют, чтобы ставить. Когда мы говорим о том, что мы имеем жизнь, Бог ясно говорит, вы получили жизнь через Него. Он говорит, другого варианта нет. Человек, который стал настоящим христианином, он наслаждается своей зависимостью от Бога. Его она вполне устраивает. Он понимает, что в этой зависимости жизнь. Это очень важная деталь. Очень важное во многих отношениях. Дело в том, что независимость – это миф, который навязал человеку дьявол. Это миф, который пронизал сознание человека и который во многом определяет жизнь человека. Человек каждое мгновение абсолютно зависит от Бога. Каждое мгновение. То, что его сердце бьется, он зависит от Бога. То, что земля вертится, он зависит от Бога. То, что солнце встает, он зависит от Бога. То, что этот обмен веществ в природе происходит, это все зависит от Бога. Человек находится в полной зависимости от Бога, но вот точно так, как непослушный ребенок, он страшно ненавидит эту зависимость. Точно так, как дети зависят от родителей, они дали им жизнь. Вот точно так человек зависит от Бога, он дал ему жизнь. Но он страшно не любит эту зависимость. Он хочет получить все от Бога, но он никогда не хочет согласиться с зависимостью от Него. Так вот, человек, который любит Бога, Это человек, который видит, что Бог настолько благ, что ему приятно от него зависеть. Вот вспомните, родители, я надеюсь, что в вашей жизни было такое время, когда ваши дети после периода бунта приходили, вы видели, что они хотят вам быть послушными. Когда они говорят: мамочка, папочка, я все время с тобой буду. Я хочу быть тебе послушным. Что их заставляет это делать? Ничего, как только поменявшиеся отношения внутри, он наслаждается этой зависимостью. Вот это то, что происходит с человеком, который познал Бога. Он перестает больше видеть в зависимости от него негативный элемент. Он в этом видит самое большое, самое счастливое, самое дорогое, что только может быть. Он понимает, что он все равно будет зависеть, и он понимает, что зависеть от Бога – это самое лучшее, что может быть на свете. Он и так от него зависит. Это первое. Второе, что мы видим здесь, то человек, он понимает ужас своего греха. И здесь сказано: не мы возлюбили Бога. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Он говорит: пойми, кто ты на самом деле. Пойми, что ты действительно... Даже тогда, когда лежал погибший, лежал в своей греховности, и ты даже в этом состоянии, не ты первый проявил инициативу. Он говорит: в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Очень важный элемент, которым связана любовь. То есть человек, который понимает Голгофский крест, который понимает спасение. Вот почему мы постоянно говорим о Евангелии. Вот почему нас никогда не устроит христианство, которое поверхностное, которое просто так человека сделать христианином, но не позволить ему или не привести его к тому, чтобы он глубоко пережил Евангелие. Ну да, конечно, Евангелие выбивает почву из-под ног. Оно прежде всего показывает человеку его огромную нужду в Боге. Но показываешь, он негодный сам по себе. И многие это не хотят слышать. Вот почему сегодня существует так много различных евангелизационных программ, которые построены на том, чтобы привлечь человека в церковь, но не сказать ему о том, что он негодный. Иначе обидится, иначе уйдет. Так вот, пока он не узнает, что он негодный, до тех пор он не станет верующим. До тех пор он не научится любить Бога. И поэтому все остальное, что касается любящих Бога, не будет к нему иметь никакого отношения. Вот почему это так важно. Вот почему Евангелие, оно обладает такой колоссальной важностью. Это сердцевина христианства. Сердцевина нашей с вами жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проверял себя, чтобы мы смотрели на то, насколько мы действительно внутри себя ясно понимаем эту абсолютную негодность без Бога. В принципе, это то, о чем евангелист Иоанн уже говорил здесь в этом послании. Помните, кто говорит, что не имеет греха? Лжец. Кто не исповедует, не признает Божью оценку греха, не имеет прощения. Христианство для него, оно абсолютно не касающееся явление или очень мало касающееся его явление. Третье, что здесь мы видим, сознавать ценность жертвы Иисуса Христа. Очень важный фактор в умилостивлении за грехи наши. Он послал Сына Своего. Когда мы говорим о любви к Иисусу Христу, мы говорим о любви не к посторонней личности. Мы говорим о любви к тому, кто пошел на самую тяжелую жертву, которая только возможна ради нас с вами. Вот почему мы любим Иисуса Христа. Вот почему мы любим Бога. Любовь – это не просто случайное явление, которое откуда-то вот свалилось сверху. Это то, что вырастает на реальной реакции человека, который понимает, кто он, и понимает, кто такой Бог. В умилостивлении за грехи наши. Что значит умилостивление? Умилостивление – это значит, что Христос взял грех наш, за который изливается Божий гнев. Этот Божий гнев должен был излиться на нас. И между нами и Божьим гневом становится Иисус Христос и успокаивает Божий гнев. Если мы не любим того, кто успокоил Божий гнев, мы самые негодные люди. Это абсолютно естественно. Для того человека, который понимает ужас греха, для того человека, который понимает реальность Божьего наказания, любить Иисуса Христа – привилегия, не обязанность, а огромная привилегия. Он живет этим. Он хочет его любить. Его мысли постоянно возвращаются к тому, кто спас его. Очень важный фактор, друзья. Давайте попробуем посмотреть в свете этого фактора наш день. Вот сегодняшний день или вчерашний. Давайте посмотрим, к чему возвращаются наши мысли. Вокруг чего они вращаются, на чем они зациклены. Вот если мы понимаем ужас своего греха, если мы понимаем, каким образом Иисус Христос нас спас, когда людям приходится пережить близость со смертью, когда совсем вот они видели уже еще чуть-чуть, несколько мгновений, и смерть наступит. Когда человек проигрывает эти обстоятельства снова, он видит, что отвратило его от смерти. Он прекрасно понимает, он ценит это. Это качество верующих людей, настоящих верующих людей. Они сознают жертву Иисуса Христа. Я понимаю, церкви сегодня полны недоделанными верующими, которые приходят в церковь только для того, чтобы усладить себя, которым абсолютно дела нет до жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос, да, конечно, Он, да, там когда-то умер. Которых сердце не приходит в трепет, когда они думают о жертве Иисуса Христа. И последнее, что мы видим в этом тексте, то, что связано или из чего вытекает любовь Божия, а наша оценка Его благости, мы видим то, что мы осознаем Его любовь к нам. Мы говорили уже о том, что мы видим свою зависимость, мы получили жизнь через Него. Мы понимаем ужас своего греха, не мы возлюбили Его. Мы осознаем ценность жертвы Иисуса Христа в умилостивлении за грехи наши. Он стал умилостивлением. Но последнее, мы осознаем Божью любовь. Он возлюбил нас. Когда человек понимает, что Бог его любит, когда он понимает, что это действительно настоящая любовь, когда он понимает, что эта любовь стоит, эта любовь сокрушает сердце. Итак, мы говорили о том, что мы не можем взять любовь и разложить ее на составные части, но мы можем говорить о тех обстоятельствах, о тех условиях, состояния души, из которых любовь вырастает. Эта любовь связана с признанием Божьей абсолютной суверенности и признанием Божьей совершенной благости в жертве Иисуса Христа. И еще два элемента. Апостол говорит о результатах любви к Богу. Он говорит о том, что когда человек любит Бога, это не только абсолютно необходимо, это не только реальность, которая говорит о новом состоянии природы человека, о того, кто он есть. Это видно. Есть определенные последствия, есть определенные результаты, которые любовь к Богу дает. Первый результат, о котором он говорит, это духовная уверенность. 17 стих 4 главы. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он». Все сомневающиеся христиане думают, что это недостаток веры. В самом деле это недостаток любви. Это не недостаток понимания, это недостаток преданности. Это нехватка посвященности Богу. Здесь написано, что любовь достигает совершенства такого, что человек будет иметь дерзновение не только здесь на земле, а даже когда он станет перед белым престолом. Когда он увидит Бога, сияющего в славе, с ангелами, со всеми выражениями своего могущества, человек предстанет перед Богом, он будет иметь дерзновение. Почему? Потому что это тот, кого он любит. Это тот, кого он ждал. Это тот, кто спас его жизнь. Это тот, с кем связана его внутренность. Вот почему мы будем стоять перед судом абсолютно твердо. Вот почему мы можем иметь уверенность в спасении здесь на земле. Это не какое-то явление, которое основано на том, сколько стихов мы выучили в Библии. Или какую доктрину, кальвинистическую или арминианскую мы изучили? Абсолютно нет. Это зависит от того, насколько мы любим Бога. Насколько действительно мы имеем эту уверенность, эту свободу в отношениях, это понимание нашей принадлежности Богу. И когда мы с Ним встретимся или в любые обстоятельства мы попадем, мы точно знаем, что мы любим Его и Он любит нас. Это дает нам духовную уверенность. Второе, о чем он говорит, любовь к Богу дает свободу от страха. Мы очень в большой степени связаны со страхом. Люди боятся всего, чего угодно. Некоторые замкнутых пространств, некоторые высоты, другие клеветы, четвертые боятся, что друзья предадут, пятые боятся, что они замуж не выйдут, четвертые боятся, что выйдут неудачно, пятые или шестые или десятые боятся, что карьера не сложится, не выучусь, заболею. Вдруг муж умрет. Я встретил недавно одну женщину, которая долгое время, говорит, боялась, что вдруг муж умрет. Потом перестала. Боимся всего чего угодно. Самых разных вещей. Ходят на классы, специальные есть сессии, психологи проводят, как научиться не бояться. Библия очень ясно говорит, любите Бога. И не будете бояться. И победите страх. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Вот любой страх, который в человеке есть, он может быть изгнан. Вы можете от него освободиться, любя Бога. Он говорит, потому что в страхе есть мучение. Это действительно так. Боящийся несовершен в любви. Он несколько раз повторяет то же самое. Он говорит, если вы чего-то боитесь, это признак того, что вы несовершенны в любви к Богу. Почему человек, который любит Бога, почему он не боится? Мы уже говорили, что любовь начинается с признания Божьей суверенности. Человек, который любит Бога, для него это априори. Это факт, который не нужно доказывать. Это самый начальный факт, что Бог абсолютно все контролирует. Кроме того, человек, который любит Бога, он знает, что Бог абсолютно благ. Он ясно понимает, что вот этот Бог, который все контролирует, он любит его абсолютно. И он просчитал каждую ситуацию для него. Поэтому он живет спокойно, пребывая в его руках. Абсолютно все. И высота, и замкнутое пространство, и клевета, и потеря зарплаты, и здоровье, и муж, который умрет, и все прочие разные дела. Абсолютно все. Бог знает. Бог контролирует. И человек, который любит Бога, он не боится смотреть в будущее. Боящийся несовершен в любви. Итак, духовная уверенность, свобода от страха. Еще два фактора, о которых мы будем говорить подробнее, это как индикаторы того, что человек действительно рожден свыше. Это мотивация любви к ближним. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Вот когда люди говорят, что вот мне трудно любить его или ее, каких-то людей, которые вокруг, это говорит о том, что мы просто не позволяем Божьей любви овладевать нашей жизнью настолько, чтобы наша жизнь характеризовалась Божьей любовью к этому человеку. Каждый из нас не любит людей. Если мы думаем, что мы сами по себе любим кого-то, то это просто мы любим себя, и нам нужны эти люди для того, чтобы эта любовь к нам себе реализовывалась ярче. Любит по-настоящему только Бог. И поэтому человек, который обнаруживает недостаток любви, это значит, что в его жизни мало контроля Божьего и много контроля его плоти собственной. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, вот ваш радар идет, люблю, люблю, люблю, бах, не люблю. Опять не люблю или очень много раз не люблю. Эти все точки, это в тех точках, где ваша плоть, ваш человек определяет реальность ваших чувств, а не Божья любовь, а не Божий взгляд на этого человека. Заметьте, эта любовь к другим не основана на том, что они хорошие. Здесь написано, что любят ближних, потому что посмотрите, какие они хорошие. Они ведут себя хорошо, они так много делают, они такие радостные, они так всегда услужливые, они так всегда о вас заботятся и так далее. Нигде, ни в одном случае в Библии вы не найдете эту мотивацию. Единственная мотивация – Бог возлюбил вас, Он возлюбил этих людей, и мы учимся в нашей жизни любить их так, как любит Бог. Последний элемент, который мы видим в этих результатах любви к Богу, это не только свобода от страха, не только духовная уверенность, не только мотивация для любви к ближним или наличие этой мотивации, это наличие мотивации для исполнения заповедей. 5 глава, 2 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Это индикатор любви к Богу. Для того, чтобы заставить людей освящаться, заставить людей жить чистой жизнью. Что только не придумывают. Адом пугают, раем заманивают, членскими собраниями пугают, вызовет братский совет на ковер, с вами не будут разговаривать, там всякие разные вещи. Для чего? Чтобы заставить людей каким-то образом жить правильно. Но есть только одна мотивация. Если мы любим Бога, мы хотим жить. Нам не нужно старшего пресвитера с тщательным контролем, который бы там шаг влево, шаг вправо считается побег. Абсолютно нет. Мы хотим быть послушными Богу. Самый последний вопрос. Как научиться любить Бога? Мы уже говорили много о том, что действительно это такое явление, от которого зависит вся наша жизнь. И здесь естественный вопрос, как научиться. Тем более, что в Библии много раз сказано, что нужно учиться любить. 1 Иоанна 4:19 написано: «Будем любить Бога». Призыв. Потому что Он прежде возлюбил нас. Для того, чтобы научиться любить Бога, недостаточно просто сказать: «Давайте любить Бога». Давайте все вместе соберемся и скажем: «Давайте любить Бога». Перемена природы – это Божье дело, не подсильное человеку. Мы должны это признать. Посмотрите, Иеремия 13:23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою, барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Очень категорично Писание говорит. Поэтому, действительно, вот эта перемена – это только Божье дело. Мы должны молиться Богу о том, чтобы менял Бог сердца, и наши собственные людей вокруг нас, мы ясно должны знать, что это только Бог должен сделать. Никто из людей не сделает этого. Но вместе с этим, у нас с нашей стороны, Бог показал, по крайней мере, две точки, которые говорят о том, в чем наша ответственность, в чем наша проблема, связанная с этим. Первое. Нам нужно в смирении сокрушаться перед Богом. Вот когда мы говорим о том, чтобы вот была плохая природа и стала новая природа, вот реальным шагом между одной и другой категорией – это сокрушение сердца, глубокое сокрушение сердца. И реальную ответственность, которую мы несем перед Богом, и реальная причина, почему Бог будет осуждать нас, людей, в том, что мы не смирились, в том, что мы не сокрушились. Это наша с вами ответственность искать сокрушение. Сделать это предметом нашего внимания. Сделать это целью, стремлением, чтобы мы могли достигать этого. Нам необходимо сокрушиться о камень, который есть Христос. Нам трудно сокрушаться, откровенно надо сказать. Особенно, когда Бог использует для сокрушения каких-то людей рядом с нами. Мы все время жалуемся на то, что они слишком колючие, слишком угловатые, слишком резко бьют. Нам нужно искать сокрушение. Исаия 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Это то явление, это тот шаг, который невозможно обойти. Это то, что каждому из нас нужно. «А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духа». Бог говорит: я смотрю на тех, кто смирен. Это самая большая ценность, которая может быть только в нашей жизни. Давайте искать этой ценности. Отсутствие смирения – самое большое препятствие к тому, чтобы любить. Гордые люди никогда не научатся быть любящими. Любят только те, кто смирен. Только те, кто может переступить через себя и посвятить свою жизнь человеку, который рядом, посвятить свою жизнь Богу, абсолютно независимо ни от каких обстоятельств, а просто быть посвященным. Человек, который не смотрит на себя, который не видит цену себе, а который полностью отдает себя. В смирении сокрушайтесь перед Богом. И второе. Подчиняйте себя Святому Духу. Наше естество, наша природа нелюбящая, колючая, ненавидящая Бога, нелюбящая людей вокруг. Единственный путь, как мы можем научиться любить Бога, любить людей, это когда мы будем сокрушать вот эту плоть этого гордого человека, требующего свое. И когда мы будем давать возможность Духу Святому жить через нас, формировать наше мышление, формировать наши оценки, формировать наши реальные чувства. 4 глава 1 послания Иоанна. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. От нас самих не любовь, противостояние, а от Его Духа способность любить. Вот все, что человек должен делать. Он должен сокрушаться перед Богом, и он должен наполняться Богом. Наполняться Его умом, Его чувствами, для того, чтобы любить Бога. Человек сам по себе не любит Бога, поэтому Бог делает операцию. Бог рождает его свыше. Он посылает Духа Святого, а Дух Святой, он страшно любит Бога. Он не может его не любить. Любовь внутри Троицы – это самая сильная любовь, которая есть. Вот почему нужно рождение свыше обязательно. Вот почему нам нужно от Духа Божьего. Потому что только то, что от Духа Божьего, способно любить Бога. Способно любить Бога Отца, способно любить Бога Сына. Вот почему это так важно. Вот почему апостол Иоанн так подробно нам объясняет это. Итак, вот этот процесс смирения перед Богом и процесс подчинения себя Святому Духу, он имеет, конечно, две стороны. Первая сторона – это когда человек в самом начале признает, что он негодный, признает, что его плоть не имеет права на существование, на жизнь, и он посвящает тому, что он всю жизнь будет бороться со своей плотью, подчинять ее тому, чтобы проявлялся Дух Святой, Дух Божий жил в нем. Это рождение свыше. И последующая жизнь – это прогрессирующее освящение. Это прогрессирующее умирание для своей плоти. И прогрессирующее подчинение себя все больше и больше Духу Святому, влиянию Святого Духа, наполнение себя атмосферой, которую приносит с собой Дух Святой. Итак, мы сегодня говорили еще об одном очень важном качестве настоящего христианина. Настоящий христианин – это тот, кто искренне любит Бога. Являемся ли мы таковыми сегодня? Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, когда мы склоним наши головы, наши колени, задал себе этот вопрос. И задал себе его прежде всего для того, чтобы сейчас, в этом месте, сокрушиться перед Ним еще раз. И чтобы сегодня поставить перед собой эту самую большую цель, по-настоящему научиться Его любить.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

В эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божие. Здравствуй! Я очень рад, что мы вновь слушаем Слово Божие. Голиаф, страшный и сильный, глумится над народом Божьим. И только юноша Давид осмелился вступиться за имя Бога, которого поносил филистимлянин, и сразиться с ним. Давид и Голиаф. Библия. Первая книга Царств. 17 глава. Саул осмотрел Давида с ног до головы. Юноша стоял перед ним без доспехов и без всякого оружия. Тогда Саул возложил на голову Давиду свой медный шлем и дал ему свои тяжелые доспехи. Но когда Давид повесил себе на пояс еще и большой меч, он уже не в силах был и шага сделать, не то что сражаться. «Это мне не подходит», — сказал он, едва переводя дыхание. «Я не воин и не могу сражаться в воинском снаряжении. Мне нужно оружие, которое я знаю и которому доверяю». Саулу стало не по себе, когда он увидел, что Давид побежал к ближайшему ручью и взял со дна 5 гладких камней. Он положил их в свою пастушескую суму и приготовил кожаную пращу. Затем смело пошел навстречу филистимскому силачу. Голиаф снова выступил из рядов филистимлян и в очередной раз бросал вызов израильтянам. Но вместо привычного замешательства в рядах израильтян он увидел юношу, смело выступавшего ему навстречу. Когда же он рассмотрел, что юноша этот хрупок и безоружен, он преисполнился презрения и гнева.
4: «Как ты осмелился выйти биться со мной?» — проревел Голиаф. «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? Подойди ко мне, и я отдам твое тело на корм птицам!»
3: И он принялся проклинать и поносить Давида. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и со своей великой силой!» — смело отвечал Давид. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога Израилева. Он сильнее любого воина. Ты поносил его, но сейчас он даст мне победу, чтобы все знали, что он истинный Бог». И Давид смело пошел на Голиафа. Подойдя ближе, он остановился, достал из своей пастушеской сумки камень и вложил его в пращу. Затем ловко раскрутил пращу над головой и прицелился.
4: Камень со страшной силой вылетел из пращи и угодил Голиафу прямо в лоб. Великан рухнул и остался лежать. Давид подбежал к Голиафу, схватил его меч и отрубил голову поверженного врага. Филистимляне, увидев, что силач их убит, в панике бежали с поля битвы. Этот поединок вошел в историю. У многих народов есть пословицы, говорящие о том, как слабый побеждает сильного, как Давид против Голиафа говорят. И мы знаем, что всегда побеждает тот, на чьей стороне Бог. Не бойся, если с тобой Бог, то ты всегда сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 363. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 8-9 стихи. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Случай известный. Перед учениками стояла невыполнимая задача. Как накормить такое большое количество людей? Их много больше 5000 человек. А их учитель спросил совета у них: где взять хлеба, чтобы накормить и чтобы никто не ушел голодным? «Да если и купить всем хлеба хотя бы по малюсенькому кусочку, даже 200 динариев не хватит, а 200 динариев – это большая сумма». Но разве их учитель не знает, как разрешить эту проблему? Поделиться добром. Как-то мама сказала детям: «Давайте пересмотрим все наши вещи и решим, что мы можем отдать тем людям, у которых очень мало одежды». Дети с этим согласились. У них было много разных красивых вещей: кофточек, платьев, брюк, рубашек, курточек. Правда, некоторые из этих вещей лучше было бы оставить себе. Очень уж они нравятся и самим. Но, немного подумав, все-таки решили отдать. Это же для Иисуса. Они очень хорошо знали слова Иисуса Христа: «Так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Пусть будет хорошо и радостно всем, и детям в красивых одеждах, и Иисусу, и им самим. Если можем поделиться, то обязательно поделимся. А можно еще поделиться своим дедушкой, так решила Даша. Она очень скучала без дедушки, а он все не приезжал и не приезжал. Тогда мама объяснила ей, что она очень счастливая девочка, потому что у нее есть дедушка. А вот у нее, ее мамы, дедушки не было. И у Дашиного дедушки, дедушки тоже не было, потому что его папа очень рано умер. Даше стало жалко маму, и она сказала: «Мам, а давай мой дедушка будет и твоим дедушкой. Я поделюсь с тобой, и тогда у тебя будет и папа, и дедушка». Если у вас щедрое и открытое сердце, то даже 5 маленьких хлебов смогут накормить множество людей. У мальчика, предложившего Иисусу эти ячменные хлебы, сердце было очень добрым. Вы всегда можете поделиться тем, что у вас есть, с людьми и сделать их счастливыми. И совершенно не важно, хватит ли вам самим того, что есть у вас. Доверьте все это дело Иисусу, а Он знает, как ваше малое сделать очень большим, чтобы всем хватило. Делитесь добротой. Вам и награда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Послание к Римлянам, 2 глава, 6-7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: кабанчик! Ой, а что это ты такое напеваешь?
1: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вон дрожит от страха.
0: Ну, извини, кабанчик, я не хотела. И потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
1: Да. Я храбрый и сильный. Прав.
0: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
1: А песенка называется «Радуга» и поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
0: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей? Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег. И кроме своей семьи, Ной взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там мои пра-пра-пра-пра-пра так далее, дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
0: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
1: Вот, значит, дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
0: Ой, кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
1: Точно! А бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый. Нет, Белочка, это так нечестно. Ну это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
0: А давай, кабанчик, позовем его. Бобрик.
1: Это мы, кабанчик с Белочкой. Мы пришли с тобой Библию почитать.
2: Не нужно так кричать, я все прекрасно слышу.
1: Ой, мама, я боюсь. Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают. Я наверное, скоро заикаться буду.
2: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
0: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
2: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке.

0: Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
1: Ха, скажешь тоже, закладка, осиновый листочек.
0: А чем тебе, кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
2: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
0: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей, 365 рассказов, пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
2: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей, мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
0: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так. Зеленая закладка. Ну как?
1: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
0: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
2: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны, вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
1: Ну, а я, ну когда же буду читать ее?
0: Ну давай, кабанчик, продолжай читать.
1: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими. И звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам и птицам и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
0: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
1: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
0: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
2: Сотворение человека. Бытие, 1 и 2 глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей, — сказал Бог. Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить, и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
0: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить. А у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом, и отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники – дети. Белочка, читай.
2: «Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы».
1: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать один из них. «Ешьте плоды из любых деревьев», — сказал Бог людям. «Только не трогайте тех, что растут на одном из деревьев посреди сада. Это дерево познания добра и зла. Как только попробуете ее плодов, умрете».
0: Бог привел к Адаму всех зверей и птиц, населявших землю, чтобы Адам дал им название. Как Адам назвал их, так звери и стали называться. Адам и Ева играли с ними, а животные подчинялись людям и слушались их. Так и жили. Адам и Ева в райском саду ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер и завершала очередной счастливый день, люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
2: Ой, как же прекрасен был этот райский сад!
1: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
0: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
1: Ой, подождите, подождите. А как же мой вопросик для радиослушателей? Ну я же жажду их писем и правильных ответов. Вот послушайте внимательно. Кто дал название моему пра-пра-пра-пра-пра и так далее, дедушки, а?
0: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: С пометкой «Для кабанчика».
0: Запишите наш электронный адрес: radugasobakalio.ru.
1: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, Бобрик, иди сюда скорее. Я сейчас тебя буду учить плавать.

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

Что такое любовь? Этим вопросом задавались люди во все времена. Почему любовь нас так интересует? Что такое настоящая любовь? Что Слово Божие говорит о любви? Предлагаю вам поразмышлять об этом сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Подлинная любовь». Сегодня мы будем говорить о любви в свете Библии, о любви, которая не превозносится, не мыслит зла, терпит и прощает. О любви, которой любит нас Небесный Отец и к которой Он призывает всех нас. Любовь – это наши поступки, действия. Любовь – это не просто приятное дополнение к отношениям. Любовь – это необходимость. Любить – это искать высшего блага для другого человека. Но как добиться такого уровня любви? Любовь – это тема, изучение которой неминуемо вызывает много вопросов. И ответы лучше всего искать на страницах Библии.
1: Мир вам, дорогие друзья! Давайте сегодня зададим вопрос. Что такое любовь? Если вы спросите 10-рых, то получите как минимум 10, а то и 20 различных ответов. Известный христианский ученый, богослов и писатель Клайв Льюис в своей прекрасной книге «Четыре вида любви» выделяет 4 разных типа любви. Похожая градация в произведениях Льва Николаевича Толстого. Первый тип можно назвать расположение. Любовь получает удовольствие от объекта восхищения. Это расположение, филио. Второй – это дружеская любовь. Это чувство единения и радости, которое является общим у двух человек, когда они вместе. Дружба. Третий тип любви – это эрос. Эрос. Это греческое слово означает «любовь», но это любовь более романтичная, и чувственная или страстная. Это любовь между двумя любящими сердцами, между теми, кого мы часто называем влюбленными. И так есть расположение, есть дружба. Есть также страстная любовь. И четвертый тип любви – это наивысшая форма любви, и по-другому ее можно охарактеризовать как жертвенность, желающая дать самое лучшее и служить другому без условий, несмотря на невосполнимые затраты. Это также посвященность. Пожалуй, лучшее определение этой любви, которое я слышал, это искать высшее благо для другого человека. Это четвертый тип любви Библия называет любовью агапы. Греческое слово агапы в значении любви представляет собой то, в чем больше всего мы нуждаемся. Любовь агапы лучше всего выражена в отношении Бога к нам. Бог любит нас. И сегодня мы хотим обратить наше внимание на любовь агапы. Любовь, подаренную нам, особенно на то, как любовь эта может быть проявлена в нашей жизни. Вы вряд ли удивитесь, услышав, что библейский текст 13 главы 1 послания к Коринфянам лучше всего раскрывает сущность и важность любви агапы, поскольку этот текст знаком многим христианам. Прочитаем этот прекрасный текст Божьего Слова. Первые 8 стихов, а затем 13 стих из 13 главы, написанный апостолом Павлом, первое послание Коринфянам. 13 глава начинается так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ну а теперь 13 стих 13 главы 1 послания Коринфянам, которое было написано апостолом Павлом. А теперь пребывают сии три. вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Тема любви – тема большая, серьезная, глубокая. О ней можно говорить достаточно много. Давайте сегодня зададим несколько вопросов. Первый вопрос. Сколько имен вы можете назвать и сказать слова «Я люблю этого человека»? И, скорее всего, найдется немного таких людей, хотя ко всем вы относитесь хорошо. Но погодите, скажете вы, я же не ненавижу остальных людей. Я просто не всех люблю одинаково. Однако я хотел бы отметить, что я не говорю о ненависти, как о противоположном состоянии любви. И один известный психолог писал, ненависть не является противоположностью любви, это апатия. Помните, как в детстве вы не хотели иметь близких отношений с определенными личностями. Вы не жадничали своими игрушками, вы не дрались с ним и не обязательно реагировали на все его аргументы, не спорили. Вы всего лишь говорили своим друзьям, чтобы они не обращали на него внимания, и тогда он уйдет. И они так и делали. Когда мы относимся к кому-либо с равнодушием, то показываем этому человеку, я тебя не люблю. И теперь можно задать другой вопрос. Кому мы безразличны? Кому равнодушны? Давайте откроем самое великое эссе во всей литературе на тему любви. И прочитаем еще раз 13 главу 1 послания к Коринфянам. Мы назовем эту тему «Настоящая любовь». Что значит, когда мы говорим слова «Я люблю»? Ведь не играет роль наш статус в обществе, цвет кожи, наше образование. Эти слова говорит известный певец, спортсмен или простой рабочий. Это мужчина или женщина. Это мой сосед или мой начальник, или кто-то в моей семье. Что значит сказать это? Я тебя люблю. Когда мы открываем этот отрывок текста из 13 главы, он помогает нам понять, что такое любовь. Нам просто нужно применить это в жизни. Нужно не только говорить об этом, нужно подражать образцу. Я согласен с одним из толкователей Нового Завета, который писал. Печально придавать огранке алмаза и отрывать по лепестку от благоухающей розы. Язык апостола Павла не требует комментариев, поскольку это язык сердца. Я не считаю, что апостол Павел написал 13 главу 1 послания к Коринфянам для анализа или разбора по частям. У вас в жизни было такое, что к вашей молитве придирались? Или к вам придирались после того, как вы спели песню? Это бы просто испортило все. Я считаю, что не нужно придираться к 13 главе 1 послания к Коринфянам. Но считаю, что нам нужно услышать, о чем здесь сказано, и затем воплотить это в нашей жизни. Давайте читаем снова. Вот что пишет апостол Павел. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Через всю 13 главу 1 послания к Коринфянам звучит простое утверждение. Если я не оказываю влияния на других через любовь, то я вообще не оказываю никакого влияния. Если я умею говорить в отточенной, впечатляющей манере, если я могу произносить звуки, понятные только ангелам, если у меня выдающийся дар пророчества, что я бы знал все будущее, все о нем, если у меня настолько непоколебимая вера, что я могу и горы передвигать, если я был бы настолько жертвенным, что отдал бы все мои богатства для нуждающихся, или если бы я показал наивысший пример бескорыстия и пошел бы в газовую камеру за Евангелие, но и не имел бы любви, вот этого основного ингредиента, тогда все мои слова имели бы пустой звук посуды из латуни. Все мои знания и вся моя вера были бы бесполезны. Вся моя благотворительность и все мученические страдания равнялись бы нулю. Дорогие друзья, я предлагаю вам записать несколько фраз, и можно назвать их «принципы любви». Первый принцип. Любовь – важная неотъемлющая часть, а не выбор по желанию. И это становится понятно, когда мы читаем первые три стиха. Любовь необходима всем. Любым отношениям необходима любовь, общинам необходима любовь, пасторам и их приходу необходима любовь, прихожанам, членам церкви, мужьям с женами и родителям с детьми, и женам с мужьями, и начальникам, и подчиненным, и членам Божьей семьи, и деловым отношениям. Мы все нуждаемся в любви, в принятии. И это главный ингредиент, основная составляющая жизни. И он не выбирается по желанию. Убрав любовь, любое общение, семья, церковь может привести к законничеству, к положению гнета, раздражения, наполненной напряжением ряда требований, условий и бесполезных заданий. Любовь первостепенна. И это не выбор по желанию. Просто я предпочитаю держать все в себе. Я не люблю выставлять мои чувства на показ. У меня много прекрасных мыслей, я хорошо отношусь к определенным людям. Некоторые люди действительно красивые. Эти чувства нахлестывают, приливают, но я не показываю их. Если вы так думаете, тогда вы не поняли того, что Бог говорит о любви. Поскольку в следующих стихах сказано, любовь – это проявление, но не намерение. Это вторая мысль, которую следует запомнить. Любовь – это проявление, а не желание, не намерение. Это действие, а не желание. Не просто слова, а дела. Недавно я наткнулся на интересную историю. Это случилось еще в 1928 году. Невероятный случай был представлен судье. И дело касалось человека, который шел по палубе корабля и внезапно споткнулся о веревку и упал в холодную глубокую воду причала. Он пытался всплыть и звал на помощь, и затем снова тонул, явно попав в беду. А его друзья были слишком далеко, чтобы помочь. Некоторые из них даже не слышали его. Но всего лишь в нескольких метрах на другом причале на палубе другого корабля загорал молодой человек. Он слышал. «Помогите, помогите! Я не умею плавать! Помогите, я тону!» Молодой человек отлично плавал, но ничего не делал. Только повернул голову, чтобы посмотреть, как человек барахтается в воде и тонет. Тонущий несколько раз всплыл в панике, а после исчез навсегда под водой. Семья утонувшего человека была настолько расстроена таким явным проявлением огрубелого безразличия, что они подали в суд на загорающего человека. И они проиграли. Суд постановил, что человек на причале не нес законной ответственности за попытку спасти жизнь другого человека. И я предполагаю, что они были согласны со словами Каина. «Да разве я сторож брату моему?» Хотелось бы сказать, что безразличие может быть и законно, но это аморально. И для меня повернуться к безразличию, когда кому-то нужна помощь, это аморальный поступок. И я нахожу, что любовь терпелива, любовь добра, любовь не обладает завистью, и любовь не хвастается и не страдает высокомерием. Я нахожу любовь, не поступающую непристойно. Любовь это достигаемый опыт, это жертвенность, это проявление, выражение уважения одного к другому. Манящая теплота проступает в словах этого текста. И если прочесть эти слова и действительно взаимодействовать с ними, то вы не останетесь прежними. Любовь – это не просто слова, это дела. Третья мысль. Любовь – это магнит, который притягивает людей. Она никогда не разделяет их. Нет, никогда. У любви есть притягательность. Когда я вижу одного христианина, отделившегося от другого христианина, и разрушенные отношения, то не нужно ходить далеко, чтобы увидеть сломанный мост любви. Если я натыкаюсь на семейные отношения, которые разрушены или подорваны, я обнаружу отсутствие любви на одной или обеих сторонах. И в этом случае это неизбежно. Даже когда было совершено что-то плохое, и мы читаем об этом в 5 стихе, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Любовь отказывается от этого, и мне очень нравится далее, не мыслит зла. Она не хранит записи о злодеяниях, совершенных против меня, чтобы ежедневно напоминать о них. И все же это не значит, что мы никого никогда не обидим. Мы люди. Мы терпим провал. Мы несовершенны. Другие являются людьми и также несовершенны. И они могут не оправдать наших надежд. Храним ли мы записи об этом? Не по любви вести такие записи. Прощая, нужно не вспоминать. Однажды я обидел человека и не знал об этом, пока не стал замечать, как он вставал и уходил, когда я начинал проповедовать. Он оставался на общее пение, он оставался на все, что происходило до моей проповеди, но затем вставал и уходил. Он стоял вне зала и смотрел на меня сквозь стекло. Я не сразу это заметил, но в конце концов я понял, что здесь что-то не так. Я пытался восстановить мост отношений с этим человеком, но не мог заново построить эти отношения. Я очень этого хотел, и дошло до того, что эта мысль стала меня преследовать. Я начинал думать об этом в преддверии воскресений. Я думал об этом, когда воскресенье заканчивалось. Я думал об этом на неделе. Этот человек был очень чувствительным, и у него в сердце была большая обида. Ему было очень трудно, а я даже об этом ничего не знал, пока мы не поговорили, не выяснили. И несмотря на приложенные усилия, он сам не собирался восстанавливать отношения. Но я с радостью говорю, что мост снова был построен, и отношения восстановились. Это свидетельствует о любви, которая не ведет учет пережитых страданий, которая радуется любви, радуется истине, и которая не радуется неправде. Вы знаете о такой любви? Вот такая любовь поможет вам любить свою тещу, своего тестя, своего зятя, свою невестку. Это не смешно, особенно в случае разорванных отношений. Но стоит заметить, что это поможет вам. Это не психология позитивного мышления. Не манипуляция другим человеком. Божья любовь исцеляет душу человека и помогает стать другим. Любовь через его Сына Иисуса поможет совершиться чуду. И она заставит вас любить нечестного начальника. И вы обнаружите, что ваш гнев превратится в сострадание. А между состраданием и гневом большая разница. И вы найдете в себе ранее невиданный амортизатор. Вам хватит терпения вынести провалы другого человека, и вы будете удивлены тем, что любовь делает, когда определяет отношения, все переносит и никогда не перестает. Порой я ищу определенные места в нашем доме, чтобы поместить на них листочки с написанными истинами о любви. И это я делаю ради обучения своих детей тому, что такое любовь. И я постарался использовать простую манеру преподнесения истин о любви, как азбука А, Б, В, Г, Д и так далее. А. Я тебя люблю, и в этом я принимаю тебя таким, какой ты есть. Любовь говорит, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Это принятие. Чтобы меня принимала жена, я не должен быть совершенным, не совершать ошибок. Я не обязан всегда быть хорошо одет. Я не обязан всегда быть в хорошем настроении утром, чтобы меня любила жена. Я не обязан всегда источать такую теплоту и харизму, которую могут быть в другой части дня. Она видит меня, когда я в упадке. Все же она меня любит. Это означает, что когда один человек не очень любезен, любовные отношения не рушатся. Любовь. Я принимаю тебя таким, какой ты есть без условий. А. Я принимаю тебя такой, какой ты есть. Б. Я ценю тебя. Я считаю тебя ценным. Почему? Потому что ты человек. Потому что душа, находящаяся внутри тебя, вечна, и Бог поместил туда эту душу. Он может работать над этой душой, чтобы привести к правильным отношениям с его сыном. Но эта душа вечна. Потому что я являюсь человеком вместе с другим человеком, и я вижу этого человека ценным. Это не значит, что я отрицаю его проступки. Это не значит, что я одобряю его беззаконие. Это значит, что я нахожу его таким же ценным. И у меня есть место в жизни для любви. Я считаю тебя ценным. Я уважаю тебя. В. Я переживаю, когда тебе больно. Когда мой близкий человек, мой друг, мои любимые испытывают боль, переживания, я переживаю, сострадаю. Иногда мои слезы падают вместе с его или ее слезами. Когда мой друг вздыхает, я вздыхаю тоже. Когда моего друга притесняют и раздражают, то я притесняем тоже. Я понимаю раздраженность. Я переживаю, когда тебе больно. И это буква В в этой простой формуле. Г. Я желаю тебе самого лучшего. Это не значит, что я дам тебе то, что ты захочешь. Потому что я хочу того, что лучше для тебя. Я желаю тебе то, что лучше для тебя. И в этом нет никакого лицемерия. Здесь только искренность. Такова наша любовь. Таково наше предубеждение. Это наше условие. Я желаю лучшего. Я хочу лучшего. У меня есть движущая сила помогать сбываться тому, что лучше для тебя. Я принимаю тебя, какой ты есть. Я ценю тебя, уважаю, я переживаю, когда тебе больно. Я желаю тебе лучшего. И следующая часть непростая. Да. Я забываю все обиды. Любовь не бесчинствует, не ведет учета пережитых страданий. Я забываю все обиды. Это непросто, но это любовь. А вы все еще помните и ведете учет обид. Вам нравится этим заниматься? Представляете, насколько длинный будет список, если трое или четверо соберутся вместе и дадут друг другу списки нанесенных вами обид? Знаете ли вы, сколько людей мы бы отметили тогда? Почему? Сколько же длится наша жизнь? Да она всего лишь пар. Она подобна утреннему туману. Она появляется так же быстро, как исчезает. И ваши 60 или 80 лет вы хотите провести свою жизнь наполненными чувствами мести? Вы хотите вычеркнуть из своей жизни людей, с которыми вы не желаете находиться, и когда вы с ними сталкиваетесь, вы не хотите с ними разговаривать? Вы так хотите прожить? Я никогда не видел в Писании человека, с которым Иисус не говорил бы. До самого конца Он говорил с людьми, которые плевали в Него, которые пригвоздили Его ко кресту. Именно Божья любовь притягивает нас к Нему. Когда мы были еще грешниками, проклинающими, оплевывающими, Он умер за нас. И живая книга Библии говорит, что любовь не раздражается, не мыслит зла. Она не сердится. Она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Она не сердится, она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Последняя мысль. Любовь – долгосрочное вложение, а не скоро возвращаемый заем. Это не кредит. Это постоянный процесс. И об этом написано в 4 стихе. Любовь долготерпит. Это долгосрочно. И 7 стих. Любовь все переносит. Это долгосрочно. Любовь никогда не перестает. Так сказано в 8 стихе. И это долгосрочное вложение. 13 стих. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь проверяется испытаниями. Но любим ли мы Бога? Мы хотим возлюбить ближнего. И мы можем это сделать только тогда, когда наше сердце узнает Господа и наполняется Его любовью. Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Сына Единородного, чтобы каждый грешник мог обратиться к Нему и иметь жизнь вечную. Но для этого нужно покаяться. Тогда мы сможем полноценно принимать, любить и заботиться о других. Если вы еще не молились, то сегодня есть возможность узнать Божью любовь, обратиться к Богу с молитвой. Благослови вас Господь.
0: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Подлинная любовь». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами. Находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давайте вспомним некоторые выводы из этой передачи. Первое. Любовь говорит: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Любовь принимает. Второе. «Я считаю тебя ценностью». Любовь ценит. Третье. Любовь говорит: «Я переживаю, когда тебе больно». Любовь сопереживает и разделяет печали. Четвертое. Я желаю тебе лучшего. Пятое. Я забываю все обиды. Любовь не может быть злопамятной. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Требуется ответственность. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Требуется приют для пострадавших в буре. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. Пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни».

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

Дошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 14 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 17 главе, в 23 стихе. Там есть такие слова: «В тот самый день, как сказал ему Бог». Послушание всегда должно быть немедленным. Медлить с послушанием значит быть непослушным. Всякий раз, когда Бог призывает нас к исполнению обязанности, Он одновременно предлагает нам вступить в завет с Ним. От нас будет зависеть исполнение обязанности, а Он со своей стороны будет изливать особенное благословение. Наше послушание должно быть в тот самый день, как это было с Авраамом. На самом деле мы можем иногда отложить исполнение обязанности, а затем исполнить ее столь же добросовестно, как сделали бы это раньше. Лучше так поступить, чем совсем отказаться от исполнения возложенного на нас. Тем не менее, это будет искалеченный, изуродованный способ исполнения своих обязанностей. Такое исполнение обязанностей никогда не принесет того полного благословения, которое Бог намеревался излить на нас и которое мы принесли бы другим, если бы немедленно поспешили привести в исполнение порученное нам Богом. Как печально обкрадывать себя и одновременно обкрадывать Бога своим промедлением. В тот самый день. Вот наставление, которое дает нам книга «Бытия». Немедленно исполняй все порученное тебе. Один проповедник говорил: истинный верующий не будет задавать вопрос «почему?», он будет немедленно подчиняться. Я не желаю занять место среди тех, которые отказываются верить, если не увидят сначала знамений и чудес. Я желаю повиноваться безоговорочно и немедленно. «Я путь, я воскресение, я жизнь», — Христос сказал. «Дерзай, о чадо, в славу я свою тебя призвал. Я путь на небеса, где святость и краса, и здесь пока иди за мною вслед. Христа прославить призван ты, иди за ним во след. Он — путь на небеса, в нем святость и краса, и здесь иди, иди за ним во след». С тех пор, как в Вифлееме он на землю снизошел, путем тернистым он до самой смерти крестной шел. Господь предал себя, чтобы искупить тебя, и за собой тебя зовет во след. Как много поношений от людей он здесь принял, но, будучи злословием, он врагов благословлял. Он здесь избрал страдать, чтоб там на царство дать, коль прежде здесь за ним пойдем во след. Пойдем же здесь повсюду мы за Господом во след, идет ли средь пустыни путь, идет ли средь побед, чтоб жизнь Христову дать, в нас людям прочитать и грешных здесь к Нему привлечь во след. Христа прославить призван я, иду за Ним во след, Он путь на небеса, в Нем святость и краса, и здесь пойдем, пойдем за Ним во след.

Вы слушаете библейское вещание Бибиан. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 12 стихе. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио «Бибиан».

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 23. Сапожник Авдеич. Вечерело. Проходя тесной улочкой города Есиль, Онищенко стал думать о ночлеге. В полуподвале одного из домов он увидел бородатого старичка, сидевшего за сапожным столиком и чинившего обувь. На носу у него были очки, светила ему керосиновая лампа, свисающая с потолка. Чем-то родным, знакомым повеяло на Онищенко. Сколько просидел он вот так за столиком, сколько добрых дум прошло в его голове за таким занятием. И он, спустившись по трем деревянным ступенькам, постучал в дверь. Открыл ему старичок и приветливо сказал: «Милости просим, заходи, гостем будешь. А я, дедушка, в ночлеге нуждаюсь, не пустишь ли меня?» «А и то ладно, я живу один, постель у меня есть, и щи в печке горячие». «А у меня в сумке хлеб есть», — сказала Онищенко и почувствовал себя как дома. Старичок закончил работу, убрался на верстачке и пригласил путника к столу. Поели щей, попили чаю с сахаром и разговорились. Онищенко кратко рассказал о себе, кто он и куда направляется. И старичок рассказал о себе. «Была у меня старуха, намного моложе меня, и был у нас сын. Ему было уже 12 лет, и старуха померла. Очень горевал я, но время загладило боль. Вся радость моя был Петька, сынишка. И сапожному делу учился, помогал мне, в церкви пел на клиросе. Да заболел он и помер. Тосковал я очень. И даже на Бога роптать стал. За что меня, Боже, так наказываешь? Что я сделал настолько недостойного? И в церкви перестал бывать, и даже руки хотел на себя наложить. Но однажды Бог послал мне на ночлег, вот как тебя, старичка. Шел он в монастырь Богу помолиться, и рассказал я ему о своем горе, о том, что ропщу и жить не хочется. Он мне сказал, что это оттого я так возроптал, что неверно живу, что только о себе думаю, как чайку попить, да подольше поспать, а что надо думать о Боге, о том, как помочь другому, как приютить, да накормить бездомного, голодного. Тогда, говорит, и на Бога не станешь роптать, и жизнь полюбишь. А когда уходил, подарил мне маленькое Евангелие, вот это. Стал я его читать, так каждый день и читаю. Прочту немного и работаю, и на сердце легко стало. Про мытаря, про бедную вдову, про богатого и про Лазаря, про доброго самарянина читаю, помолюсь на ночь и как дитё засыпаю. Слушал Иван старика, и слезы сами текли из его глаз. Как это верно, какая все правда. Было уже поздно, когда два человека, евангелист Онищенко и старичок-сапожник Кузьма Авдеич, встали рядом на колени и излили в молитве свою радость жить и идти по пути, указанному Спасителем в Евангелии. А утром Иван сказал старичку: «Авдеич, если у тебя много заказов, а сил не хватает, то давай я у тебя поработаю денек-другой, помогу. Я молодой, дело это знаю». «И то верно», — одобрительно отозвался сапожник. Сварил Авдеич щей, поставил в печь кашу, и сели они с Онищенко делать починку. Заказов была целая груда, все больше для бедных людей. Авдеич делал добротно и денег больших не брал, а то и совсем даром делал. Работали они споро, дело ладилось. За работой, за разговором незаметно наступил вечер. Почти все заказы были выполнены. Долго и горячо молились в этот вечер Авдеич и его гость. Утром, собравшись в дорогу, Иван крепко обнял старика, и они три раза поцеловались. «Да сохранит тебя Бог в пути твоем», — торжественно сказал старик, отирая слезы. Нам потому, Авдеич, хорошо вдвоем, что нас объединяет одна лоза – Иисус Христос. Мы ее ветви, и если приносим плод, то мы действительно ветви живые. Глава 24. У Иртыша. Немногим меньше года шел Онищенко от Орска до Иртыша. 1000 верст. Расстояние для пешего хода большое. Кормился он в основном сапожным ремеслом. Трудно и непросто было войти в дом и завоевать доверие. Места были дикие, не такие, как на Украине и в средней части России. Часто за целый день пути не встречалось ни одного селения и хутора, а в те, что попадались, зачастую не пускали ночевать. Места пустынные, много бродячих людей, много ссыльных, идущих после отбытия срока, а люди разные встречаются, и воры, и недобрые. Нередки были случаи убийства, ограбления, насилия. Это делало жителей недоверчивыми, замкнутыми. Поэтому Иван старался идти как можно дальше, не заходя никуда. А если где останавливался, там находился неделю, а то и две. Сапожничал, входил в доверие, его скоро начинали любить. Он читал Евангелие, хорошо чинил сапоги и шил новые, вносил в души людей так необходимое им духовное тепло. 2 месяца в трудное зимнее время он пробыл в Еселе, в доме киргиза Басиля. Басиль делал сбрую для лошадей. Онищенко шил и чинил сапоги, и у них хорошо получалось общее дело. Басиль ходил в мечеть, Иван никуда не ходил, но Бог у них был в душе, и они оба любили Бога. Они никогда не спорили о нем. Иван каждый день читал Евангелие, его слушали соседи, заказчики, слушал Басиль и принимал все слова Иисуса Христа. «Так и у нас, верно это», — говорил он, слушая Ивана. Но дальше не шел. Казалось, его вера раз и навсегда преградила доступ к христианству в его разум. В жизни он был безукоризненным, дело вел честно, в семье добр и к людям милостив. Только курил трубку и в праздники с друзьями выпивал стакан водки, и тогда пел песни, длинные и тягучие. На молитву вместе с Иваном он не становился, а сам каждый день 5 раз постилал в своей комнате коврик, становился на колени и подолгу молча кланялся. В такие минуты бесполезно было звать его, ни за что не поднимется, пока не окончится положенное для молитвы время. Вера его была загадкой для Ивана. Вера Ивана была тайной за многими замками для Басиля. В основном же Бога они понимали похоже. Бог есть Творец мира. Бог есть любовь. Только в вопросе вечности чувствовалось, на чьей стороне больше жизни. Басиля земное тяготило, не было у него постоянной радости. Часто он бывал невесел и как бы опустошен. Онищенко много думал о вечности, и для него она была светом и доброй надеждой. Поэтому он постоянно был добр, жизнерадостен, любвеобилен. Много семян Евангелия посеял Иван в Еселе. Семена ложились добрые, но почва была сильно окаменевшей, и ранних всходов он не видел. Ночами он горячо молился, но понимал, что для всходов нужно время, нужен дождь, солнце, и что это в руке Бога. Он сеятель, пахарь не оглядывается назад, он пашет, вперед, только вперед. Сеятель не задумывается, зная, что это в руке Бога, и что в свое время посеянное взойдет. Вышел Иван из Еселя, не провожаемый вновь обретенными друзьями, но это не огорчило его. Он оставил здесь все, чем был богат. Слово Евангелия – живой пример своей жизни. Дело, порученное ему хозяином, он делал. Останавливался Иван в Александровке, в Алтасаре, в Екибастузе. 2 недели сапожничал и сеял семена истины в Майкане. И вот однажды, к вечеру, усталый от дневного зноя и духовного одиночества, он остановился у селения Белогорье, раскинувшегося на самом берегу Иртыша. Как зачарованный смотрел Иван на быстро текущие воды большой сибирской реки. позади радость и печали, впереди новый, никогда не хоженый путь. Одно известно, с ним Бог, он с Богом. Может ли быть плохо? Иван положил на землю сумку, серяк и прошелся по берегу. Сначала по течению влево, затем против течения вправо. Как хорошо здесь! Хорошо на Днепре широком, хорошо на могучей многоводной Волге. А здесь все ново и удивительно. Это начало Сибири. Это, собственно, начало его этапа по сибирской земле, по тайге, по лесам среди самобытных, неведомых ему людей. Читалось ли там Евангелие? Знают ли здесь об имени Иисуса Христа? Иван встал на колени лицом к реке, к Сибири, и долго молился, прося сил, радуясь неизвестному, но ожидающему победы любви миру. Темнело. Иван надел серяк, вскинул на плечо сумку и пошагал в село. Как примут его здесь? В облике этого села было что-то знакомое, украинское. Только построено все не из ракушечника и глины, как в основе, а из дерева. И дома все, видимо, недавно поставлены, еще светлые. Только вошел он в село, как навстречу ему вышли две девушки-подростки и прямо подошли к нему. «А мы видели тебя», — сказала одна из них. «Ты пришел на берег, долго смотрел на реку, потом положил сумку и прошелся по течению и обратно. А потом ты встал на колени и молился. А мы молились о тебе. Кто ты такой?» «Я издалека, с Украины, из Основы. Это на Херсонщине. А мы ведь тоже оттуда, из Знаменки. Да мы ж прямо родичи с тобою. Иди к нам, как тату и мама рады будут». Сопровождаемый девушками, Иван вошел в просторный дом. Постройки во дворе были небогатые, но новые. Во всем царил порядок. Так было во дворах родной Основы. Села и хутора, которые проходил Иван в этих местах, были другие. Старые, потемневшие от времени избы, неустроенные дворы, скудная зелень около изб, засоренные, покосившиеся заборы, частоколы. Видно, что люди живут как временные жильцы. Так оно и было. Ссыльные, переселенцы, одиночки или сошедшиеся на время. В доме Ивана приняли как родного и близкого. Когда хозяин увидел его и узнал, что гостя зовут Иваном Онищенко, он обнял путника, а потом стал рассказывать. «Мы тоже евангелисты, из Знаменки, Елисаветградского уезда, Херсонщины. Детки вот наши, Надя и Маша, они близнецы, родились там. Нас 3 года назад 6 семейств евангелистов Знаменки без суда погрузили на наши же брички и привезли сюда, на пустой берег Иртыша. Правда, помогли лесом, чтобы мы построились. Из других мест привезли еще, и нас здесь целый поселок евангелистов. Слава за все Богу! Нам только запретили обращать в свою веру народ из других селений. А у себя верьте, молитесь, живите. Есть наделы земли. Трудимся, славим Бога. Что нам еще нужно? Весь этот берег белый, меловая гора под почвой. Так и село наше зовется, Белогорье. Все мы были крещены еще в своих родных прудах, а подрастающих крестим теперь в Иртыше, в Сибирской реке. Девочки вот только недавно приняли крещение, растут умницы, радуют нас, стариков. А про тебя, Иван Федорович, мы много знали по Знаменке, еще слышали много о начале твоего странствования и всегда молимся за тебя в молитвах наших. Ты с дороги, устал, раздевайся, помоешься, покормим тебя и спать ляжешь. А завтра соберемся все после работы, расскажешь нам, скажешь нам назидание, порадуемся все вместе. И вопросов у нас много, теперь особенно много, когда мы стали жить всем селом евангелистов и сложных подчас. Сколько времени прошло с тех пор, как Онищенко мог спать как дома. Рядом близкие по духу люди, одно разумение, одни стремления, и снились ему в эту ночь домашние. Надя с этими девочками, тато, мама, меньшие братья. и он наслаждался во сне дорогим сердцу общением. Днем он долго сидел на берегу Иртыша, смотрел вдаль, где раскинулась Сибирь, потом обошел все дворы Белогорья, со всеми поговорил, познакомился. Евангелисты, пробужденные, крестившиеся в доброе обещание служить Богу чистой совестью, живущие по Евангелию, старающиеся жить, поправил он себя, хорошо понимая сложность пути всякого человека. А вечером в просторной комнате Терещенко Александра Михайловича, мудрого человека, из той же Знаменки собрались все белогорцы. Торжественно проходило молитвенное собрание. Направление оно имело необычное, не призыв к покаянию, а призыв к достижению совершенства в жизни по Евангелию, к перенесению жизни из требований плоти в жизнь духа.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. В нашем предыдущем изучении жизни и служения апостола Петра мы обратили внимание на реакцию на проповедь апостола Петра, как она записана для нас в книге «Деяния святых апостолов» 2 главе. Может казаться удивительным, что религиозные вожди народа, очевидно, сохраняли низкий профиль в то время. Около 3000 признали свой грех в отвержении Господа Иисуса Христа и стали новым творением во Христе через труд блаженного Духа Святого. Очевидно, религиозники сознавали, что произошло. Их ненависть ко Христу не уменьшилась. Они должны были подкупить воинов, чтобы солгали о воскресении, для того, чтобы устранить, если возможно, эффект воскресения. Но теперь, несколько недель спустя, Пятидесятница только добавила к их страху, их чувство ужаса перед тем, что произошло в Иерусалиме. Симон Петр проповедовал в силе и доказательстве Духа Святого. Приблизительно 3000 обратились к Иисусу Христу. Петр и другие апостолы продолжали ходить в храме в

Господа Иисуса. Петр ясно указал: «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Теперь доказательство Божьего действия через Петра и других апостолов стало известно во всем городе. Какая будет нормальная реакция? Они, религиозные вожди, были публично обвиняемы в распятии Христа. Мы могли бы ожидать, что они будут стараться всякими возможностями, доступными им, сдержать всякое действие проявления сверхъестественного. Деяния святых апостолов, 3 глава, говорит о Петре и Иоанне, теперь тесно трудящихся вместе, направляющихся в храм в час молитвы. На протяжении часов дня инвалиды и нищие просили милостыню у идущих в храм. Это был знакомый вид для посетителей храма, и звенели монеты, когда их бросали просящим помощи. На протяжении столетий нищие искали такой помощи. Поэтому не было ничего особенного в этом виде, когда Петр и Иоанн приближались к храму. Но необыкновенным был ответ Петра на просьбу хромого человека, который никогда не имел способности ходить. Петр говорит повелительным голосом: «Взгляни на нас». Излишне говорит, человек немедленно с ожиданием посмотрел на Петра и Иоанна. Будет ли милостина, благосклонная и большая от такой пары мужчин, которые так обратились к нему? Первые слова могли пасть на его уши, как капли холодной воды на его лицо. «Серебра и золота нет у меня». Явился ли немедленно вид разочарования на лице хромого человека? Это была бы нормальная реакция. Но когда последовало удивительное повеление: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Заметьте осторожно, человек никогда не стоял на своих ногах. От чрева матери он был хромой. Теперь ему было сказано, чтобы он встал и ходил. Видели ли вы ребенка, учащегося ходить? Как внимательно мать или отец следят за ребенком, иногда протягивая свои руки и поддерживая его за подмышки, предохраняя малыша от падения? Видели ли вы мужчину или женщину, проведшую много времени в постели и тогда старающуюся ходить? Когда почти в страхе личность держится за опору, ставя свои ноги на землю. Однако Петр повелел этому человеку встать и ходить. Обратите внимание на то, что произошло. Петр нагнулся, взял человека за руку и помог ему встать на ноги. Это выражение заботы и уверенности имело свое влияние на хромого человека. Какой страх или беспокойство имел хромой человек относительно результата, все изменилось в чувство веселья, когда сила проникла в его ноги. Он стоял на своих ногах. Он скакал от радости, он ходил, он прославлял Бога. Его радость не имела границ. Выражение его хвалы и благодарности Петру и Богу, который чудотворно посредничествовал ради его, снова и снова звучало в храме. Люди, которые раньше видели его сидящим у дверей храма, называемых красными, просящего милостыню, теперь вынуждены были верить, что произошло великое чудо. Народ узнал Петра и Иоанна, слыша их весть, так как, несомненно, они снова и снова проповедовали им после Пятидесятницы. И это последнее доказательство вескости утверждений Петра относительно Христа произвело глубокий эффект. Народ затем собрался туда, где стоял Петр и Иоанн с исцеленным человеком с ними. Это был драматический момент для всех заинтересованных. Мы читаем: «Весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Иоанн, казалось, был готов позволить Петру еще раз выступить с речью к народу, теперь окружающему их. И Петр со своей стороны был готов Духом Божьим воздать славу Богу за достигшее. Многие изумлялись от этого. Увидев это, Петр сказал: «Что дивитесь?»

0: Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что Он ходит? Слава была Иисуса Христа, которую Бог дал Ему. Подчеркивая эту истину, Петр ссылался на отцов их, Авраама, Исаака и Иакова. Заметьте, как Петр подчеркивает обращение. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, провозгласил Сына Своего Иисуса. С раннейших времен эта форма ссылки употреблялась самим Богом в обращении к народу или к людям во время их поклонения. Например, Исход 3 глава 6 стих. «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И Бог тогда наставил Моисея, каким образом он должен подойти к людям. Как передано нам в словах книги Исход, 3 главе 16 стихе. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал». Обращение Моисея было записано таким образом. «Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его за грехи его». Ссылка на Ветхий Божий Завет, заключенный с его ранними служителями, передается в 4 книге Царств, 13 главе 23 стихе таким образом. «Но Господь умилосердился над нами и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковым, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Илия употреблял этот вид подхода, когда обвинял народ в их идолопоклонстве, и тогда просил Бога проявить силу и доказать, что Он один Бог. Обратите внимание на третью книгу Царств, 18 главу 36 стих. «Подошел и я, пророк, и сказал, Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой». Бог немедленно проявил свою силу в ответ на просьбу Илии. Люди поэтому пали на свои лица и говорили, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так это было, что когда Петр провозгласил, «Бог Авраама и Исаакова и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Обращение было драматическое. Можно только сравнить явление Петра во дворе дома первосвященника, когда он так категорически отрекался от своего Господа, с Петром, который теперь уверенно стоял в силе пребывающего Духа, бесстрашно обращаясь к людям относительно их греха в распятии Господа Иисуса. Необходимо обратиться опять к словам послания к Ефесянам, 1 главе 17 стиху и дальше, где апостол Павел молился, чтобы церковь могла понять удивление и славу могущества, силы и мощи, воздействовавшей во Христе, воскресив Христа из мертвых, и теперь доступная для верующих для защиты, укрепления и ободрения. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедленно.

служить. Мы с вами слышали не раз определение служения, и я хочу сегодня еще раз повторить его для вас. Когда речь идет о служении, здесь не идет о каком-то бремени или о том, что на самом деле замыкает нас или забирает у нас свободу. Служение – это быть инструментом в Божьих руках, чтобы распространять Божьи ресурсы тем людям, которые Бог дал для меня в моей жизни, рядом со мной, кто бы это ни был, там, может быть, моя жена, может, муж, дети и так далее, родители. Бог делает нас инструментами в своих руках, чтобы мы могли быть распространителями Его ресурсов для тех людей, которые рядом с нами. И у нас должна быть одна цель. То, о чем мы сегодня говорим, должно всегда быть пронизано одной целью – для славы Божьей, чтобы в этом прославился Господь. Ефесянам 6 глава, мы прочитаем с вами 3 стиха и будем возвращаться к нему вновь и вновь, к этому тексту. Я хочу, чтобы вы просто внимательно слушали сегодня и записали для себя, что Бог ожидает от вас, как детей. Еще раз хочу напомнить вам о том, что, говоря сегодняшнюю проповедь, я не обращаюсь к вам, как, может быть, к тем только, кто младше меня. Это моя проповедь для меня. Я тоже сын, у меня еще живые папа и мама. И то, что я о чем сегодня проповедую, касается точно так же меня и всех тех, кто сегодня здесь есть, у кого есть еще папа и мама. Ефесянам 6 глава, с 1 стиха по 3. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Используя этот текст больше всего и другие тексты, я хочу, чтобы вы сегодня запомнили для себя 4 слова. 4 слова, на которых строится все ваше служение вашим родителям. Эти слова, они в принципе очень известны для вас, это не какие-то научные, это простые слова, но я именно оставил их вот такими простыми, и хочу, чтобы вы просто сегодня их запомнили, и это будет та линейка, с которой вы сможете измерить свое служение. Если в этой сфере вашей жизни, друзья мои, не прославляется Бог, то все остальное, как бы вы много ни делали, оно не имеет, в принципе, никакого смысла. Почему? Потому что если в этой сфере вы не угождаете Богу, маловероятно, что вы это делаете где-то еще. Это библейский принцип и его последовательность. 4 слова. Любовь, послушание, уважение, забота. Вот эти 4 слова запомните. Если что-то ускользнет из вас, от вас, от вашего внимания, я хочу, чтобы вот эти 4 стали сегодня вам хорошим напоминанием. В каждом этом, в этой сфере, они все как гроздь винограда, они все вместе идут, их нельзя слишком различать, но они, переплетаясь друг с другом, имеют свои оттенки, и таким образом вы сможете проверять себя и исследовать. Вот эти 4 слова – любовь, послушание, уважение и забота. И мы об каждом из них поговорим сегодня. В первую очередь, вот эти 4 библейских принципа, которые определяют отношение детей к родителям как служение. Первое. Любите своих родителей. Любите своих родителей. В этом тексте, который мы прочитали, апостол Павел обращается к детям, и он имеет здесь 2 повеления. Эти 2 повеления очень важны, но апостол Павел, когда бы он ни говорил, он обращается к источникам Ветхого Завета, то есть Писания. И он здесь использует очень важный текст, к которому я хочу, чтобы вы сейчас вместе вернулись. Я думаю, что это основание всего того, о чем он дальше говорит. И это была та атмосфера, в которой служение детей родителям могло совершаться. Он говорит, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. И он говорит из книги Исход, 20 глава, 12 стих. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли эту книгу, Исход, 20 главу. И мы с вами вместе прочитаем 2 стиха, 12 и 18. Бог выводит израильский народ из Египта. И очень много раз мы читаем, что когда Моисей приходил к фараону, он говорил, отпусти народ мой. Это Моисей приходит к фараону, говорит, отпусти народ мой, чтобы он мог поклониться Господу в пустыне, поклониться Господу. Смотрите, несколько раз эта фраза повторяется, вы можете сами проследить, это в первых главах Исход, но смотрите, что происходит.

0: происходит дальше? Бог приводит израильский народ, он приводит теперь его в пустыню Синай, возле горы Синай, вернее, останавливается весь народ, и Бог теперь объясняет ему, как совершать нужно служение. То есть, каким образом это поклонение, каким образом то спасение, о котором слышал фараон, теперь должно реально в вашей жизни, как оно должно теперь осуществляться. И он начинает с первого стиха, изрек Бог все слова сии, и говорит, «Я Господь, Бог твой». Это заглавие всего этих 10 заповедей, которые практически показывают, что значит знать или верить в Бога, как в Господа. И вы помните, первое, 4 заповеди, они суммируются, Христос их суммирует каким образом? Первые 4 заповеди, они говорят о нашем отношении с Богом, и Христос их суммирует, вы можете прочитать, Марка, 12 глава, он там суммирует, говорит, возлюби Господа Бога твоего, это самая великая заповедь. Он суммирует эти 4 заповеди, весь закон суммирует в 2 заповедях. Первое, возлюби Господа всем сердцем, и вторая, он говорит, возлюби ближнего самого себя, как самого себя. Третьей нету там, полюби себя, или старайся любить себя. Третьей нет, там есть только 2, Христос суммирует вот эти 2. И смотрите, очень важно, что первые 4 говорят о нашем отношении с Богом, остальные 6 говорят о моем отношении к людям вокруг меня. И теперь смотрите, как очень важна деталь здесь. Бог, когда начинает говорить о моих отношениях с другими людьми, он сразу начинает это с семьи. И он обращается к детям. Он обращается к каждому человеку, у которого живы родители. И смотрите, что он говорит. Это 6 заповедь. Первая, помните, какая? «Да не будет у тебя других богов». Вторая, «Не делай себе кумира». Третья, «Не поклоняйся им и не служи». Четвертая, «Помни день субботний». И теперь 5. Пятая заповедь, она звучит следующим образом, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Смотрите, из этого и Бог показывает эту вдохновенную последовательность. Из этого вытекают все остальные отношения. Не убивай, можно другими словами сказать, цените жизнь других людей. Не прелюбодействуй, он говорит, цените брак, цените брачные отношения. Цените тот метод или план, который Бог дает в браке. Дальше он говорит, не кради, то есть цените собственность других людей, цените принадлежность каждой вещи кому-то, цените это. И дальше он говорит последнее, он говорит, не произноси ложного свидетельства, это предпоследняя, 9 заповедь, не произноси лжи на другого человека, цените честь других людей. И последнее он заканчивает, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего, не завидуй другим людям. Смотрите, как важно здесь, одну очень важную деталь. Вот эта 5 заповедь, она начинается именно в контексте семьи, и Бог говорит, почитай отца твоего и мать, и последовательный контекст показывает нам, что с этого дома начинается учеба, начинается вот эта лабораторная практика, на самом деле воркшоп, как на самом деле относиться к другим людям. Почему это важно? То, как вы относитесь к своим родителям, это на самом деле определит все остальные ваши отношения с другими людьми. И то, как вы иногда относитесь с людьми своими, очень много говорит о том, как вы относитесь к своим родителям. И Бог, обращаясь вот к этим горизонтальным отношениям, Он начинает именно с этого контекста, семейного контекста. Он хочет, чтобы там в семье дети учились правильным отношениям. Все остальное следует. Но еще раз, смотрите, вот эти 2 tables, 2 tables, да, of the law, вот эти 2 tables, они взаимосвязаны тем, что вторые, мои горизонтальные отношения, которые начинаются в первую очередь с родителями, они прямо пропорционально связаны с моими отношениями с Богом. То есть, еще раз, то, как я веду себя с родителями, это индикатор моих отношений с Богом. И если у меня нет правильных отношений с Богом, у меня никогда не будет правильных отношений к моим родителям. И я могу другим людям говорить, что у меня очень хорошие отношения с Богом, но если у меня нет правильных отношений с моими родителями, И у нас у каждого есть самые разные родители, и у нас много есть самых разных препятствий, в кавычках, которые мешают нам относиться правильно к родителям. И опять-таки эти препятствия начинаются в нашем сердце, в том мире, который окружает нас и так далее. То есть мои отношения с родителями, они являются индикатором того, какие у меня отношения с Богом. И мои отношения с Богом определяют мои отношения с родителями. И это очень важно, друзья, потому что, когда Бог обращается к детям, Он не умаляет их, потому что у них, возможно, малый возраст и больше возраст и так далее. Он просто показывает, что в любом возрасте дети должны любить своих родителей, но это возможно только тогда, когда у них будет сила Божья для этого. Сила Божья для того, чтобы они могли любить так. Я хочу вернуться к одному очень важному элементу. Христос, когда суммировал все 10 заповедей, Он сказал о наших отношениях к Богу, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем. И вот эти 5, 6, 7, 8, 9, 10 заповеди, Он их суммирует следующим выражением: «Возлюби ближнего твоего». Я решил буквально несколько дней назад добавить именно этот принцип. Возможно, он звучит немножко так банально звучит или сентиментально, то есть не совсем касается нашей души. Буквально недавно я услышал по радио один раввин, еврей, который объяснял 10 заповедей. К нему позвонила женщина и рассказала об ужасной ситуации, как и ее сын недоволен на нее и выражает недовольство и так далее. И еврей, раввин, отвечает и говорит: «Ты знаешь, нигде в Библии не написано, чтобы дети любили своих родителей. Написано, чтобы они повиновались своим родителям». Я был крайне удивлен этим, что раввин мог заявлять подобные вещи. В Библии, возможно, нет прямо написано: «Дети, любите своих родителей», но, опять-таки, нужно знать Христа, Его учение, потому что Он сказал: «Возлюби ближнего своего». И любовь к ближнему, любовь к людям, к друзьям, любовь, которую вы потом будете практиковать в брачных отношениях, к которым, даст Бог, вы придете. Я обращаюсь сейчас к моложе, возможно, к молодому поколению. Вопрос в том, что на самом деле это будет возможно тогда, когда Бог совершает свою перемену в нас, когда Бог делает в нас свое дело. Когда Иисус Христос, показывая нам вот в эти все 6 заповедей, которые показывают горизонтальное мое отношение к людям, они являются тоже выражением моей любви. Любите своих родителей. Римлянам 1 глава 30 стих, это в списке всего каталога, который апостол Павел показывает. Во 2 Тимофею 3 глава подобные тексты, 3 глава 2 Тимофею, показывают нам каталог вот этих разных пороков, признаков настоящего времени, какие будут люди. И один из них, который рядом стоит с кражей, с прелюбодейством, это неподчинение своим родителям. Это признак невозрожденного сердца. Признак невозрожденного сердца. Любовь же – это признак сердца, в котором действует Господь. Любовь, которая ищет высшего блага. И вы знаете, что очень важно, чтобы мы не только, я обращаюсь к тебе, к родителям, которые здесь есть, или которые думают быть, очень важно, чтобы мы учили своих детей любить родителей. Но я хочу сегодня спросить у вас, насколько вы на самом деле сегодня любите своих родителей? Дело в том, что Библия говорит о любви не столько о как об эмоциях, сколько о решении воли. И это не новое для вас, но оно касается вас, потому что Бог хочет, чтобы вы любили своего ближнего, как самого себя. Чтобы вы любили ближнего, как самого себя. И это задача или заповедь, которую Бог дает для детей. Любовь – это не столько эмоциональная привязанность, сколько, будучи признаком возрожденного сердца, это решение. Решение что-то отказать от себя и сделать для того человека, который рядом. И родители – это самые первые ваши ближние. Вы научитесь любить ближних только тогда, когда вы научитесь любить своих родителей. Несколько моментов, которые я хотел просто отметить для вас. Апостол Павел часто очень говорит и показывает нам о любви Божией. Не только апостол Павел, вся Библия говорит нам о любви Божией. И я хотел бы несколько характеристик назвать. Вы можете для себя просто, для себя сделать несколько, пометить. Какая же это Божья любовь? В первую очередь, она, это любовь, которая жертвенная, распинающая себя. Любовь, которая отказывается от себя. Библия нам говорит именно о такой любви, которая отказывается от своих интересов, своих планов, своих хобби. И если это не касается самых-самых маленьких детей, то вас, постарше, молодежь, это очень много сегодня касается. Я хочу спросить у вас, любите ли вы своих родителей? И в то же самое время я хочу спросить у вас, любя их, когда последний раз вы отказались от своего, чтобы просто внутри, отказавшись от своего, поставить их за объект служения? Служение невозможно без распятия себя. Служение невозможно без креста. Иисус Христос для нас является очень хорошим примером. Он был на кресте, и этим Он служил. Распинающаяся себя любовь или отвергающая себя любовь – это инициируемая любовь. Когда последний раз вы проявили инициативу, а я сейчас, может быть, обращаюсь к некоторым из вас, которые все еще оправдываются тем, что ваши родители не заслуживают вашего внимания. Вдруг, если среди нас есть таковые, когда вы последний раз инициировали отношения с вашими родителями. Бог говорит о том, Иисус Христос говорит, что вторая подобная есть заповедь – возлюби ближнего, и ваши родители – это те, которые в первую очередь вы должны любить. Сегодня вы должны были любить своих родителей, завтра вы должны любить. Сегодня после собрания вы придете, вы можете спросить у своих родителей, как папа, мама, я могу любить тебя больше. Эти вопросы нужно задавать. Мама, как я могу проявить с моей стороны любовь к тебе больше? Как я могу тебя любить? Вы знаете, что Бог запланировал свою любовь. Он не просто спонтанно, вдруг вот он почувствовал, что пора бы уже полюбить мне этих несчастных людей. Он запланировал эту любовь. Веками он развивал, он прогрессировал, он показывал нам во всех своих событиях, мероприятиях, он запланировал эту любовь и очень четко ее исполнял. Если вы говорите сегодня, что вы любите своих родителей, когда последний раз вы сделали план? Вот я сделаю это, потому что это приятно будет для моих папы и мамы. Я думаю, что здесь ничего сложного нет, но иногда немножко больше инициативы и запланировать себя, это на самом деле поможет. Любовь – это решение, это воля, это посвящение. Мне нравится, как Стюарт Скотт, он дает очень хорошее определение любви. Любовь – это бескорыстное и постоянное посвящение или решение воли. Это бескорыстное, постоянное посвящение воли. Чтобы заботиться и приносить благо другому человеку через праведные, правдивые и сострадательные мысли, слова и дела. Это запланированная любовь. Вы знаете, что когда идет речь о любви, сейчас я прошу, чтобы вы забыли за букеты, за розы, за чувственные какие-то восприятия того, о чем идет речь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание теперь на 18 текст. Когда Бог говорил о том, чтобы люди любили Его и потом любили друг друга, что-то происходило вокруг. Откройте опять книгу Исход, 20 главу, и прочитайте со мной 18 стих. Когда речь идет о любви, когда Бог говорит о любви, это вам не цветочки. Это намного больше. Я хочу, чтобы вы просто увидели это. Смотрите, это visual effect, который показывал, что Бог очень серьезно повелевает нам любить друг друга и Его. Смотрите, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали». Это visual effect, который, или PowerPoint, который Бог показывал для своего народа. И Он говорил, когда я говорю о любви, о том, что вы любили меня и любили друг друга, любили ближнего своего, идет речь об очень серьезном занятии. Это занятие Он называет любовь. Это означает посвящение, это решение воли. Это запланированная любовь, это распинающая себя любовь. Это инициируемая любовь, это Любовь, которую человек инициирует и делает это он из-за того, что Бог повелевает ему это делать. Бог повелевает нам. Когда речь, кстати, идет о вашей обязанности к родителям, здесь не идет речь о правах. Недавно мой малыш, он говорит, стоят они там со своей сестрой, говорит, папа, we need some private conversation. You need some privacy since when? Он уже требует privacy. I have a right to have some private spot. No, you don't. You don't have any right. Библия показывает нам о том, что наше отношение к родителям – это не просто право или предложение делать Бог. Если у вас будет чувство, вот тогда, ребята, любите своих родителей. Когда они вам будут давать все хорошее, когда они будут вас гладить по голове, когда они будут хвалить вас, вот любите тогда их. Вот этот visual effect, который он показывает, мне кажется, очень нужный. Там, это часть вдохновенного текста. Он показывает, что Бог очень серьезно говорит об этом. It's a serious deal, it's a serious business, в котором находится каждый ребенок. Это не просто право, это обязанность, которую Бог повелевает для нас, любить. Это распинающая себя любовь, это запланированная любовь, инициируемая любовь, это видимая любовь, делом, видимая любовь. Мы много об этом читаем в Священном Писании, первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Мы там читаем, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. То есть Бог сам показывает нам пример, как любить. И Он дает эту любовь. Он говорит, я меньше не хочу любви. Эта любовь должна быть видимая. Если бы я спросил сегодня у ваших родителей, насколько ваши дети любят вас? Может быть, они сказали, да, любят, может быть, сказали, нет, не любят. Но я бы все равно спрашивал, как вы видите, что они вас любят? Видно ли это? Это любовь неизменная. То есть, независимо от того, как вы чувствуете, Бог хочет, чтобы вы любили своих родителей. Поэтому мой вопрос, я хочу, чтобы вы записали для себя этот вопрос. Do I love my parents? Do I cherish my parents? Do I love my parents? Это очень важный вопрос, простой вопрос. Второе, это в этом же списке этих вопросов, как они видят, что я их люблю? Как они знают, что я их люблю? В чем это видно? Видели ли они вчера, что я их люблю? Опять, у каждого из вас своя ситуация, свой контекст в семье, но Бог требует от вас, от нас всех, дети, любите своих родителей. И мы это исходим из того, что Иисус Христос суммировал вот эту вторую часть. Он говорит, если хотите, одним предложением, о чем там идет речь, не убий, не прелюбодействуй, не кради, возлюби ближнего своего, и это начинается дома. Learn to love now. Не думайте, что тогда, когда вы выйдете замуж или женитесь, тогда вы, может быть, будете любить. Или придет время, когда вы встретите вашу мечту или мачту. Кто бы это ни был, в данном случае Библия говорит о том, что учитесь любить сейчас. Бог сейчас повелевает нам любить друг друга. Первое, итак, любите ваших родителей. Второе, помните, какое второе слово было? First one was love, yes? Второе какое было? Obedience. Второе, значит, повинуйтесь своим родителям. Мы читаем это в Ефесянам 6 глава 1 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. В английском языке очень хорошо переведено «it is right». Но когда мы смотрим в греческий текст, там написано «dikaios», то есть означает «праведность». «Диакосюне» – это праведность. Слово «дикаиос» – это праведность. Другими словами, апостол Павел здесь говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это праведность». Это в вашем случае, в вашем кейсе. Вот это праведно, это правильно. This is right. Говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям». Я хочу несколько здесь характеристик этого послушания дать. Кстати, слово «повинуйтесь» означает следовать за кем-то или подчиниться, исполнять волю другого. Обратите внимание, я поэтому специально начал с того, что должна быть любовь в сердце, должно быть решение или attitude toward your parents. Сперва, чем повиноваться. Потому что повиновение требует сиюминутного исполнения того, что говорят родители. Я хочу здесь дать вам несколько характеристик этого послушания или повиновения. Первое – это осознанное послушание. Это должно быть сознательным шагом. Это должно быть сознательным решением. Смотрите, он здесь говорит «дети». Сам факт, что он так называет нас с вами, всех, кто сегодня здесь есть, Бог называет нас здесь «дети». И помните, здесь в первую очередь относится к маленьким детям и, может быть, подросткам, но также и ко всем, у кого есть родители или были дети. Нужно осознать, что это я дитя, и я имею эту обязанность перед Богом. Это осознанное решение или осознанное послушание. Это также обязательное послушание. Не только осознанное, но обязательное. You have no choice. Нет другой альтернативы. Когда родители что-то говорят, послушайте, Бог требует именно такого повиновения. Когда родители что-то говорят, Бог повелевает нам обязательно, у вас нет другого выбора, как повиноваться. Почему это важно? Потому что в этом и есть служение вашим родителям. Этим прославляется Господь. И Бог показывает, каким образом это может быть. Обязательно. Бог здесь не предлагает, Он не делает здесь предложение. Он говорит, повинуйтесь. И не только повинуйтесь однажды, но это делайте постоянно. Это должно стать привычкой возрожденного сердца. Повиноваться своим родителям. И это очень обоснованно. То, о чем мы говорили, апостол Павел говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, потому что это правильно. Когда мой сын спрашивает меня, почему он должен слушать меня, я говорю, this is right. Вот есть правильно, есть неправильно. Если ты не повинуешься, это неправильно. Simple as that. This is right. That's explanation. This is right. Это все, что Бог говорит здесь. И смотрите, как мало он здесь даже объясняет. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Я бы еще здесь одно добавил. Вот это осознанное, обязательное, обоснованное, оно также является ограниченное повиновение. Обратите внимание, он здесь говорит, повинуйтесь в Господе. Чем больше человек растет, чем больше дитя возрастает, да, сын или дочь растет, они должны понимать, что говорит Бог, что говорят родители. И там, где родители говорят делать какое-то зло, что противоречит Писанию, там вы имеете право быть непослушными. Но и тогда вы должны любить своих родителей. Вот почему любовь идет раньше. Любите своих родителей и повинуйтесь им. И повинуйтесь им осознанно. Это обязательно вы должны делать, обоснованно. И Библия мы сейчас увидим, каким образом обоснованно. This is right. Это все объяснение. И он дальше говорит, это должно быть ограниченное. Он говорит, в Господе. Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. И смотрите, что он дальше говорит, 2-3 стих. «Почитай отца твою мать» – это первая заповедь с обетованием. Основание вашему повиновению в Библии. Библия говорит так, Господь говорит так, чтобы ты был послушен, чтобы ты повиновался своим родителям.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Екклесиаст 7.5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Известный военный офицер срочно созвал в своем просторном доме своих родственников, знакомых и служащих при нем, своих подчиненных. Гостиная была переполнена людьми. Все ожидали появления особого гостя, которого пригласил хозяин, чтобы он обратился к собравшимся со словом. Какое-то время прошло в ожидании. Но, наконец-то, через парадную дверь в гостиную вошел ожидаемый гость и хозяин-офицер. В первую очередь гостя представили этому необыкновенному собранию, и он начал свою речь. Но недолго суждено было ему говорить. Внезапно в зале появилась еще одна личность, и гость не в состоянии был продолжать свою речь. Подробнее вы можете прочитать об этом событии в 10 главе книги «Деяния». В 44 стихе написано так. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Аудитория, перед которой говорил Петр, состояла исключительно из язычников. Впервые в истории церкви Евангелие проповедовалось язычникам, и на этом собрании как 10 лет назад, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех присутствующих. Все, которые были там, без исключения, обратились к Господу на этом собрании. И в 45 стихе сказано, «И верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога». И сразу же после этого излияния Духа последовало водное крещение. «Кто может запретить креститься водою тем, — говорит Петр, — которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Какое благословенное нарушение произошло на этом собрании! Петр намеревался сказать больше, но Дух Святой прервал его проповедь, и в одно мгновение все, слушавшие его, обратились к Господу. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить внимание главным образом на проповедника. Что сделало его таким благословенным орудием в руках Божьих? Здесь сыграла роль не только его проповедь. Мы узнаем, что недостаточно сказать хорошую проповедь, правильно основанную на Писаниях, и думать, что Дух Святой непременно проявит свое действие. Ведь произносится множество проповедей, и к ним не придерешься. Они ортодоксальны, они согласуются с Писанием, но, увы, результатов нет. Дух Святой отсутствует, и нет никаких перемен. Такое состояние может длиться годами. В чем же дело? Почему, несмотря на то, что верно проповедуется слово, нет никаких последующих знамений? Нет обращения, нет покаяния, нет жизни. Кто виноват? Чего недостает? Событие, происшедшее в доме римского сотника Корнилии, ярко иллюстрирует важную истину. А именно, что одна речь еще недостаточна. Если она не задевает сердец слушателей, то она равносильна меди звенящей и кимвалу звучащему. Не поймите меня превратно. Наша проповедь во всех малейших деталях должна согласоваться со Священным Писанием. И если этого нет в наших проповедях, то мы не можем ожидать благословения Господня. Но в то же время проповедь сама по себе, как бы она не соответствовала слову, не гарантирует положительных результатов. Она не может гарантировать, что за ней последует Божье благословение. Очень важную роль в этой божественной драме играет сам вестник, то есть проповедник. Поэтому давайте немножко ближе познакомимся с человеком, который пришел на это собрание, чтобы сказать слово. Каким образом он был подготовлен к этому собранию? Почему именно Петр был избран обратиться со словом к этой аудитории? И почему Дух Святой мог так чудно благословить его служение? Мы найдем ответ на эти вопросы здесь, в Слове Божьем. И очень важно, чтобы мы их поняли и извлекли из них урок, чтобы Господь мог употребить и нас. Помимо того, что Петр знал своего Господа, был его учеником и избранным сосудом, был еще один.

Впечатление создается о Петре, когда читаешь о нем в Евангелии. Вы заметили, я сказал «в Евангелии». После Дня Пятидесятницы в Петре, однако, произошла заметная перемена. Петр стал совершенно другим человеком, и одна из коренных перемен, происшедших в нем, заключалась в том, что он стал человеком молитвы. И вот, заметьте, в 9 стихе 10 главы сказано, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. По нашему времяисчислению это полдень, а по обычаю Востока полдень – это время отдыха. В этой части земного шара в самое жаркое время дня люди обыкновенно отдыхают. Петр же проводит это время в молитве. А это много говорит о том, какое значение он придает молитве. Вспомните, в 3 главе книги Деяний говорится о том, как Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Значит, это было после обеда, по-нашему, в 3 часа дня. По-видимому, Петр соблюдал определенные часы молитвы, как личной молитвы, так и в общении с другими. Возможно, он следовал примеру псалмопевца Давида, у которого были определенные часы молитвы. «Вечером и утром и в полдень, — говорит он, то есть Давид, — буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Так поступал и пророк Даниил. Он тоже был верен этой благословенной привычке молиться 3 раза в день. Но наилучшим примером регулярной молитвы является наш Спаситель, Господь Иисус Христос, во время Его жизни здесь на земле. Своим примером Он показал, что такая регулярная молитва необходима. Дорогие мои, сосредоточенность регулярной молитвы также необходима, как физический отдых и питание для нашего физического тела. Когда мы молимся, Господь имеет возможность беседовать с нами, отвлекая нас от всех других занятий, какими бы они ни были хорошими и полезными. Дорогие мои, как мы можем узнать желание нашего Господа, как мы можем узнать Его планы и Его намерения, если мы не даем Ему возможности высказать нам свои желания? О том, как важно и необходимо прислушиваться к голосу Господина жатвы и к Его желаниям, не будет лишним подчеркнуть еще и еще раз. Не потому ли мы видим так мало результатов своего служения, что пренебрегаем этим тихим часом уединения в молитве? Подумайте, а что если бы Петр решил поотдыхать в это время? Или пошел бы покупаться на море? Ведь он гостил у кожевника Симона, дом которого стоял на берегу Средиземного моря. Какое было бы искушение в жаркий день пойти прохладиться, искупаться в море? Но Петр пошел молиться, и для Господа это была возможность подготовить его к одному из важнейших событий в истории Церкви. Какое необычное собрание было созвано римским офицером Корнилием! Это собрание стало открытием дверью проповеди Благой Вести язычникам, и это был результат молитвы. Но здесь следовало бы отметить еще один важный факт. Молитва приготовила и Корнилия. В первой части этой 10 главы сказано о том, как во время молитвы этого римского сотника-язычника явился ангел, который сказал: «Молитвы твоей и милостыни твоей пришли на память перед Господом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы заметили, Бог всегда берется за дело с двух разных сторон. Мы видим только одну, свою сторону. Петр не имел малейшего представления о том, что когда он молился в 50 километрах севернее Иоппы, то есть того места, в котором он находился, был этот римский сотник, который тоже молился. Посредством молитвы Бог приготовил проповедника и человека, который услышит от него слова.

0: спасительное слово. Правда, мы никогда до конца не поймем тайну молитвы. Но одно ясно – Бог сам установил, что посредством молитвы Он совершает свое дело. И вот по причине молитвы обе стороны встретились. Я вижу, что без молитвы подготовка Петра не была бы возможной. Только в молитве Господь сумел сломить его религиозные и национальные предрассудки. Когда Петр молился, Господь ему имел возможность показать через видение, что очищенное Богом он не должен почитать нечистым. Черствая почва суеверия и предрассудков этого иудея была вспахана молитвой. Подумайте, прошло 10 лет после того, как Христос сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всем людям, всем народам, и ни один из них не сделал ни одного шага в то направление. Им мешали их предрассудки. Язычники? Ученики никак не могли вместить этот план. Они проповедовали только среди своего народа, только среди иудеев, даже тогда, когда по причине гонения были вынуждены жить в рассеянии в далеких странах среди язычников. Но и там они разыскивали своих. Они находили иудеев и проповедовали им только. Как ясно сказано об этом в 11 главе книги Деяния. Слушайте, между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Таков был результат их иудейского воспитания. Национализм настолько ослепил их, что они не способны были видеть, что окружены погибающими душами, которым следовало бы сказать о Господе. И вот Бог смог удалить эту преграду в Петре и приготовить его к самому великому служению его апостольства посредством молитвы. Скажите, что поможет нам увидеть нужду так, как она есть? Что поможет нам увидеть людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся в работе, в школе, в путешествиях, живя в одном городе? Как мы можем увидеть, что они изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря? И именно так видел Христос народ, теснившийся вокруг Него. Он не обращал внимания на внешний вид людей. Он видел, что они погибают, что они беспомощны и порабощены дьяволом, грехом и болезнями. Так Христос смотрел и видел людей. И сказано, что, видя их в таком состоянии, Он жалился над ними. Об этом написано в конце 9 главы Евангелия от Матфея. Но что дальше сказано? Видя народ в таком состоянии, он обращается к своим ученикам. И что он говорит им? Идите, спасайте этих людей. Нет. Он даже не велит ученикам идти и проповедовать им. В свое время он это сделает, но пока еще нет. Они еще не готовы. Почему? А потому что его ученики видели этих людей совсем в другом свете. Они судили по внешности, потому что они видели своими глазами. И что же они видели? Массы, толпы людей. Их это очаровывало. Им так приятно было видеть множество народа. И для этого у них были свои причины. Популярность Иисуса подтверждала их ожидания, их надежды на то, что Он обещанный Мессия. А если Он Мессия, то, согласно их понятиям, Он восстановит царство Израилю. Такое их было понятие о пришествии Мессии. Имейте в виду, Израиль был оккупирован Римом. И согласно тому, как ученики истолковывали Священные Писания, Христос должен свергнуть врага и восстановить царство Израилю. Надежда их была чисто земная, временная. Поэтому, видя толпы народа, следующий за Иисусом и видя знамение, которое Он совершал в народе, и Его популярность, они воспрянули в надеждах, что действительно Иисус должен быть этим национальным избавителем их. И вот из-за их неправильных толкований и понятий пророчеств о Мессии и о Царстве Его укреплялись их национальные и религиозные предрассудки, которые мешали им правильно понимать Священное Писание в целом. Вот почему Христос не велел им идти и спасать этих людей. Он не велел им пока проповедовать этим людям, которые в глазах Христа были изнуренными и рассеянными, как овцы, не имеющие пастыря. Но слушайте, что Господь велит им. Слушайте, жатвы много, а делателей мало. Итак, что? Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы заметили, на первом месте молитва. Вначале молиться, а потом делать. Возлюбленные, мы непригодны к делу Божьему без молитвы. Как ничто другое, мои дорогие друзья, молитва регулирует наше духовное зрение и делает нас способными видеть людей так, как их видит наш Господин жатвы, Господь Иисус Христос. Интересно отметить, что сразу же после того, как Христос говорит о молитве, в 10 главе Евангелия от Матфея написано следующее: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Видите, Он посылает тех, которым Он велел молиться. Только те пригодны к участию в жатве, которые молили господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Молящийся становится кандидатом, он становится пригодным для служения. Заметьте, что молящийся так, руководим Богом. Он различает голос своего господина, он следует его указаниям. Молящийся человек чуток к водительству Духа Святого. Мы видим это из того, что сразу же, как Петр закончил молитву, у двери дома, где он гостил, появились посланные от Корнилия люди. Впервые Петр был сопоставлен с ситуацией, когда под ту же крышу, где находился он, иудей, не сообщившийся с иноплеменниками всю свою жизнь, пришли вот эти язычники. В 9 стихе мы читаем: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр узнал голос Духа Святого. А что, если бы он не молился? Узнал бы он этот голос? Была бы у него такая же чуткость? Решился ли бы Петр впустить этих людей и пойти с ними, чтобы засвидетельствовать им, что из-за них умер Христос? Вряд ли. Он не был бы приготовлен к такому неожиданному и невероятному поручению. Дорогие друзья, братья и сестры, а как обстоит дело с нами? Имеет ли Бог доступ к нам? Слышим ли мы Его голос? Узнали бы мы Его, если бы Он сейчас обратился к нам и сказал: «Иди к такому соседу и скажи ему, что я умер за него». Ты возражаешь и говоришь: «А зачем я пойду к нему? Он атеист, безбожник, или он пьяница, он не пригоден для Царствия Божия». Или, возможно, Бог говорит: «Иди в соседнее село, засвидетельствуй там людям о мне, я умер за них». Но ты говоришь: «Нет, они не примут слова. Это язычники, это мусульмане. Они не верят в Иисуса Христа». Не возражаешь ли ты Господу, подыскивая подобные отговорки? Не говорит ли это также о том, что на вид мы можем быть очень набожными, святыми, но, увы, сердца наши холодны, как лед? Мы как будто не видим, что у окружающих нас людей вечные души, и что без Христа они идут в вечную погибель. Когда в последний раз в молитве мы проливали слезы о погибающих душах? Мы до того заняты своими церковными делами, а порой и церковными спорами и разделениями, что мы даже не думаем о погибающих душах. Мы играем в религию, а души идут в ад без Бога и без Христа. Возлюбленные, нам остается одно – смириться перед Господом, покаяться в грехе безразличия и просить, чтобы Он восстановил нас и дал нам любовь к погибающим душам. Пойдем сейчас перед Ним и исповедуем свой грех. А если мы этого не сделаем, то как ужасно будет услышать из Его уст: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О, дал бы Господь нам дух покаяния, чтобы нам не быть посрамленными в тот день, когда мы должны будем предстать перед Ним. И это, дорогие мои, приводит меня к последнему вопросу. И этот вопрос я хотел бы задать тем из моих слушателей, которые еще не приняли Божьей благодати, не приняли спасения, которые Бог так щедро предлагает всякому, приходящему к Нему во имя Иисуса Христа. Приди таким, как ты есть, исповедуй свой грех Ему, и Он примет и простит тебя. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги пророка Исаии, мы напоминаем, что главы 1 по 12 передают пророчество и об Иудее, где Иерусалим стоит на главном месте. Однако и весь Израиль вспоминается в этих пророчествах. Исаия обличал весьма серьезно грех всего народа. Духовный упадок в стране был весьма очевиден. Религиозные обряды все еще существовались и совершались, но они сделались неприятными Богу, стали мерзостью в его очах, потому что сердца народа не участвовали в этом. Это поклонение Богу было только на устах, а сердце было далеко от него. Конечно, были и богобоязненные люди среди отступников, но пророк взывал к всему народу, отвергая грех. Несмотря на грозное обличение в грехах, удивительно, как являлась и милость Божия. Бог обещал благословить народ, если он покается и вернется к нему. Окончательный план и цели Божии по отношению к Израилю никакие препятствия не изменит. Это является вдохновенным содержанием этой части книги. При всех разочарованиях и за всех отступлений народа впереди сияет драгоценный план и цель Божии, когда грешный народ, обратившийся к Богу, станет благословением для всей земли. И будет. Так начинается вторая глава. Ни малейшего сомнения не выражено в этом слове. Так говорит непогрешимый Бог устами пророка. Трудно нам представить величие и славу этого грядущего дня. Торжествующий Спаситель Господь Славы будет в центре этого величия, когда Он примет власть, Ему принадлежащую, на престоле Давида, и будет царствовать с праведностью и истиной. Тогда все народы земли пошлют в Иерусалим своих представителей, который сделается центром мира, объявив его поразительное откровение. Стих 2 по 4. Пророк получает вдохновение снова взывать к народу. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Они были виновны в том, что приняли обычаи и пути жизни окружающих их народов. Это привело их к духовному падению, но пророк взывает, предупреждает и ободряет народ быть послушным Богу, его повелением. Иначе придут суды Божии на всю Иудею и Иерусалим, как это случилось с Израилем, Северным царством. И вот пророк опять произносит слова пророчества, которые еще не исполнилось, но грядет время Божие для его исполнения. От стиха 12 до конца 2 главы предстает пред нами ясная картина Дня Господня. Этот день имеет двойное значение. Он указывает на время и на суд. День Господень – это весьма важно, чтобы мы правильно понимали значение Дня Господня, упоминаемого в Священном Писании. Это есть время, когда Господь возьмет власть в свои руки и начнет проявлять ее в совершении суда на земле. Это слово имеет обширное значение. Слушайте слова пророка Исаии, 2 главе, 12 стихе. «Грядет день Господа Саваофа, и все гордое, и высокомерное, и все превознесенное, и оно будет унижено». А потом в быстром порядке идут кедры ливанские, дубы васанские, высокие горы и корабли фарсийские, украшения их. Пророк имел в виду народы большие и малые, гордые сердцем, которые не хотели принять и поклониться Господу. Живая коммерция связана с Фарсисом, страны, достигшие изобилия, и также бедные, как мы говорим теперь, молодые страны, все они выражают свою национальную гордость. Такое состояние будет и в наши дни возрастать, и в будущем, пока не исполнится время для Господа принять на себе власть могущественную и установить царство праведности. Мы видим, как это было. Все приготовилось для окончательной драмы в жизни народа, но особенности в жизни Израиля. Но необходимо различить этот день Господень от этого времени Дня Господня, грядущего на землю. Он начнется сразу после взятия церкви от земли. Мы также составляем часть ее. Предстоит еще восхищение церкви. Верующие нашего века не войдут в переживание Дня Господня. С ним связаны такие события. Первое. Израиль как народ, когда Господь снова займется его судьбой, перенесет еще много испытаний, страданий для очищения от греха, чтобы стать благословением для земли. Второе. Народы сего мира, они будут судимы за их беззаконие, в особенности за зло, причиненное евреям. Гнев Божий прольется за это. О дне Господнем многократно говорится в Ветхом Завете, а также и в Новом Завете. Пророк Иоиль говорит о нем как о дне тьмы и мрака. 2 глава, 2 стих. И в этой же главе он говорит: «Солнце превратится в тьму, и луна в кровь». 2 глава, 31 стих. Финалом этого будет пришествие Сына Божия во славе. Сам Господь Иисус Христос подтвердил это словами: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего». Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Матфея 24 глава, 29 и 30 стихи. А в книге пророка Исаии 2 главе 21 стихе сказано: «Войдите в ущелье скал и расселенный гор, от страха Господня и от славы величия Его». Эта тема упомянута и в книге Откровения, 6 главе 15 стихе. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? С 15 по 17 стих. Беспомощность человека полностью и правильно описана в книге пророка Исаии 2 главе 22 стихе. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Самонадеянность и дерзость человека в то время не поможет ему. Страх овладеет сердцами, и вопли от ужаса наполнит уста тех, кто так гордо хвалился своим отвержением веры в Бога. Но мы знаем с вами, что верующие во Христа не будут переживать этого времени судов Божиих. В то время мы будем уже с Господом. Церковь Его, совершенная во всех отношениях, наполненная искупленными им, будет с Господом. Вспомните слова апостола Павла: «Не спешите колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам и посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Слушайте также первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Апостол Петр в 3 главе 10 стихе говорит также о великом дне Господнем, предшествующем наступление нового неба и новой земли. О, какое величественное завершение придет всему плану Его, когда Христос передаст престол Отцу, чтобы Бог был все во всем. Ни это не придет до того времени, пока Христос не упразднит власть и силу человека. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе положит всех врагов Своих в подножие ног Своих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 25 стих. Последний же враг истребится смерть, 27 стих. Пророчества Исаии, произнесенные им почти за 700 лет до Рождества Христова в Вифлееме, удивительны и драгоценны по причине их всеобъемлющем характере. И хорошо напомнить, что ни одно, даже малейшее пророчество не останется неисполнившимся. А также и то, что Господь Иисус Христос весьма заботится о нас индивидуально, как и о членах Его Церкви, которая есть тело Его, и все Он усовершит в жизни и характере нашем. Но пророк Исаия в 3 главе открывается ужасным словом, сразу же после пророческих возвещений. В этой главе описаны суды над народом Завета. Описание это связано с Божьим трудом, связанным с Израилем. Символ здесь виноградник, представляющий Израиль. Нежно о нем заботится виноградарь, сам Бог. Но вместо сладких плодов виноградник принес дикий виноград. Это повлекло за собою божественный суд. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 13. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказало все собрание: «Да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириав-Иарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириав-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа восседающего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава и Оза и Ахия, вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом изо всей силы с пением на цитрах и псалтирях и тимпанах и кимвалах и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гифянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Саваф, Нафан, Соломон, Евеар, Елисуа, Элфалет, Нагах, Нафек и Афия, и Елисама, Виелиада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды». Поэтому и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобой, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразил стан филистимский от Гаваона до Газера. и пронеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сынов Аароновых и левитов. Из сынов Каафовых Уриила, начальника, и братьев его 120 человек. Из сынов Мирариных Асаию, начальника, и братьев его 220 человек. Из сынов Герсоновых Иоиля, начальника, и братьев его 130 человек. Из сынов Елисафановых Шимаию, начальника, и братьев его 200. Из сынов Хевроновых Елиэла, начальника, и братьев его 80. Из сынов Уззеиловых Аминадава, начальника, и братьев его 112. И призвал Давид священников Садока и Авиафара и левитов Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаию, Елиэля и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него».

и а из сынов Мирариных, братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, и Азиила, Шемирамофа, и Ихиила, Уния, Илиава, Ванею, Маасея, Матафию, Елифлеуя, Микнея, и Оветедома, и Иееля, привратников. Емана, Саф и Ифан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унни, Илиаф, Маасей и Ванея на псалтирях тонким голосом. Матафия же, Элифлеуи, Микней, Оведедом, Иеил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. И Хинания, начальник левитов, был учителем пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Элкана были предверниками у ковчега, Шивания и Асафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елизер, священники, трубили трубами перед ковчегом Божиим. Овед-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег Завета Господнего из дома Овед-Эдома с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господнего, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господнего с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Когда ковчег Завета Господнего входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Глава 16. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа, главным, вторым по нем Захарию, Иеила, Шемирамофа, Иехиила, Матафию, Елиафа, Иванею, Аветедома и Иеила с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, Аванею и Озиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Пойте Ему, играйте Ему! Поведайте о всех чудесах Его!» «Хвалите с именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его. Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь, Бог ваш, суды Его по всей земле». «Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в 1000 родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю ханаанскую, в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу и из одного царства к другому народу. Но Он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен больше всех богов». «Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие!

0: величие пред лицом Его, могущество и радость на месте святом Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует. Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем. Да ликуют вместе все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш. Собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славой Твоей. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. И сказал весь народ: Аминь, Аллилуйя. Давид оставил там пред ковчегом завета Господнего Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день, и Овет-Эдома и братьев его 68 человек, Овет-Эдома сына Идифуна и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников перед жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвенники всесожжения постоянно утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». У нас новый отдел, это книга «Исход», это одна из книг Ветхого Завета и одна из книг Моисеева. Перед тем, как начать это изучение, я хотел бы помолиться вместе с вами. Помолимся, друзья. Отец Небесный, мы просим Тебя благословить Свое Слово в нашей сегодняшней беседе, когда мы приступим к изучению этой новой книги. И мы просим Тебя о новых благословениях каждое утро, каждый день, каждый новый день нашей жизни, когда он начинается, когда мы открываем Твои страницы, Твоего Слова. Открой также и наши сердца, и наш разум, чтобы в них навсегда запечатлелось Твое Слово. Мы все это просим во имя Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». В этой книге продолжается тема, начатая в книге «Бытие». Хотя между описываемыми событиями прошло, по крайней мере, 3,5 столетия. И вот «Бытие», 15 глава, 13 стих, говорит, что потомки Авраама будут пришельцами в чужой земле, и что их будут угнетать 400 лет. В книге «Исход», уже в 12 главе, 40 стих, мы читаем, что со времени прихода сынов Израилевых в Египет и до их выхода из Египта прошло 430 лет. Книга «Исход» повествует об искуплении кровью и силой. В книге «Бытие» в 46 главе 27 стих сообщается, что вместе с Яковом и в Египет пришло 70 душ. По подсчетам исследователей, во время исхода из Египта вышло 2 100 000 человек. Хотя невозможно, конечно, с достаточной точностью указать время прихода израильтян в Египет, однако известно, что Иосиф жил в Египте во время правления царей гексосов, так называемых пастушищих царей. Гексосы были завоевателями семитского происхождения, народом, родственным Аврааму, Исааку и Якову. Они всегда находились в дружеских отношениях с израильтянами, но завоеванные ими египтяне буквально ненавидели их. Впоследствии местная египетская династия одержала верх и вернула в свои руки власть над своей страной. Тот фараон, который пришел к власти, принадлежал к одной древней египетской династии, и, как говорится в Писании, новый царь не знал Иосифа. Главная действующая фигура в книге «Исход» – это Моисей. Он также, как я сказал выше, он также автор Пятикнижья, которое состоит из 5 первых книг Ветхого Завета, а именно «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». В книге «Исход» Жизнь Моисея делится на три 40-летних периода. Первые 40 лет во дворце египетских царей. Следующие 40 лет, проведенные в Мадианской пустыне, и последние 40 лет, проведенные им в странствиях по пустыне во главе народа Израиля, будучи уже вождем израильского народа. Моисей, друзья, получил образование в египетском храме Солнца. Такое образование не подготовило его к той задаче, которую предназначил для него Бог. Поэтому Господь продолжил его образование в пустыне, где он открыл Моисею, что сам Моисей без помощи Бога не в состоянии освободить свой народ из египетского рабства. Только после этого Бог отослал Моисея обратно в Египет, где произошло великое состязание между Моисеем и старейшинами Израиля и чародеями Египта. В результате этой победы израильтян в этом поединке фараон вынужден был признать Бога. Мы читаем в 9 главе, 27 стих: «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Слушатели, у вас может возникнуть в связи с этой историей вопрос: для чего нужны были казни египетские? Эти казни или несчастья, или стихийные бедствия, которые одно за другим обрушились на Египет, были Господней битвой с египетскими богами. Мы читаем в книге Исход, в 12 главе, 12 стих: «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Так говорит Господь, дорогие слушатели. Бог хотел открыть своему народу, что Он, их Бог, гораздо выше и гораздо сильнее любого египетского божества, а также, что Он, Господь Бог, в силах освободить их из рабства. А теперь мы приступим непосредственно к первой главе, друзья, книги Исход. В первых стихах этой главы дается перечисление имен всех сыновей Иакова, пришедших вместе с ним в Египет. Всех же душ Иакова было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Читаем в первой главе 5 и 6 стихи. Книга Исход, друзья, это продолжение, как я сказал, книги Бытие. Со смертью Иосифа заканчивается тема книги Бытие. После его смерти и до начала событий в книге Исход прошло 3,5 столетия. И вот в главе 46 книги Бытие Бог сказал, что потомки Авраама станут великим и многочисленным народом в Египте. В 7 стихе 1 главы книги Исход мы видим, как это пророчество стало былью. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Читаем в 7 стихе 1 главы книги Исход.

0: В Египте к этому времени произошли величайшие перемены. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа», читаем в 8 стихе. Как вы видите, произошла смена династий, о которой я говорил в начале. Власть царей гексосов была свергнута и восстановлена династия местных египетских фараонов. Новый фараон, воцарившийся на египетском престоле, не знал Иосифа, не знал его истории, не знал его народа. Интересно, что эта небольшая фраза может многому нас научить. Каждое новое поколение людей не знает того, что случилось с предыдущим поколением, если представители старшего поколения не будут им постоянно напоминать о прошлом. Каждое новое поколение людей не будет ничего знать об Иисусе Христе, если мы, люди старшего поколения, не передадим им это знание. Поэтому, слушатели, долг каждого поколения – учить последующее поколение истории, постоянно напоминать им, что произошло с их предками. Иосиф был очень известным человеком, фактически героем в стране, где он жил, то есть в Египте. Но прошло много поколений, и память о нем стерлась. Новый фараон, пришедший к власти, не питал особых дружеских чувств к израильскому народу. Он боялся, что израильтяне в любой момент могут стать на сторону врагов Египта. Проще всего фараону было бы отпустить израильтян из своей страны. Это бы положило бы конец его страхам. Но фараону были нужны рабочие силы, нужны были рабы. И поэтому он решил разобраться с этой проблемой по-человечески, воспользовавшись житейской мудростью. Написано в 11 стихе 1 главы книги Исход: «И поставил над ним», то есть над народом Израиля, «начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами». И он, народ Израиля, построил фараону Пифом и Рамсес – города для запасов. Как вы видите, дети Израиля трудились под строгим надзором надсмотрщиков. Вначале они делали кирпичи из глины, смешанной соломой, но фараон захотел сделать их задачу более тяжелой, и позднее им пришлось делать кирпичи из чистой глины. При раскопках города Рамсеса были найдены два вида кирпичей. Одни из смеси глины и соломы, другие из чистой глины. Это хорошее доказательство, слушатели, египетского рабства Израиля. Что бы то ни было, нет сомнений в том, что египтяне сделали жизнь для израильтян невыносимой. Однако, несмотря на все старания фараона подорвать их силы, чем более изнуряли его, то есть израильский народ, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. Да, друзья, Бог предсказал все это Аврааму, о чем мы читаем в книге Бытия в 15 главе 13 стих: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Слушатели, несмотря на это угнетение, израильтяне все еще продолжали представлять угрозу египетскому фараону. Видя, что изнурительная работа нисколько не уменьшила ни силы, ни численность израильского народа, фараон решил пойти другим путем. Он призвал израильских повивальных бабок Шифру и Фую и приказал им умерщвлять всех еврейских новорожденных мужского пола. Это была еще одна попытка сатаны уничтожить родословную линию, ведущую к Мессии, Господу Иисусу Христу. Сатанинские попытки прекратить эту родословную можно проследить на протяжении всей Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, дорогие слушатели. Эти попытки сатане никогда не удалось довести до конца. Однако он не сдается даже и в наши дни. Достаточно взглянуть на широко распространенный по всему миру антисемитизм, и вы поймете, что это именно так. Антисемитизм происходит прямо от сатаны. И поэтому дети Божьи, если они по-настоящему приняли Божье усыновление, никак не могут принимать в этом участие. Кто-нибудь может возразить, но во времена мрачного Средневековья сама христианская церковь занималась преследованием евреев. Да, это так, слушатели, но именно поэтому мы называем те времена мрачные Средневековье. Те века церковь государственная, мы имеем в виду государственная церковь тех времен, далеко отошла от Слова Божьего и увлекалась исключительно внешней стороной религии. Я считаю, что ни один человек, изучающий Слово Божье, не может стать антисемитом. Но наоборот, он должен поддержать Слово Божье и должен поддержать этот народ, который в самом деле был избранным Богом для проведения своего Божьего плана. Новая идея фараона была также обречена на провал, дорогие слушатели. Повивальные бабки были, конечно, богобоязненными женщинами. И несмотря на приказ фараона, оставляли детей в живых. Это, можно сказать, было героическое проявление, дорогие слушатели, потому что они рисковали своей жизнью, но все же они оставляли в живых этих детей. И Господь их, конечно, благословил. Бог благословил их за это, а израильский народ тем временем продолжал умножаться и умножаться в числе и силе. Фараон предпринял последнюю, так сказать, попытку подорвать силы израильтян. Он созвал свой народ и отдал приказ: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, и всякую дочь оставляйте в живых». Мы читаем в первой главе книги Исход, 22 стих. Как вы видите, он снова хочет из перворожденных или новорожденных детей, то есть всех сынов, всех мужеского рода, топить. В воде, в реке топить, а девушек, девчонок оставлять. Друзья, если бы этот приказ был приведен в исполнение, еврейский народ был бы постепенно уничтожен. Но этого не случилось. Мы увидим, почему, в следующей главе, друзья. А пока до скорой встречи, да благословит вас Господь обильно, дорогие слушатели. И я хотел бы сказать, что, друзья, нам придется все-таки читать Слово Божье больше. Я приглашаю вас к этому в следующей программе, чтобы вы, пожалуйста, прочитали для следующей программы, чтобы вы прочитали первых три главы этой книги «Исход». Хочу задать вам домашнее задание, чтобы вы могли следить за ходом лекций лучше. Я приглашаю вас прочитать именно эти три главы, первых три главы из книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Если мы хотим разбить лужайку или сад, нужно сначала подготовить почву. Даже самую плодородную почву нужно перелопатить, иначе результата не будет. Подобным же образом Бог готовит почву человеческих сердец к принятию Своего Слова. Он выковыривает из этих сердец камни, рыхлит почву. Иногда именно для этого Бог посылает ураганы, наводнения или пожары. Порой для этого Он проводит нас через болезнь, разочарование или ужасное горе. Но давайте помнить слова Иакова, который в своем послании сказал в первой главе: «Испытание вашей веры производит терпение». Духовный рост происходит только тогда, когда возделывается вера. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня нам предстоит познакомиться с началом 16 главы, в которой речь идет о чашах гнева. Здесь есть и намек на повторяющиеся в истории деяния Божии. И в то же время, как бы параллельное изображение одних и тех же событий, замечает Александр Мень. По существу, речь идет о зле, которое порождено землей, и на землю возвращается, падает, как камень, брошенный вверх. О том, что в истории все происходит циклами, люди думали уже давно. Некоторые даже пришли к выводу, что история вращается как бы по кругу. Все возвращается на круги своя. И то, что уже было, то и будет, вплоть до подробностей. Эта точка зрения христианству чужда, хотя это не значит, что мы отвергаем очевидную для каждого историка повторяемость, некую аналогичность явлений. Есть некий ритм в природе, и, очевидно, нечто подобное существует и в обществе. Быть может, в апокалипсисе мы находим на это намек, но все это для нас второстепенно. Главное – это картина зла, которая выпущена человеческой волей наружу. Эти грозные картины обозначают итог человеческой истории с ее страшной стороны. Здесь и символы духа, и символы природы, причем природа разрушается, что говорит о том, как губительно действует зло на само творение, а не только на человека, заключает Александр Мень. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 16 главе этого произведения. В этой главе семь небесных ангелов изливают семь чаш Божьего гнева на землю. Стоит повторить, что эти чаши гнева представляют собой непосредственные суды самого Бога над этим миром. Данные суды не являются результатами греховной деятельности людей или махинаций сатаны. 16 глава неразрывно связана с предыдущей главой, которая, по сути, являлась ее предисловием. В 15 главе мы увидели подготовку к окончательному суду Великой Скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. А сейчас давайте вернемся к 15 главе и прочтем стихи с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и припоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Из первого стиха 16 главы мы узнаем послание, которое дается этим семи ангелам с небес. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Позвольте мне напомнить вам, что Господь Иисус Христос по-прежнему в полной мере управляет всем происходящим. Помните, что еще при изучении 5 главы этой книги мы убедились, что Господь Иисус является единственным достойным открыть небесную книгу с семью печатями. И снятие этих семи печатей открыло дорогу для всей последовательности событий Великой Скорби. Господь руководит и управляет всем происходящим на протяжении всего повествования книги Откровения. Он тот, кто прямой дорогой движется к победе. Сила, слава и величие принадлежат Ему. Это Его суд над отвергающим Христа миром. Небесный Отец вверил Его в руки все права и полномочия. Именно Христос отдает распоряжения и приказы, посылая этих семерых ангелов с заключительными судами. Промедление и ожидание уже невозможно, ибо час настал. приказ уже отдан, и семь ангелов исполняют все, что надлежит исполнить. Обычному человеку, а в особенности христианину, нелегко поверить, что Бог способен излить свой гнев на непокорный мир и уничтожить ненавидящую его цивилизацию. Но, друзья мои, все то, что вы видите сегодня вокруг себя, подвергнется Божьему суду. Помните, что сказал наш Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они пришли к Нему, чтобы показать Ему храм и Его красоту? Спаситель ответил словами, которые мы можем найти во втором стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Ученики были поражены, услышав от Господа подобные слова. «Поверьте мне, друзья, нам нужно собирать себе достояние на небесах, где ни моль, ни ржавчина не смогут испортить или погубить все это, где наше достояние не станет жертвой грабителей или злоумышленников». Быть может, вам придают уверенности какие-то накопленные вами средства или ценности, надежно хранимые где-то под семью замками. Но даже и в этом случае вы все равно потеряете их, потому что однажды вам придется оставить это все. Вас ждет смерть, и вы не сможете удержать что-либо в своих руках». Этот мир, в котором мы с вами живем, находится в ожидании суда Божьего. Даже верующим порой нелегко принять данный факт. Нас всех так долго и настойчиво убеждали с церковных кафедр, что Бог — это доброта и свет, и что Он никогда не решится осудить или покарать кого-то. Но, друзья мои, книга Откровения повествует нам о совсем ином.

что Бог начинает против последователей Антихриста настоящую бактериологическую войну. Эти незаживающие язвы оказываются хуже, чем самые страшные современные заболевания. Вы не обращали внимания на то, что по мере того, как люди открывают средства для исцеления какой-то одной болезни, появляются другие и более страшные заболевания? Это тоже является Божьим судом, посредством которого Бог видимым образом показывает, что даже в своей физической сущности человек полностью испорчен. Последствия первой чаши гнева очень похожи на те воспаления и нарывы, которые сопровождали шестую египетскую казнь. Интересно заметить, что сам Моисей предсказал подобный суд, ожидающий израильский народ в будущем. Причем до этих самых пор данное предсказание Моисея пока что еще не сбылось. Это предсказание мы находим в книге Второзакония, в 15 стихе 28 главы. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». А в 27 стихе той же главы Моисей перечисляет эти несчастья. «Поразит тебя Господь проказу египетскую, по чечуям, коросту и чесоткую, от которых ты не возможешь исцелиться». Причем все эти болезни будут неизлечимыми, если верить тому, что говорит 35 стих той же главы книги Второзакония. «Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». Все это предсказывал еще Моисей. Однако здесь, в книге Откровения, эти жестокие и отвратительные гнойные раны предназначены для тех, кто приняли печать зверя. Как мы уже увидели, те люди, которые отказались принять данную печать, уже понесли свою долю страданий. Эти люди не имели возможности ни покупать, ни продавать. Если семья человека страдает от голода, я не смогу осудить его за то, что он идет на крайние меры, дабы накормить своих близких. Это будет отчаянное время для всех тех, кто откажется принять печать зверя. Но теперь, в конце периода скорби, все принявшие печать и радовавшиеся тем привилегиям, которые давала им печать зверя, подвергаются Божьему суду. Далее мы читаем о второй чаше гнева. Прочтем третий стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Здесь мы видим странное и поразительное сходство с первой египетской казнью, которая представляла собой превращение воды Нила в кровь. Последствия этой второй чаши гнева оказываются даже более суровыми, нежели суд второй трубы, когда только одна треть всей морской воды сделалась кровью. В данном случае все море превратилось в кровь, подобной крови мертвеца. Кровь является залогом жизни, потому что душа тела в крови, как сообщает нам 11 стих 17 главы книги Левит. Однако в данном случае эта кровь несет только смерть. Море является необычайно богатым сосудом жизни, оно изобилует жизни. Однако в ходе этого суда, вместо того, чтобы являться источником жизни, море превращается в могилу для жизни. Обычно прохладные и освежающие морские ветры будут разносить зловоние трупов, плавающих на поверхности моря и покрывающих его берега. В результате вся экономика окажется парализованной. Люди будут умирать, подобно мухам. Иногда я задаюсь вопросом, насколько мы осознаем, в какой мере все мы зависим от Бога. Бог никогда не предъявлял нам счет на свет солнца и его тепло, за воду, которую мы пьем, за воздух, которым дышим. Кто когда-либо платил ему за все это?
Слава ему, что он не требует с нас платы.

0: за все это, ибо в противном случае мы не смогли бы расплатиться с Ним. Бог, который был настолько милостив к этому отвергающему Христа миру, в конце концов подвергнет этот мир суровому суду. Далее следует третья чаша божественного гнева, прочтем стихи с 4 по 7. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того“. И услышал я другого от жертвенника говорящего: „Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои“». Это испытание, которое опять напоминает нам последствия звучания третьей небесной трубы из 8 главы книги Откровения, вновь оказывается неизмеримо более суровым. В тот раз была затронута только 1/3 всех запасов питьевой воды, однако в этом случае все водные источники оказываются уничтоженными. И это подразумевает невиданную до тех пор гибель живущих на земле. На примере упоминаемого в этих стихах ангела вот мы видим еще одно служение, которое возложено на ангелов. Ангелы несут ответственность за различные части этой материальной вселенной. Ранее мы уже видели 4 ангелов, которые управляют 4 ветрами. А этот ангел с третьей чаши управляет водными стихиями. Интересно заметить, что данный ангел, который знает смысл и предназначение всего происходящего, провозглашает, что Бог праведен и свят в своих судах. Друзья мои, что бы ни делал Бог, Он праведен и свят. И если вы не согласны с Ним в чем-то, хуже оказывается только вам, потому что ошибаетесь вы, а не Бог. Представьте себе человека, который поднимается и заявляет Богу, что тот не прав. Я бы задал такому человеку вопрос. Даже если он уверен в своей правоте, что он может изменить? Так что, если вы не согласны в чем-то с Богом, вам лучше подумать и изменить свое мнение. Бог праведен во всем, что Он делает. И в этих стихах мы видим пример того, как воцаряется высшая справедливость. «Те, кто брали в руки меч, погибнут от меча, ибо пролитие крови всегда ведет к дальнейшему кровопролитию. Те, кто подвергается этому суду, были причиной мученической кончины многих божьих людей. И за праведную кровь, которую они пролили, Бог заставляет их самих отведать крови». Помните, как в 6 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 11, мы прочли мольбы убиенных Божьих святых, просящих о совершении справедливости? «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, Владыка, святый истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число“». Здесь, в 16 главе книги Откровения, мы видим, как эти молитвы святых мучеников начинают исполняться. Бог не торопился с ответом, но теперь время настало, и Он дает ответ, превосходящий все ожидания. Далее следует описание 4 чаши гнева. Прочтем 8 и 9 стихи. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Наш Господь предсказывал, что в течение великой скорби на солнце будут появляться особые зловещие знамения. Мы можем прочесть об этом в 25 стихе 21 главы Евангелия от Луки. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Ветхий Завет также очень много говорил о судах, которые будут происходить в течение великой скорби в результате избыточного жара солнца. Пророк Исаия писал об этом в 6 стихе 24 главы своей книги. «Зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущие на ней. И зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Также и в 25 стихе 24 главы пророк пишет: «И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем». А если мы обратимся к пророчествам Малахии, мы сможем прочесть в начале 4 главы его книги: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Для осуществления всех этих пророчеств Господу всего-навсего потребуется удалить один из слоев земной атмосферы. Или же наоборот, он немного приблизит земной шар к Солнцу, совсем немного, и жизнь на Земле не сможет продолжаться. Именно этот пугающий период времени имел в виду наш Господь, говоря, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Но, несмотря на все это, Божьи люди будут сохранены. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью», читаем мы в 6 стихе 120-го псалма. Хотя данное обетование является малозначащим для нас сегодня, оно станет великим утешением для верующих в течение великой скорби. А неверующие будут страдать от сильного зноя и хулить имя Бога. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут поносить Его имя. Это показывает, что человеческое сердце неисправимо и порочно. Никакие испытания и суды не смогут очистить и изменить его. Точно так же можно сказать, что в период великой скорби не предназначен для очищения церкви. Нигде не сказано, что святые будут подвергаться очищению с помощью страданий периода скорби. Наоборот, этот период станет судом над нечестивой землей. Далее следует пятый ангел со своей чашей гнева, стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Обратите внимание на сходство этого суда с тьмой, окутавшей Египет в ходе девятой египетской казни. Ветхозаветные пророки много говорили об этой надвигающейся тьме. Например, Исаия писал во 2 стихе 60 главы: «Вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Также и пророк Иаиль пишет во 2 главе своей книги: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется над горами, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Кроме этих двух пророков, данное явление также упоминает Наум, Амос и Сафония. Поэтому апостол Иоанн просто показывает нам здесь исполнение этих ветхозаветных пророчеств в течение периода Великой Скорби. Сам Господь Иисус подтвердил это, когда сказал, как мы читаем в 24 стихе 13 главы Евангелия от Марка: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего». Читая обо всех этих испытаниях периода скорби, мы не можем не прийти к двум очевидным выводам. Во-первых, Бог справедлив и праведен, изливая эти чаши гнева. Давайте помнить это. Иисус — это судья, и Он сам исполняет вынесенный приговор. Однако все равно эти страдания не смогут привести человечество к покаянию. Апостол Павел предсказывал это во второй главе послания к римлянам. В 4 и 5 стихах мы читаем: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». И здесь мы как раз видим этот праведный Божий суд. Степень и ужас людских мучений во время излития этих чаш гнева оказывается настолько высока, что от страданий люди будут кусать свои языки. Но, несмотря на все это, они не пожелают раскаяться в своих нечестивых делах. Человек будет продолжать ожесточать свое сердце, не желая прийти к покаянию. Такова природа невозрожденного человеческого сердца, друзья. Этим наблюдением я завершу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет: с помощью Божьей силы и мудрости встаньте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Огоньки в воде. Как известно, у многих животных очень сложные и красивые брачные ритуалы. Но особенно удивителен и живописен ритуал ухаживания у крошечного морского ракообразного, который называется «огненная блоха». Огненная блоха, размером не больше кунжутного зернышка, обитает в Карибском море и, как явствует из ее названия, умеет испускать световые сигналы. С помощью этих сигналов животное сообщает об опасности и привлекает партнеров. В случае опасности огненная блоха выпускает облако света. Это отвлекает хищника и, напротив, привлекает внимание к нему других хищников покрупнее. Одной особи достаточно химического вещества, вызывающего свечение, чтобы в течение 10 минут поддерживать свет, такой яркий, что мы могли бы при нем читать. Во время ухаживания светятся только самцы, но это свечение строго упорядочено. Самцы, стремясь привлечь внимание самки, издают световые сигналы по принципу точка-тире. Одни виды располагают светящиеся точки в виде вертикальных линий, другие – в виде горизонтальных. А представители одного из видов вообще объединяются и образуют большой узор из светящихся точек. Огненная блоха – крохотное, на вид совсем неприметное животное. Смысл его сложных световых сигналов до последних лет оставался неизученным. Человек тысячу лет ничего не знал об удивительных свойствах огненной блохи. Она тем временем славила Создателя, делая то, ради чего Он ее сотворил. А мы, делаем ли мы то, ради чего создал нас Бог?
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет проповедь «Побеждающая вера». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
3: Побеждающая вера, она очень тесно связана с признанием надежности объекта веры. Понимаете, вера – это когда ты не опираешься на себя, а опираешься на кого-то, на чей-то авторитет. Самые разные обстоятельства, связанные с этим. Например, вы кашляете, у вас температура, вы опираетесь на себя, вы знаете, что нужно сделать, там, чай с лимоном попить, или горчичники поставить, или еще там что-нибудь. Но проходит время, и вы продолжаете кашлять. И температура не уходит. И вы тогда видите, что вы не можете на себя положиться. И кого вы ищете тогда? Вы ищете авторитет. Иногда этот авторитет бабушка какая-то, которая лечила внуков долгое время, и она может быть авторитетом в ваших глазах. Иногда это авторитет врач. И вы ищете хорошего врача. Как вы ищете? Он тому помог, тому помог, тому помог. То есть у вас есть информация о том, что он может это сделать. Когда мы говорим о вере, вера – это очень просто. Вера – это признание своей несостоятельности и признание авторитетности того, кому ты веришь. В принципе, вокруг этого все вращается. Признание надежности объекта веры. Вот почему вера основана на знании Божьего характера. Вот почему вера растет тогда, когда мы больше знаем Бога. Вот почему Христос говорит, сей род изгоняется постом и молитвой. Он говорит, вы плохо знаете меня, у вас нет опыта знания меня. У вас нет опыта погружения в мое могущество. Вы очень быстро забываете об этом. Вы помните тогда, когда я с вами, но как только меня нет, вы действуете точно так же, как народ израильский, который говорит, выльем себе тельца. Только что Бог вывел, только что море разошлось, только что чудеса и казни были явлены. Заряжался Моисей 40 дней на горе. Давайте язычникам о Богу выльем себе. В этом проблема христиан. Мы очень слабо видим в своем сознании абсолютный авторитет Бога, который мы можем доверять. Несколько факторов, связанных с этим, с надежностью объекта нашей веры, веры христианской. Во-первых, это признание Божьего могущества. Когда мы говорим о том, что мы доверяем Богу, мы знаем, кому мы доверяем. Мы знаем, что Он имеет абсолютную и полную власть. Мы знаем, что во Вселенной нет ни одной молекулы, нет ни одного атома, который не был бы под контролем Его власти. Вот почему мы Ему доверяем. Мы приходим к Нему, и мы знаем, что мы не просто просим царя, который говорит, ну попробую, может получится. Мы приходим к Нему, и мы знаем точно, что у Него абсолютно все под контролем, и мы можем на Него полагаться. Вот что значит вера. Вот где она растет. Вот где вера побеждающая. Вот почему мы можем полагаться на Него в практических обстоятельствах нашей жизни. 28 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. «И приблизившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Иногда люди доверяют советам или воле тех, кто не имеет реальной власти. Я помню такой случай, когда я учился в школе, задержался учитель, не пришел в класс, и вот один из шустрых, как обычно бывает в классе такие, открывает дверь и кричит, урока не будет, учитель заболел. Народ пошел по домам. Оказалось, что учитель не заболел.

но они, к сожалению, не несут за собой авторитета. Поэтому, когда мы говорим о признании Божьего могущества, вера невозможна без признания Божьего могущества, абсолютного могущества, абсолютной авторитетности. Почему жены не повинуются мужьям? Потому что они не признают авторитетность Божьего слова. Они, правда, пытаются все время убедить, что мужья у них такие, что им нельзя повиноваться. В самом деле это гораздо проще все. Это все гораздо проще. Просто авторитета Божьего в вашем сознании не хватает, чтобы заставить вас повиноваться мужу. Когда мы говорим о росте веры, это не какая-то мистическая вещь, что вот я сейчас сяду и буду укреплять. Я верю сильнее, завтра вообще буду верующий. Нужно видеть сильнее объект нашей веры. Кому мы доверяем? На кого мы полагаемся? Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, и видимое, и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, все держится им, все контролируется им». Римлянам 8 глава 31 стих сказано о верующих людях. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Бог контролирует все. Признание Божьего могущества. Второе – это признание Божьей мудрости. Мы можем доверять Богу, потому что Он обладает очень точным и совершенным знанием. У Него не бывает так, что Он что-то недоучел. Пожалуй, одна из самых наукоемких областей жизни современной – это исследование космоса, космические экспедиции. Там работают очень умные люди, математики, специалисты в разных-разных сферах. И даже они иногда что-то недоучитывают. Когда была последняя катастрофа челнока, который возвращался, этот космический челнок «Колумбия», когда он вошел в плотные слои атмосферы, и когда он развалился там, и погибла вся команда, потом просчитали, что, оказывается, во время взлета оторвался кусок обшивки от одного из больших баков, которые впоследствии отпадают. И когда он падал, он ударил и повредил керамическую защиту корпуса корабля возвращаемого. И потом, когда возвращался этот челнок, когда он вошел в плотные слои атмосферы, когда давление и температура рвали его на части, вот это место, которое было повреждено, оно стало той точкой, которая разорвала корабль. Недоучли. Тысячи умов, сильнейших умов работали. Тысячи компьютеров анализировали все это. С Богом такое невозможно. У Бога все учтено. Его ум совершенен. У него ничего не убывает, не выпадает что-то вне его контроля. Он не просто знает все, он просчитал все. У него совершенный баланс. Все его уравнения решены. Все его формулы сходятся. Вот почему у нас мало веры. Потому что мы больше смотрим носом вниз, к земле, чем смотрим на мудрость Божию, чем познаем и наполняемся величием Его, могуществом Его. Павел говорит Римлянам 12 глава 2 стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, какая благая, угодная и совершенная. Абсолютно все просчитано. Самый правильный вариант – перестать пытаться обсчитать Бога. Это глупо. Ни у кого из нас никогда не будет способности это сделать. Признание Божьего могущества, признание Божьей мудрости, признание Божьей любви – это третий элемент, о котором мы говорим, о признании надежности объекта веры. Из чего состоит она? Мы пытаемся проанализировать суть, вот, фабрику веры, что действительно там есть. Вера очень тесно связана с нашим восприятием того, насколько этот объект нашей веры любит нас. Я думаю, что многие, кто пользовался услугами врачей, поняли, что они не так много знают, как нам кажется, и не так много могут, как нам кажется. У меня есть такое правило, когда я ищу врача, я ищу хотя бы, чтобы он искренне хотел мне помочь. То есть, если он не все знает, если он не все может, а если он еще помочь себе не хочет, то совсем, да, плохое дело. Мы ищем тех людей, которые хотят нам помочь. Мы склоняем

0: научиться доверять тем, кто к нам расположен. С Богом мы можем быть уверены в этом. Он действительно любит нас. И чем больше мы будем познавать Его, тем больше будет укрепляться вера наша. Тем больше мы будем видеть, что да, действительно, самый лучший вариант, если Он сказал мужу вести себя определенным образом, или жене вести себя определенным образом, или гражданину в государстве. Мы знаем, что Он это сказал не для того, чтобы нас загнать в какие-то жесткие, трудные, неприятные обстоятельства. Потому что Он любит нас. Вот откуда вера. Вот где она базируется. Вот почему вера, она невозможна без внутренней перемены сущности нашей. 1 Иоанна 4 глава 9 и 10 стихи. Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Итак, мы говорили уже о том, что природа, побеждающая веру, она состоит из признания нашей личной несостоятельности, из признания надежности объекта веры и последнее, практического доверия нашей жизни. Признать себя несостоятельным – это полдела, одна часть. Признать то, что Бог может тебе помочь – это вторая часть. Но есть еще третья. Нужно действительно делать так, как Бог говорит. Вернемся к этой иллюстрации с врачом. Если вы поняли, что этот врач действительно самый умный врач в той сфере, которая вас беспокоит. Если вы поняли, что этот врач хочет вам помочь, вот он не спит, пробует, ищет возможности, как вам помочь. Если вы прошли все это, если этот врач дал вам курс лечения, ваша вера не будет значить абсолютно ничего, пока вы не будете послушно исполнять курс лечения, который предписан вашим доктором. В этом и суть веры. Вот этот комплекс явлений, которых не доставало учеников. Они сходили за Христом, они слушали Его. Они говорили, как хорошо, Господи, говоришь. Они были с Ним, они были за Него. Но и в своей реальной жизни они мало подчиняли себя Ему. Что очень часто происходит у христиан. Очень часто недостаток нашей веры продиктован именно тем, что у нас нет практики этого. А потом мы попадаем в сложные обстоятельства, и мы ломаемся. Потом какое-то противостояние дьявольское выбивает нас из седла. И мы не знаем, что делать. И мы рассыпаны, как рухлядь. Ваша вера сильна настолько, насколько она практически определяет ваши реальные действия. Если ваша вера не определяет вашего практического образа жизни, практических действий, о ней не нужно говорить. Это может быть философия. Это может быть ваше представление, это может быть ваше доброе намерение, добрые желания, но это не вера. Это мертвая вера. Вера без дел мертва. Практическое действие. Несколько элементов есть в практическом действии, которое хотелось бы упомянуть. Во-первых, с чего оно начинается? Оно начинается с принятия воли Божьей. Где действие? Пока вы не примете, да, Господи, это воля Твоя, я принимаю ее. У каждого из нас разная ситуация. У кого-то из вас что-то болит. Вот пока вы будете бунтовать внутри, у вас не будет способности довериться Богу. Когда вы только примете, Господи, я принимаю, это воля Твоя. Кто-то из вас переехал и находится в ностальгии, и внутри себя бунтует, и говорит, вот там где-то в Сибири, на Кавказе было лучше. Пока вы не примете сердцем, я здесь сейчас, Господи. Я принимаю волю Твою. Кто-то из вас, может быть, женился с такой радостью и с такими большими расходами, и потом пришел в себя, что это, оказывается, не так легко построить жизнь. Если вы это не сделали в тот день, когда вы женились, не приняли свою жену такую, какая она есть, примите ее сейчас. Примите волю Божью. Огромное количество людей страдают от того, что они не приняли Божью волю в сердце. Иисус Христос, у Него не было этой проблемы, но Он для того, чтобы показать нам, Он в своей жизни один элемент продемонстрировал. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих, говорится, «Сам отошел от них на вержение камня», это Гефсимания, «и преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Это принятие. Его тело не принимает боль, но бежит от боли. Он переживал боль, такую же. Его моральный человек, он не принимает насмешки. Они его унижают, они его опускают, они издеваются над ним. Но он стоит в этой точке, и он принимает волю Божию. Он говорит: «Я принимаю, да будет воля Твоя». Это первый элемент шага веры. Невозможно вера без принятия вот этого мудрости, могущества, власти Божией. Второе – это практическое послужение Ему. Иисус Христос не только сказал: «Да будет воля Твоя», Он пошел на Голгофу. Он реально взял свое тело. Он реально, когда пришли эти воины, Он сказал: «Здесь Я». Он реально был послушен. Мы с вами верим Богу настолько, насколько мы послушны Ему. Практическое послушание. Третье. Доверие Богу результатов нашей веры, наших действий, сделанных по вере. Принятие воли Божией, практическое послушание, да будет воля Твоя. Делаем так, как эта воля говорит. Доверяем результаты. Почему это важно? Важно, потому что наш ум, он всегда просчитывает разные варианты, и он всегда бунтует, он всегда говорит: если ты сейчас это сделаешь, плохо будет. Например, одна из ситуаций. Если вас люди обижают, вы где-то в глубине души знаете, не воздавай злом за зло. Но ваше естество говорит: если ты будешь с ними добр, ты покажешься слабаком, и тебя просто заклюют вообще. И поэтому мы стоим в реальности того, на основании чего мы будем действовать. Мы не можем доверить Богу результаты. Вот почему вера, она очень тесно связана с доверием результатов Богу. 1 Петра 3:9 говорит по этому поводу: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». В этом случае поступать по вере означает доверить Богу результат. Некоторые думают, что доверить Богу результат – это придумать что-нибудь такое, ну, совершенно мистическое или совершенно нереальное, вот, и сказать: ну, а я Богу доверяю результат. Нет, это не вера. Это не вера, это какой-то бред. Когда мы говорим о вере, вера основывается на реальном Божьем Слове. Вот среди верующих существуют разные движения, которые говорят о вере. И чаще всего для них вера – это, ну, слышали, может быть, да, такая книжка есть, «Четвертое измерение». Человек пишет там, что вы, если вы будете сильны в вере, то тогда вы представите себе машину, какую вы хотите. Обязательно там закажите цвет, модель обшивки, мощность двигателя, какой там будет CD или MP3 плеер стоять и так далее. И тогда, если у вас вера будет сильная, вы можете visualize по-английски, не знаю, как по-русски это сказать, вы можете представить себе эту вещь, и она будет существовать. И вот люди ходят и говорят: ох, вот это вера! Вот это круто. Я, правда, не знаю еще ни одного, который бы так Мерседеса родил себе. Но для многих людей вера – это, вот это мистические такие вещи. Когда мы говорим о доверии Богу результатов, это тщательное следование тому, что Он говорит. Здесь написано: хочешь наследовать благословение – благословляй. Это говорит Бог. Он говорит вот здесь в Своем Слове: хочешь наследовать благословение – благословляй. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали Ему: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Братья и сестры, если мы будем иметь эту веру, когда мы будем признавать свою слабость, когда мы будем признавать надежность объекта нашей веры, и когда мы будем практически делать шаги для того, чтобы делать дела веры. Несколько слов буквально: источник побеждающей веры. Откуда ее взять? Как научиться этой вере? Жизнь Иисуса Христа очень сильно отличалась от жизни Его учеников. Вы не обращали никогда внимания, что об учениках никогда не сказано, что они ушли на гору и молились. всегда сказано о Христе. Он каждую ночь молился. Мы видим очень много молящимся. Мы видим, что для него молитва и жизнь – это два элемента, которые не разорвешь. Ученики жили рядом с ним. Они однажды даже говорили: «Научи нас молиться». Они видели, хотели научиться так жить. Но они так не молились. Вот почему Иисус Христос, когда Он говорит о том, что будете иметь веру с горчичное зерно, хотя бы вот маленькая родившаяся вот эта вера. Он говорит: ничего невозможного не будет для вас. И 21 стих. «Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Иисус Христос продолжает еще один шаг дальше. Он обращается к ученикам своим и говорит: проблема в том, что вы не молитесь. Вы не знаете, что такое молитва. Вы очень плохо знаете. Сейчас вы столкнулись с такой ситуацией, которая просто так, логическими рассуждениями не победишь. Опять-таки, когда говорят о посте и молитве, что такое пост? Пост – это более сосредоточенная молитва. Молитва, ее предмет настолько вовлекает человека, что он отказывается от пищи. Это очень просто. Речь не идет о каких-то мистических действиях. Не поем два дня, Бог победит дьявола. Не об этом идет речь. Речь идет о определенном состоянии души. Он говорит: вот вы столкнулись с такой проблемой, которую вы сами, без молитвенного предстояния, без опыта молитвы, вы не можете победить. Почему мы не побеждаем часто? Откровенно нужно сказать, подавляющее большинство современных христиан не знают, что такое молитва. Очень плохо знают. Мы не знаем предстояния пред Богом. У нас нет опыта взаимодействия с Ним. Мы не знаем Бога, у нас нет глубины жизни. У нас нет вот этого осознания, когда ты пребываешь в общении с Богом постоянно, как это было у Иисуса Христа. Вот почему у нас жизнь поражений. Вот почему даже при самых лучших желаниях и намерениях мы приходим к этим точкам, где мы говорим: силы нету. Знаю, как поступить, хочу так сделать, а силы нету. Христос говорит: постом и молитвой побеждается. Это то, чего не хватало ученикам. Несколько советов практических о том, что значит вот эта жизнь молитвы, которая укрепляет нашу веру. Первый совет: молитвенно познавайте слова Иисуса Христа. Вот у нас часто не хватает времени, у нас часто не хватает концентрации и так далее. Речь не идет о том, что вот мы сегодня вырвем себя и переместим в монастырь, и там будем только читать Библию. Нет, есть время, друзья, есть возможности открывать Писание и молитвенно его читать, и наполняться этим духом молитвенного предстояния с самого утра. Перед тем, как вы вышли на работу, перед тем, как вы встретитесь глазами со своими детьми, которые опять что-то натворили. Перед тем, как вы придете к реальности того, что и сегодня нужно кушать готовить, и сегодня нужно деньги зарабатывать, и сегодня нужно иметь дело с тем, что вчера не доделал. Вот еще до того искать Его слов молитвенно. Римлянам 10 глава 17 стих написано: «Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего». Вера рождаться может, друзья, только когда мы погружаемся в текст. Погружаемся молитвенно, наполняем себя, наполняем сутью того, что говорит Иисус Христос, наполняемся Его истиной. Помните, что это Его письмо лично к вам. Бог говорит к вам. Он открывает вам себя. Он показывает свой характер. Он говорит о сути себя. Второе. Преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. В молитве каждый день. Каждый день осознавайте Его величие. Когда вы встаете, думайте о том, насколько велик и авторитетен и могущественен Бог. Научитесь этой практике, опыту погружения в это состояние. Почему мы не можем поступать так, как говорит Иисус Христос? Потому что в нужный момент у нас не хватает осознания реальности этого авторитета. Потому что мы мало пребываем в этом осознании. Потому что у нас нет молитвенного предстояния, которое было у Иисуса Христа постоянно. Молитва «Отче наш» начинается с осознания авторитетности Бога. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах». Заметьте, что это за молитва? Я стою на коленях, я смотрю на Бога, я осознаю: «Отче наш, сущий на небесах, заполняющий небо». да святится имя Твое. Ты достоин действительно всего самого-самого лучшего. Да придет Царствие Твое. Вот то, что вот там, этот гигантский Бог, Он должен вот здесь реально править моей жизнью сегодня. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Заметьте, в этих нескольких строчках осознание неба, осознание власти, осознание могущества и осознание нашей готовности подчиниться этой власти. Осознавайте и преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. Последнее. Прославляйте и благодарите Иисуса Христа. Практически. В каждой ситуации жизни. Сделайте для себя это практикой. Ефесянам 5 глава написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Два разных состояния. Почему люди упиваются вином? Жизнь тяжелая. Хочется расслабиться. С реальностью столкнулся, с которой не можешь победить. Он говорит, вместо этого вам нужно погрузиться в наполнение себя Духом Святым. Вы посмотрите, что Дух Святой делает. Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными. Скажите, пожалуйста, вот каждый день вы думаете о том, чтобы назидать себя? Здесь написано, «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Найдите ту точку, за которую вы можете воспевать Господу. Прославлять Его, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Несколько конкретных советов, связанных с этим. Думайте о величии Божьем каждый раз, когда вы молитесь. Сердцем своим думайте, вспоминайте, размышляйте о величии. Думайте о Его любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Реально осознавайте, оценивайте Его любовь. Возвращайтесь снова и снова к Евангелию, к кресту, к жертве, которая за вас пролилась. Отмечайте все те проявления Божьей любви, которых так много в жизни каждого из нас. Восхищайтесь Его мудростью. И у нас так много свидетельств того, чтобы восхищаться мудростью Божьей. Не просто смотрите на какие-то вещи и говорите, как круто. Не просто смотрите на этот цветок и говорите, как это красиво. А посмотрите на него и скажите, какой великий Творец, который это сделал. Благодарите Бога за Его терпение. Вы знаете, я в какой-то момент, я не помню, когда это началось, я в какой-то момент просто научился так молиться. Каждый раз, когда я становлюсь пред Божье лицо, ко мне приходит в осознание вот этот факт, что Бог меня терпит. Во мне так много того, за что меня не нужно было терпеть уже. Он продолжает терпеть. Он продолжает прощать. Он продолжает поддерживать, поднимать, учить, исправлять. Учитесь любить Бога. Учитесь любить Его по-настоящему. Учитесь погружаться в эту любовь, чтобы это было действительно все во всем для вас. Тогда вы обретете веру, которая сделает вас победителем. Победителем в любой ситуации, в какой бы вы ни попадали в вашей жизни. В вашем бюллетне на первой странице сегодня есть этот стих, который я хотел бы попросить вас запомнить. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Помолимся Господу. Господи, поклоняемся Тебе сегодня. Господи, искренне благодарим Тебя за то, что, несмотря на всю нашу слабость, несмотря на то, что мы такие ничего не значащие, еще и постоянно восстающие против Тебя люди. Несмотря на это, Ты учишь нас, каким образом мы можем протянуть свою руку к Тебе. Протянуть эту руку за помощью, протянуть руку для того, чтобы признать, что мы нуждаемся в Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, Боже, за этот урок веры. Благодарю Тебя за то, что Ты учил тогда учеников, и Ты преподаешь сегодня нам этот урок. Преподаешь этот урок для того, чтобы мы, Господи, могли научиться, я и люди, которые здесь присутствуют, и все те, кто будут слушать нас. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня терпеливо учишь нас доверию. Учишь нас этого, этой практике общения с Тобой, практике молитвенного предстояния пред Тобой. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы это стало реальностью для каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы знания, которые люди получают из Слова Твоего, чтобы истина, которую Ты открываешь для нас каждый день, чтобы она пропитывала наше сознание, чтобы мы могли находиться в атмосфере преклонения перед этой истиной, чтобы у нас была сила реально побеждать, побеждать нашу плоть, побеждать обстоятельства, побеждать дьявола, Господи, который преследует нас. Я умоляю Тебя, Боже, я прошу Тебя за каждую душу, за каждого человека, находящегося здесь, Боже, мы нуждаемся в Твоей силе сегодня. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты помог каждому из нас Духом Своим Святым, помог нам освободиться от тех опор, на которых мы стоим, чтобы мы могли полностью положиться на Тебя. Ты знаешь, Господи, каждую душу, Ты знаешь каждого человека, что препятствует. Какие опоры, Господи, сегодня у нас? Я прошу Тебя, Ты в своем индивидуальном, пастырском, отцовском подходе, Ты помоги каждому из нас сегодня освободиться от того, что не нужно, и положиться на Тебя полностью, и укрепляться в вере. Ты видишь, Господи, всех, и молодых, и старых, и слабых, и сильных, тех, кто болен, и тех, кто здоров. Коснись каждой души сегодня, Боже, чтобы мы могли действительно укрепляться в вере, укрепляться в нашем познании Тебя, чтобы наша жизнь, она была переполнена этим состоянием общения с Тобой, доверия Тебе. Слава Тебе за все, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на Бибиен уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами читаем истории из Библии, из той ее части, которая называется Ветхим Заветом и описывает историю народа Божьего, Израиля. Почему нам важно знать эти истории? Потому что Бог хочет научить нас на этих примерах правильно относиться к Нему, Его заповедям, друг другу и к окружающим нас людям. Слушай следующую историю. Верный друг. Библия, первая книга Царств, главы 18 и 19. Ненависть Саула к Давиду росла день ото дня, но зато у Давида появился во дворце верный друг. Это был не кто-нибудь, а сын царя Иоаннафан. Иоаннафан был храбрым и умелым воином, и он сразу же полюбил юношу, у которого хватило смелости сразиться во имя Господа с могучим Голиафом. Иоаннафан, в отличие от своего отца Саула, не возненавидел Давида за то, что в один прекрасный день тот мог занять царский престол. «Давай поклянемся друг другу быть друзьями всю жизнь, что бы с нами ни случилось», — сказал Иоаннафан Давиду. И он отдал Давиду самое дорогое, что у него было — свой меч, свой лук и свой пояс. Это был знак того, что их дружба будет нерушима и в хорошие, и в плохие времена. Саула же ненависть к Давиду доводила едва ли не до безумия. Он мог думать только об одном – как избавиться от юноши. «Я непременно убью Давида», – сказал он однажды Иоаннафану и своим слугам. Услышав такие слова, Иоаннафан бросился искать Давида. «Держись подальше от царя», — предостерег он друга. «Тебе грозит большая опасность. Спрячься и оставайся в укромном месте, пока я не переговорю с отцом. Я попытаюсь вразумить его». На следующий день Иоаннафан встретился с царем Саулом наедине. «Не делай зла Давиду», — умолял он отца. «Вспомни все, что он сделал у тебя на службе. Вспомни, как он убил Голиафа. Господь даровал нам тогда победу только благодаря Давиду. Много раз он подвергал опасности свою жизнь ради тебя». Саул немного помолчал, а потом сказал: «Ты прав. Давид не заслуживает смерти. Я клянусь именем Господа, что не трону его». Иоаннафан успокоился, и на сердце у него стало легко. Он сказал Давиду, что тот может, ничего не опасаясь, возвращаться во дворец и оставаться при Сауле. «Кто твои друзья? Готовы ли они отдать тебе самое драгоценное и защищать тебя, рискуя собой? Господь учит нас выбирать себе друзей и удаляться от плохих сообществ. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие. До свидания!»
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 365. Притчи. 3 глава, 1-2 стихи. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Наставления родителей всегда кажутся скучными и надоевшими. Но чем взрослее становятся дети, тем лучше понимают, как правы были родители, уча их уму-разуму. Хотя это детям и не всегда нравилось. И казалось, все те родительские наставления они уже знают на зубок. Но не забывать наставления и хранить их в сердце – вот что является самым важным для детей. Сколько у человека дней рождений? Вопрос самый простой. Конечно, один. К сожалению, день рождения только раз в году. Кто не знает этих слов доброго крокодила Гены из сказки? А вот у меня их два. И не потому, что мне хочется и нравится получать подарки на день рождения два раза в году. Не в подарках дело, хотя получать их и приятно. Вот еще что интересно с моими днями рождениями. В один из них я отмечаю свои прожитые 62 года, а в другой только 40. Как такое может быть? Сколько же мне лет на самом деле? Сейчас я вам все объясню. Мой первый день рождения – это день, когда я появился на свет в моей семье, огласив весь мир громким криком. С тех пор прошло 62 года с небольшим хвостиком. А сегодня, в самый последний день уходящего года, мне исполняется ровно 40 лет. Если быть уж совсем точно, то в последние минуты уходящего года и в первые минуты наступающего года. 40 лет назад, в ночь с 31 декабря на 1 января, я покаялся в своих грехах, попросив прощения у Бога. И был им прощен. Так я заново родился для новой жизни без греха, жизни с Богом. И стал одним из Божьих детей, в его семье, искупленных от греха. С тех пор я и праздную два своих дня рождения, и очень счастлив этим. Может быть, кто-то из вас тоже празднует свой день рождения дважды в году. Я искренне радуюсь вместе с вами. Всем же остальным, читающим эти строки, от души желаю родиться в Божьей семье, родиться свыше. Послушайте, что говорит вам Иисус. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Евангелие Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: О, Белочка, ты почему еще дома сидишь? В пижаме? Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, ТЧК. Поэтические встречи, ТЧК. Белочка ведущая, ТЧК.
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках?
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что, что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи, никого видеть не хочешь.
1: Да, кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перепевать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
1: Да тише ты, кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
3: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой-ой-ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». Это я говорю, пока Белочка не слышит. А ну вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
3: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю «Осеннее»? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
3: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! Такое хорошее стихотворение нам рассказал, урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его – Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла.
4: груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград и, конечно, помидором, знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
2: Белочка, можно и мне тоже? Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
0: Как? Бобрик, я думал, что мы твой день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?
1: Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем.
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги, постелился коврик прямо мне под ноги.
1: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка», я выписала. А можно я еще одно прочитаю, но опять же из «Тропинки»? Написала его «Любовь бледных», и называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажут, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал. Что падает не дождик, в траву летит листва, и будет невозможно все выразить в словах.
0: Молодец, Белочка! Спасибо! Я же тоже хочу! Что я, серый, что ли? Я вот тоже стихи знаю. Вот даже так вот стихотворение загадка. Вот слушайте. Когда в школу там и тут дети с книгами идут, желтый лист и в небе просень, всем известно, это
5: осень.
0: Правильно. Ой! Правда, думаю, что это было очень просто.
1: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков из книги «Навстречу дню». Вот приходит след за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
0: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
1: Листья падают на землю, смотрит сад убого. Милость щедрую приемля,
5: мы прославим Бога.
1: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава.
1: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
0: Ну только не длинная, Белочка. А то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
1: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов, в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали,
4: Воистину, Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
0: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время попрощаться с вами. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
4: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Как стать человеком, к которому можно прийти за помощью и поддержкой? Как научиться слушать, а не критиковать? Что значит быть человеком утешения?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». На протяжении нескольких передач мы следим за жизнью израильского народа. Сегодня мы рассмотрим очень интересное повеление, которое Бог оставил им. Построить города-убежища, места, где человек мог бы найти безопасность и приют, когда сталкивается с тяжелейшими испытаниями в своей жизни. Мы обсудим, для чего были эти города в жизни израильтян, и сделаем выводы, как нам самим стать такими убежищами для тех, кто в беде.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы прочитаем Псалом 30. Начальнику хора, Псалом Давида, во время смятения. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты, каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага. Поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли, и от всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи,